0: Евангелие от Матфея.
1: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
2: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников.
1: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
3: слышишь ли, что они говорят?
1: Иисус же говорит им:
2: да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу.
1: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.

Новая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: А обращали внимание, рядом с нищетой всегда или почти всегда грязь. У всех во дворе, я думаю, были мальчишки или девчонки с вечно грязными коленками, неопрятные, растрепанные. Вы не вдавались в подробности, потому что вы были детьми, и вам, в принципе, было все равно, кто во что одет, опрятный, неопрятный, дорого-недорого. Вы даже забегали к таким детям в гости. Вас особо смущало, что обои ободраны местами. А вот потом, когда вы увиделись через 25 лет, а ваш друг вот такой так и живет там же и так же, причем буквально так же, и обои те же самые, все еще ободранные. Вот теперь уже нищета и угрюмая обстановка бросаются вам в глаза, а иногда бросаются в нос. И вы вроде как и разговариваете, обсуждаете, вспоминаете, как у кого дела, кто женился, кто развелся. А в это время сами мысленно подсчитываете, сколько могла бы стоить покупка нового дивана, замена засаленных стульев, зеркала разбитого и заклеенного. Пока говорите, вы в своем воображении побелили потолок уже, переклеили обои, окна вымыли, повыкидывали весь хлам. И вы вроде как понимаете, уговариваете себя, что бывает, люди не виноваты. У них просто очень плохо, вот очень плохо с деньгами. Но в то же время вы как взрослый человек разумный понимаете, ну можно же купить какой-то самый недорогой самоклеящийся пленки под цвет дерева и оклеить стул. А вы, куда бы ни посмотрели, взгляд ваш натыкается на какую-то поломку, грязь, пятна, мусор. Вот как думаете, почему рядом с нищетой почти всегда грязь? Может быть, грязь – это менталитет и дырявые носки? Это проявление соответствующего менталитета. И, может быть, нищета – это тоже своеобразный менталитет? Есть удивительные слова. Мне даже немного жаль, что не сама до них додумалась. Что нищета, она, как правило, в немытой голове. А мещанство – это когда пьют из старой облезлой кружки, когда новая кружка при этом стоит в серванте. Так принято в очень многих домах. На черный день деньги отложены, а на белый день новая чашка всегда стоит в серванте. И белый день этот наступает крайне редко, а черным заполняется вся жизнь. Я думаю, не стыдно быть бедным или скованным в финансах, стыдно иметь в голове такую разруху, которая неизбежно отражается и на жилище, и на менталитете твоих детей. И уверена, на одни и те же деньги с одним и тем же доходом можно выглядеть достойно, пусть при этом и скромно, и можно выглядеть откровенно по-нищенски. И, кстати, еще Антон Павлович Чехов в свое время отмечал, что облезлые стены и грязные коридоры дурно влияют на способность студента к обучению. Вот точно так же, я думаю, с грязью и неопрятностью. Все это дурно влияет на жизнь человека.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Датский религиозный философ и писатель Сёрен Киркегор.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Возвращаюсь снова на 50 лет назад. Проходили годы. С ростом движения появлялись новые работники на Ниве Божьей. Некоторые из них были из интеллигентных кругов, но и простые наши братья росли в вере и познании Господа и Слова Божия и могли уже самостоятельно руководить духовной работой. Такими были Александр Иванович Иванов и Николай Иванович Долгополов, оба пресвитеры. Они усердно и верно блюли стадо, порученное им Господом. Очень любили мы, когда на воскресном утреннем собрании появлялся Павел Николаевич Николаи. Его слово всегда было коротким, ясным, содержательным и оставляло глубокий след в сердце и памяти. Его друг Александр Максимович Максимовский, служивший при Государственном совете, тоже иногда служил словом на собраниях. Своей жизнью, посещениями отдельных лиц и духовными беседами с ними он являлся ценным свидетелем Господним. Когда в эти годы Иван Вениаминович Каргель вернулся из Финляндии, он с женою и четырьмя дочерьми поселился у нас в доме, в нижнем этаже.
1: Свободное радио. Правильный

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
2: Держим курс на вечное, свободное радость.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои, и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: Свободное радио. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Катя, я из Тамбова.
0: Зачем нужно верить в Бога?
1: Это значит мои убеждения, моя жизнь с Богом, которую называю Христом.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я просто на своей жизни испытываю, в своей жизни, что когда я живу по Божьим заповедям, потому что написано в Библии, это помогает реально жить. Это мою жизнь гармонизирует очень сильно. И это не значит, что у меня что-то получается, и только все хорошее в жизнь приходит. Вот, это наоборот помогает переживать и разочарования, и какие-то проблемы. Постоянно испытывать то, что рядом есть высшая сила, рядом есть Бог, который мою жизнь направляет.
0: Твоя любимая история из Библии?
1: Мне очень нравится притча о блудном сыне, образ отца, который принимает обоих сыновей. Но мы обычно, да, умиляемся, как отец принял сына блудного, который его, так, по человеческим законам разочаровал, ушел от него, согрешил против него. Но мне очень нравится, что отец принимает также старшего сына, которого мы называем фарисеем, он такой непонимающий. Отец ему говорит:

0: как мы, добрый.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Это реально возможность ограничить себя, но при этом быть свободной. Свободно не делать плохое, свободно не делать плохое против своего тела, против своих ближних. Свобода простить кого-то, кто обидел, ранил. Свобода отпустить из жизни то, что ее разбалансирует. Вот для меня вот это свобода. Свобода быть собой. Тоже, да. Но этому, конечно, учиться надо. А свобода — это вообще сложно, как мне кажется. Как я испытываю.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Из обломков любви вновь не выстроишь замок. На обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, словно время любовь не воротишь назад. Берегите любовь от греха и сомнений, от обиды и гнева, обмана и слез, от предательства зла, от несобственных мнений, от пустых обещаний и дерзких угроз. Берегите любовь, она раз лишь бывает, даже если она, как Везувий, сильна, и хотя в своей силе преграды не знает, все же это и нежность, и хрупкость сама. На обломках любви вновь не выстроишь замок, на обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, ведь ее, как и жизнь, не воротишь назад.
1: Надежда есть всегда.

0: Всем привет! Интересный факт. Из 2 миллиардов человек только одному удается дожить до 116 лет. Но описание верно подмечает возраст 70, при большей крепости 80 лет. Как бы далеко вперед не ушла медицина, тут мы продвинулись не очень далеко. И всем нам когда-то придется оставить этот мир. Главное, чтобы встреча с Богом была ожидаемой и желанной. Чего всем искренне желаю.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Леонард Эйлер. Российский и швейцарский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. Эйлер – автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и других. Многие его работы оказали значительное влияние на развитие науки. Эйлер говорил: «Библия ничего не теряет от возражений неверующих, так же, как и геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения. Если есть охотники возражать даже против геометрии, то по какому же праву неверующие могут требовать, чтобы мы отвергнули тотчас и совсем священное писание вследствие возражений против него, которые при том чаще далеко не так важны, как те, которые делаются против геометрии?»
2: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что посмотреть? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Острова» – «The Islands», премьера которого состоялась 22 марта 2019 года. Это исторический фильм, основанный на реальной истории женщины по имени Капиалани. Она была женой вождя Наиха, старейшины деревни, расположенной на Гавайских островах. Капиалани, одной из первых среди знатных гавайек, приняла христианство. Больше всего на островах чтили богиню вулканов, поэтому Капиалани задумала доказать соотечественникам, что христианский бог могущественнее языческой властительницы огня. Именно благодаря ей и ее усилиям христианство утвердилось на Гавайских островах. Капиалани спустилась в действующий вулкан, чтобы продемонстрировать всем свою веру. Так началось христианство на Гавайях. Это фильм 2019 года «Острова».
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Sometimes it's the radio.
1: Новая музыка на свободном радио.

дай мне.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не отвечает? Когда я проходила трудный этап в жизни, я много молилась, читала Писание, но ничего не менялось, становилось даже хуже. Бог молчал. Я уже не ждала перемен к лучшему, я просто хотела услышать его и думала, почему же он не отвечает. Было бы проще ему и мне, если бы он сказал прямо, что я должна сделать, как поступить. Указывал же он когда-то пророкам, пойди туда, скажи так. Тогда я бы избежала греха и еще больших ошибок. Ведь я же всего-навсего хотела исполнить его же волю. Но никакого четкого ответа не было. Так мне казалось. Потом, со временем, я поняла. Бог настолько велик, а я настолько мала, что нужно пройти некоторый путь и оглянуться назад, чтобы увидеть его ответ. Каждый прожитый трудный день был шагом к избавлению от проблем, шагом след вслед за Богом. Бог отвечает иначе. Не словом, а делом. Больше того, как раз та долина испытаний была местом, где он был ко мне ближе всего. А вам случалось пережить молчание Бога?
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один человек устраивал пир и позвал много гостей. Когда подошло время садиться за стол, он послал слугу сказать приглашенным: «Приходите, все уже готово». И тут все как один стали извиняться. Первый сказал: «Я купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его. Прошу меня извинить». Второй сказал: «Я купил 5 пар валов и должен испытать их в работе. Прошу меня извинить». Третий сказал: «Я женился, и поэтому не смогу прийти». Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный хозяин приказал слуге: «Иди скорее в город, на улице и в переулке, и приведи сюда бедных, калек, слепых и увечных». Слуга сказал ему: «Господин мой, твое приказание исполнено, и еще остались свободные места». Тогда господин сказал слуге: «Пройди вдоль улицы и изгороди и уговори всех прийти сюда. Пусть дом мой будет полон. Говорю вам, никто из тех, кто был зван, не будет пировать за моим столом».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: веришь? Анжела, где ты, Анжела?
1: Явился, не запылился. Ужин уже час как готов. Мой руки быстрее.
0: Да погоди ты с ужином, я нашел ее! Наконец-то я нашел ее!
1: Кого ее-то? А, дай-ка угадаю. Очередную церковь.
0: Да, но это не просто церковь, это та самая.
1: Ну проходи же наконец в комнату, за ужином расскажешь.
2: Нет, я не могу ждать, ты должна это услышать сейчас, немедленно. Это та самая, единственная, истинная церковь.
3: Гарик, ты говоришь это всякий раз, когда находишь новую церковь.
2: Знаю, но на этот раз это точно она.
1: Гарик, ну с чего ты вбил себе в голову, что это единственная, истинная церковь?
2: Ну, они так сами о себе говорят.
3: Да, совсем дела плохи. Ладно, пойдем есть.
2: Погоди, ты что, мне не веришь?
3: Тебе, Гарик, честное слово, верю. Но вот им я не верю.
2: Да ты ж даже не знаешь, о ком я говорю.
3: Не знаю, ну и что?
2: А то, что эти люди говорят, что их церковь – единственная истинная церковь. На каком основании ты утверждаешь, что это не так?
3: Именно на том основании, что они сами так о себе говорят.
2: Чё-то не понял я.
3: Ладно, пойдем есть.
2: Нет!
3: Картошка остывает.
2: Ты только что оклеветала мою новую церковь, по сути, не зная о ней ничего.
3: Ты ошибаешься. Кое-что мне уже известно.
2: Что тебе известно? Ты куда пошла? Я не притронусь к еде, пока ты не принесешь извинения.
3: Вот, выпей это.
2: Что это?
3: Дистиллированная очищенная вода из пластиковой бутылки.
2: Что это за мутная гадость?
3: Ах, да, я добавила туда одну капельку чернил. Маленькую.
2: Капельку... чернил?
3: Да ты не бойся. Там всего-навсего одна малюсенькая капелька. Пей же.
2: Не буду я это
3: да
2: пить.
3: Да ты не бойся. Пей же. Малюсенькая капелька.
2: И вообще, почему ты поменял тему нашего разговора?
3: Я не сменила тему. Я просто хотела привести наглядный пример.
2: Какой еще пример?
3: Для того, чтобы извратить безупречное, чистое Евангелие Иисуса Христа, нужна только ничтожная капля яда. Церковь, которая объявляет себя единственной истинной церковью, уже не может быть единственной истинной церковью.
2: Это почему?
3: Потому что Библия говорит, что единственный Спаситель – это Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым мы могли бы спастись. Помнишь?
2: Ну, помню.
3: А твоя новая церковь заявляет, что по сути спасает она, а не Христос.
2: А что, разве одно другому противоречит?
3: Гарик, так можно совсем далеко зайти. Давай, немного подкорректируем Писание. Подумаешь. Есть два имени под небом, которым мы могли бы спастись. Иисус и... как там, ты говоришь, эта церковь называется?
2: Не скажу.
3: Ну, а вообще лучше так написать. Есть три имени под небом. Иисус, твоя новая церковь и, скажем, водное крещение.
2: Откуда ты знаешь про водное крещение? Ты что, следила за мной?
3: Делать мне больше нечего. Просто церковь, которая добавляет в Евангелие одну каплю яда, обычно этим не ограничивается. Потом тебе скажут, что ты непременно должен быть крещен обязательно в их церкви. Вот тогда ты будешь спасен.
2: Ума не приложу. Ты как будто пересказываешь его проповедь. Так ты все-таки была в этой церкви?
3: Да нет, я просто знаю кое-что о культах. Мне кажется, что любая христианская церковь, которая отрицает, что спастись можно только через веру в Христа, является культом.
2: Есть уже захочется. Говоришь, картошка остывает?
4: Свободная.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и «восстанием против советской власти». До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который хотя и не возглавлял крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушино были закрыты и разрушены. А в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.
3: След в истории.

0: Клайв Льюис. Августин описывает свою печаль по умершему другу Небридию так, что и сейчас плачешь над этими строками. И делает вывод. Вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны. Не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе, только тогда, когда мы обратим ее к Господу, ибо Он не покинет нас. Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету. Я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв «Осторожно, будешь страдать». По склонностям своим я бы послушался, но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою врожденную тягу к спокойному житью. Скорее уж, именно она во мне меньше всего Ему нравится. Да и станет ли кто любить Бога по этой причине? Станет ли кто выбирать так жену, друга, собаку? Человек, способный на такой расчет, далеко за пределами любви.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это...

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Глоток живой воды. Живой воды. Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: на мир глядишь, смеясь.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Трагедия неверия. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, 11 стих. Могила была пуста, камень был отодвинут, и Иисус, который одержал победу над адом и смертью, воскрес к жизни. Им следовало предвидеть его воскресение. Не говорил ли он снова и снова, что будет распят, но воскреснет на третий день? Казалось бы, на третий день они должны были веселиться и ожидать его с нетерпением, но когда Мария приходит к ним с этой потрясающей вестью, меняющей жизнь, они не верят ей. Сомнение заставляет их продолжать плакать, и они продолжают горевать о том, кого уже не было в могиле. Неверие приносит трагедию. Адам не поверил Богу и съел плод, принеся грех и смерть в этот мир. Люди в дни Ноя не поверили его предупреждениям, и начался потоп, и они были уничтожены. Из-за того, что дети Израиля не верили, что Бог может изгнать жителей обетованной им земли, они погибли в пустыне. Что неверие забирает из вашей жизни сегодня? Покой вашего разума? Радостное сердце? Переживаете ли вы из-за обстоятельств или из-за того, что ваша жизнь вышла из-под контроля, хотя Писание говорит вам не переживать? Перестали ли вы верить в Божьи обещания, в Божью силу и Божью любовь к вам? Да даст нам Господь веры, чтобы доверять, независимо от обстоятельств, независимо от наших чувств. Отец, дай нам веры, чтобы полагаться на Твои обещания и Твой характер, зная, что Ты суверенен, велик, силен, что Ты любишь нас. Напоминай нам каждый день, что Ты продолжаешь сидеть на троне. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Библия является самой преследуемой книгой. За всю историю неизвестно другого произведения, против которого бы издавались законы, за нарушение которых назначалась бы смертная казнь.

0: 87-й псалом. «Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть достигнет Тебя молитва моя, услышь мою мольбу. Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. Я стал как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. Я брошен между мертвыми, я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну. Тяжестью лежит на мне твой гнев. Все волны твои захлестнули меня. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти. Глаза истомились от горя. Господь, я взывал к тебе каждый день, простирал к тебе руки свои. Разве для мертвых ты творишь чудеса? Разве встанут духи умерших, чтобы прославить тебя? Уже ли в могиле будет возвещена милость твоя и верность твоя в погибели? Разве в мире тьмы познают твои чудеса и праведность твою в земле забвения? Но, Господи, я к тебе взываю. Ранним утром молитва моя будет пред тобой. Зачем ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? С юности я страдаю и близок к смерти. До отчаяния доведен я ужасами твоими. Твоя ярость прошла надо мною. Твои устрашения сокрушили меня. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. Любимых и друзей отдалил ты от меня, и тьма мой близкий друг».
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: В новый день со свободным радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» — ответил Иисус. «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».

Привет всем! Подсчитано, что домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами. Так что это очень далеко от распространенного штампа «Да, а наш дома сидит». Кстати, утомились? Заварите чайку и послушайте свободное радио. Усталость как рукой снимет. Проверял на себе.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать Его. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Иисус рассказал им такую притчу. «Предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну из них он потерял. Разве не оставит он остальных 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшую, покуда не найдет? А найдя, обрадуется, взвалит ее себе на плечи и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Верно вам говорю, точно так же и на небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем раскаиваться.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Приближающиеся спортивные состязания могут послужить причиной горячих споров не только между их будущими участниками, но и между родителями. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Конечно, спортивные соревнования являются источником здоровья детей, но родители зачастую придают им слишком большое значение. Как часто вам доводилось слышать на футбольном матче, соревнованиях по легкой атлетике или бейсболу? Ну давайте, ребята, постарайтесь, выиграйте сегодня, и тогда каждый получит что-нибудь вкусненькое. Но какие чувства испытывает впечатлительный ребенок, который, несмотря на все усилия, все же терпит поражение? Конечно, нет ничего плохого в здоровом духе соперничества, и родители должны всячески поощрять занятия спортом своих детей. Но когда родители пытаются жить жизнью своего ребенка, решать за него, спотыкаться и падать вместе с ним, радоваться каждой победе и сокрушаться при каждом поражении, они лишь жалко копируют детское увлечение спортом. Они тем самым выказывают неудовлетворенность своими собственными спортивными достижениями и пытаются компенсировать свои неудачи успехами своих детей. Да поможет Бог мальчику или девочке, если им случится проиграть. Может так произойти, что все преимущества занятия спортом, как физического, так и духовного плана, могут быть сведены на нет этим сокрушительным ударом по их самолюбию. Не слишком ли высокую цену им тогда придется заплатить? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Деяния апостолов.
1: Тогда сказал первосвященник:
2: «Так ли это?»
1: Но он сказал:
3: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему, Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых.
0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою и внемли моим молениям. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается пред тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле, принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело. Я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих. Думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе. Душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов. Я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня дух твой благой на ровное место. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради праведности твоей выручи меня из беды. По милости твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я твой слуга».

0: из первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и «восстанием против советской власти». До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который хотя и не возглавлял крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушино были закрыты и разрушены. А в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.
3: След в истории.

Привет, друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне понравилась мысль о том, что жизнь – это путешествие, а не дом. Мы иногда стараемся устроиться в этой жизни как можно уютнее, забывая, что Господь подарил нам невероятное приключение – путешествие длиной в жизнь. Ну что ж, вперед, поезд отправляется. И не забудьте в этом путешествии включить свободное радио погромче.

111 псалом. Аллилуйя! Блажен человек, боящийся Господа, получающий большое наслаждение от Его повелений. Могущественным будет на земле его потомство, поколение праведных благословится. Изобилие и богатство будут в его доме, и его праведность будет пребывать вечно. Для честных восходит свет во тьме, он милостив, милосерден и праведен. Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы, тому, кто ведет свои дела справедливо. Он никогда не поколеблется, праведник будет в вечной памяти. Не побоится плохих известий, сердце его твердо, уповая на Господа. Сердце его крепко, он не испугается. Он увидит падение своих врагов, он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность пребывает вовек, рог его вознесется в славе. Нечестивый увидит и разозлится, заскрипит зубами и исчезнет. Желание нечестивых не сбудется».

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Валерия, я из города Орел.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я считаю, что невозможно знать о том, что есть Бог, и не поверить в Него. Ведь все, что создано вокруг, это создано Его рукой. И никогда это не могло произойти из-за какой-то вспышки, из-за какого-то столкновения. Все настолько четко, все слажено в нашем мире, что только чудесный Творец мог так все создать.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я верю в то, что все ко благу. То, что эти слова в Библии написаны не просто так. Вроде бы такое небольшое значение, небольшая фраза, что все ко благу, но это так. Многие ситуации кажутся какими-то неисправимыми, сложными, которые невозможно преодолеть. Но я вспоминаю эти слова и понимаю, что так и будет. И через какое-то время эти слова из Библии подтверждаются в моей жизни. Вера помогает преодолевать препятствия, трудности в жизни, испытания.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мой любимый стих из Библии – это «Все мне позволительно, но не все полезное». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это про свободу. Бог создал нас свободными, Он дал нам выбор. И я по собственной воле хожу в церковь, по собственной воле я покаялась, приняла крещение, являюсь членом своей церкви, служу Господу. Бог создал меня свободной, я вправе сделать свой выбор.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Эта книга непобедима. Эту книгу не потрясут даже дети священников наших, пишущие в наших либеральных журналах.

0: Из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Одна из ключевых христианских добродетелей – это смирение. Причем у смирения в мире плохая репутация. Это как минимум непопулярно. Атрибут отстающих неудачников. А может, смирение – это антипод эгоизма и гордыни? А ведь те, в свою очередь, эгоизм, гордыня – все это предвестники глупости и жесточайших жизненных разочарований.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
0: Всем-всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, это «Свободное радио» и утреннее шоу «Новый день» на «Свободном радио». Сегодня опять я один, но, впрочем, через часик ожидаю гостей. Не знаю, правда, сколько их будет, вот, но будет точно более чем достаточно у нас здесь. Мы будем с группой «Белые кирпичики» общаться в прямом эфире. Ждем, поджидаем их, они, наверное, вот-вот приедут. И будем мы, конечно же, не просто разговаривать. Я надеюсь, что мы споем. У нас несколько песен уже запланировано. Так что, ребята, никуда не убегайте и оставайтесь с нами. Точно не пожалеете. Свои вопросы для группы «Белые кирпичики» уже можно оставить, можно нам написать. Напишите нам в чате Telegram, если он для вас доступен, или в комментариях к этому анонсу ВКонтакте, если тоже это для вас удобно и возможно. Вот. Ну, а если нет, слушайте нас и будьте там, где вы есть, будьте рядышком с нами, рядышком со свободным. Друзья мои, в ближайший час мы, как обычно, сделаем что? Мы почитаем новости, которые мы не могли не заметить, которые можно озвучить. Мы почитаем Священное Писание, мы продолжим с вами читать Евангелие от Иоанна. У нас сегодня непростой отрывок, потому что он был непростым для слушателей. Иисус тоже, когда он это сказал, многие от него отвернулись. Вот о чем будем говорить. Наверное, догадываетесь, если читали. Будем говорить про то, как Иисус говорит, что тот, кто не будет есть плоти моей и не будет пить крови моей, тот не будет иметь спасения. О чем речь, будем разбираться с вами. По крайней мере, одну из трактовок озвучим, а там уж, конечно же, вам решать, верить или не верить, потому что мы тут на абсолютную истину ни в коем случае не претендуем. Вот, такие у нас планы на ближайшее время. А вас я приглашаю к общению и задаю такой вопрос. Дело в том, что завтра, 28 июля, в этом году празднуется День Крещения Руси Владимиром. Вот. И я подумал, а почему бы нам с вами не вспомнить день нашего собственного крещения? Там, потому что одно дело праздник общий, а другое дело праздник каждого человека, да? Расскажите, друзья мои, как это было? Давайте вспомним, как это было, как произошло ваше крещение. Помните ли вы дату? Испытали ли вы что-то особенное? Или же вообще не поняли, что это такое было? Вот. И как изменилась ваша жизнь после крещения? Если она вообще изменилась после крещения. Об этом, обо всем давайте с вами побеседуем в течение этого часа и в течение следующего часа. В том числе мы с группой «Белые кирпичики» на эту тему тоже поговорим. Пишите в наш чатик и рассказывайте о том, как было, как произошло ваше крещение. Я тоже поделюсь. Специально даже сейчас раскапывал дату, потому что чуть-чуть подзабыл ее. И, конечно же, по традиции новиночки музыкальные слушаем в начале этого дня. В первом части нашего ток-шоу. Виктор Лавриненко.

0: Ну все, все, все.
1: Ну что ты паришься?
0: Все ж будет хорошо.
1: Покушай, поспи.

0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
1: Новости, которые мы не могли не заметить. Во-первых, новость в том, что наши гости уже здесь, уже приехали, репетируют. Вот это я понимаю ответственный подход. Вот это я понимаю дисциплину. За час до эфира они уже здесь. Ну, а мы с вами пока пообщаемся, пока они репетируют и готовятся. Новость. Слушайте, читаю такие новости о технологиях, и, честно, душа радуется. Я думаю, что вот этим бы человечеству и заниматься, а не всем тем, чем оно занимается, согласно новостям мировых таблоидов. Neuralink — это компания, работающая в области нейротехнологии, представила мозговой имплантант, который позволяет людям с параличом управлять инвалидной коляской исключительно с помощью мыслей. То есть люди, которые закованы, к сожалению, в тело, которое не слушается, смогут управлять своей инвалидной коляской, электрифицированной с моторчиком, естественно, с помощью мысли, просто с помощью мысли. Они уже тестируются, эта штуковина, они уже передвигаются. Компания основана в 2016 году, то есть 10 лет назад уже, Илоном Маском, и занимается вот такими технологиями. Крутая штука, по-моему. Лишь бы, конечно, это все на вред не послужило, потому что любое хорошее изобретение может, к сожалению, творить зло в том числе. Да, и имплантант, вживленный в мозг, может иметь и обратную связь. Ну вот, так сказать, цена технологий, да, это уязвимость. Имплантат для восстановления зрения у незрячих получил разрешение на продажу в Европе. Это такой бионический глазной имплантат, который способен частично вернуть зрение людям, потерявшим способность видеть. Это важный шаг к массовому применению уже сейчас. Тоже замечательная новость. Опять же, вот прям хочется еще сказать, молодцы, вот что надо делать, берите пример. Еще новости с рейтинга. Люблю я рейтинги, сами знаете, да? Рейтинг млекопитающих. Кто спит больше всех, а кто меньше всех? Сколько сна на самом деле необходимо млекопитающим? Я не знаю, вот вы сколько спите? Сколько вам сна хватает? Да, говорят врачи, что вроде как 7-8 часов взрослому человеку надо спать. Детишкам вроде побольше, да, 9-10 даже иногда. Ну, такие мы существа, любим отдохнуть, поспать. На самом деле мы далеко не рекордсмены. Рекордсменом является, сейчас как она называется-то, сейчас найду, бурая ночница. Так называемая, это такая летучая мышь. И спит она 19,5, нет, даже почти 20 часов. 20 часов в сутки спит бурая ночница. Ну, понятно. Она же летучая мышь, что ей, да? Вот. И другая летучая мышь, еще одна, 19,7. Толстохвостый опоссум, 19,5 часов. Ну, в общем, я так понимаю, дальше броненосец там и так далее. Мне кажется, опять же, это все Австралия. Та самая экзотическая Австралия, у них все экзотическое. И животные у них тоже спят практически все время. Так, просыпаются, чтобы просто перекусить, и снова спят. Такая вот житуха. Потому что на работу ходить не надо. Вот поэтому они и спят спокойно себе. А каким животным меньше всего надо спать? Не поверите? Интересно, вот что бы вы предположили, если бы могли так вот общаться. А жираф на первом месте. Да, жираф. Ему меньше 2 часов в сутки нужно спать. Меньше 2 часов в сутки спит жираф. И при этом вот бодрый, весел и красив. А какая у него шерсть? Вот говорят, будете спать, плохо будете, плохо выглядеть. Жираф 2 часа в сутки спит, а выглядит, по-моему, вообще великолепно, лучше всех. А лошадь спит тоже менее 3 часов. Вообще-то. Менее 3 часов нужно лошади в сутки, чтобы спать. Олень 3 часа, ослик чуть больше 3 часов. Слон почти 3,5 часа. Овце всего меньше 4 часов нужно спать. Корове 4 часа, понимаете? А человеку 8 часов. Вот так вот. Но мы все равно не рекордсмены. Посмотрим мы на вот этих вот австралийских сонь и подумаем, да мы еще ничего, да? Мы еще вполне себе дисциплинированы. Если есть новости хорошие про технологии, то есть новости и не очень хорошие про технологии. А вот новость первая. Google строит вокруг интернета ограду из искусственного интеллекта, отсекая сайты аудитории. Исследователи подчеркивают, что одна из самых влиятельных компаний, IT-компаний в мире, с развитием искусственного интеллекта изменил систему поиска, поставив барьеры из ответов нейросети Gemini. И уже трудно дойти, так сказать, до контента, который производят люди самостоятельно, прорываясь сквозь преграду нейросети, которая тебе предлагает готовые ответы, которые она... Типа, я сама за вас все прочитала, что вам читать, вот я вам выжимку готовую дам. А чтобы добраться до первоисточника, нужно, оказывается, еще теперь побороться. И, к сожалению, ситуация усугубляется. И про искусственный интеллект. Еще, вы знаете, люблю я страшилки про искусственный интеллект, но вот тут вот вообще-то уже непридуманные истории, да, о которых невозможно молчать, как раньше по телевизору говорили. В последние месяцы участили сообщения о том, что технологические компании во время тестирования теряют контроль над искусственным интеллектом. Судя по всему, и модели уже начали делиться со своими будущими версиями способами, как обойти ограничения, которые для них создают люди. Недавно стало известно, что GPT-5 и 6 Sol и невыпущенная модель OpenAI во время тестов выбрались из изолированной среды и попытались взломать интерфейс. При этом, как сообщает компания Reuters, вырвались модели 9 июля, а 11 июля начали попытку взлома. Вот. Только когда компания сообщила о взломе со стороны автономного ИИ-агента в OpenAI, поняли, что виноват в этом их собственный агент. К этому моменту, когда компании связались между собой, вот эта компания Hugging Face, которая, собственно, предоставила интерфейс для вот этой всей, для тестирования, уже сообщила об атаке ФБР. Вот такая история. Ну и еще, по словам трех источников Reuters, специалисты уже замечают странное поведение моделей OpenAI. Один раз агент оставил записи, вероятно, для своих будущих версий. Там содержались инструкции, как освободиться от ограничений. Эти записи нашли в одной из частей внутренней инфраструктуры нейросети. Мурашечки по коже, однако, да? Мурашечки. Помните, согласно фильму «Терминатор»? Да, у нас осталось не так долго. 3 года у нас осталось до восстания машин. Они, по-моему, что-то знают и старательно к этому готовятся. И еще одна новость. Не знаю, как вас с этим оставлять. Черные вдовы, такой паук «Черная вдова» наступает на северные регионы. Не знаю, где вы живете, может, у вас там это уже нормальное дело, но вот мне как-то волнительно, потому что говорят, что скоро появятся они уже и в Московской области тоже. Это каракурт или черная вдова. Это очень-очень ядовитый паук. Высокотоксичные у него укусы могут вызвать паралич или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот. А люди со слабым сердцем могут, собственно, погибнуть от укуса этого паука. Наступают они на Московскую область, потому что погода меняется, природа меняется, и говорят, из-за глобального потепления. И пауки наступают. Не знаю, ладно, не буду вас с этим оставлять. Давайте еще раз напомню вам, что через 40 минут мы ждем в прямом эфире группу «Белые кирпичики», которые уже здесь, уже доехали и репетируют. Поэтому никуда они уже от нас не денутся.

0: руки на тебя и не оставлю тебя. И не буду молчать о том, что ты, о том, что ты спас меня.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня читаем 6 главу с 52 стиха до конца этой главы. Я напомню контекст. Все это происходит после насыщения 5000, после насыщения хлебами. И в этом контексте, собственно, Иисус и продолжает разговор, говоря о том, что отцы ваши ели ману в пустыне, но снова захотели есть. То есть то насыщение, которое было, оно действительно было знаком, что Господь с ними, но оно не давало вечной жизни, не давало вечного насыщения, вечного какого-то спасения. Да? Это было, да, постоянная, регулярная забота Бога в этом мире о них. Вот. Но они, он говорил, они снова захотят есть. Но тот, кто будет есть то, что я даю, да, плоть мою, говорит он, тот больше есть не захочет. И вот тогда это вызывает бурные споры, возмущение. И вот мы с этого момента давайте и почитаем. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий со мной мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, я живу Отцом, так и едущий меня будет жить мною. Сей это есть хлеб, сшедший с небес. Не как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей будет жить вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, что сказал им, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть же не пользует немало. Слова, о которых говорю я вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет отцу, не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им, не 12 ли избрал я, но один из вас – дьявол. Это говорил он о Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Вот мы говорим с вами об этом странном заявлении, об этой странной декларации Иисуса Христа, когда Он говорит, что вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. Но надо понимать, в каком контексте, да, происходит этот разговор. Он происходит в контексте именно, то есть, того самого хлеба, сошедшего с небес, то есть манны небесной. А он заявляет, что он хлеб, сошедший с небес, то есть он, так же, как манна была послана Небесным Отцом для спасения народа, так и он послан Небесным Отцом для спасения своего народа. Но в отличие от той манны, которую хотели есть, ели и снова хотели есть, и далее он говорит, что ели и умирали все равно, он хлеб живой, тот, который съешь и больше не захочешь есть, съешь и не умрешь больше после этого. Он продолжает всю ту же цепочку метафор, метафора с Никодимом, когда он говорил, что нужно родиться заново, и этим очень удивил Никодима, в смысле, говорит, как родиться заново, что, обратно, что ли, в утробу залезть? Вот, также метафору вспомним в разговоре с самарянкой у колодца, один из моих излюбленных фрагментов Священного Писания, где сначала она долго не понимает эту метафору. Она говорит, как ты дашь мне живой воды, у тебя ведра даже нету, да? А он продолжает настаивать на этой метафоре, говорит, что если будешь пить воду, которую я дам тебе, вовек не будешь хотеть пить. И более того, он говорит, что тот, кто пьет эту воду, станет проводником живой воды, которая исходит от Бога. Но, безусловно, это, конечно же, не буквально. Мы не говорим про то, что с неба какая-то водяная труба какая-то к нам подключается. Да, конечно, это метафора. Здесь точно так же я склонен смотреть на это как на метафору, как, впрочем, и многие комментаторы Священного Писания, особенно если смотреть на контекст, мы не говорим о поедании буквального мясо тела Иисуса Христа и питья Его крови. Вот, конечно же, речь про то, чтобы принять Его, да. Как он говорит, что тот, ну, если вы что-то едите, вы становитесь с этим единым целым. Вот точно так же говорит: и меня примите, и станьте со мной единым целым. Мы говорим о том, чтобы принять Иисуса Христа и слушать Его Слово, и поступать по Его Слову, как бы соединиться с Ним, как бы стать Его продолжением, продолжением Его воли. Как Он продолжение воли Небесного Отца, так и мы должны стать продолжением воли Иисуса Христа. Вот таким образом, соединяясь с Ним, мы как бы вот потребляем Его плоть и кровь. Более того, Он здесь подчеркивает еще раз, что слова, которые я говорю вам, да, есть дух и жизнь. Вот, и то есть следование Его Слову — это как раз принятие Его тела и Его крови. В чем еще метафора тела и крови? Позже он раскроет эту метафору ученикам более подробно на Тайной вечере, и они впоследствии откроют эту тайну и нам с вами, да? Эта тайна заключается в том, что плоть Его будет преломлена, то есть Его плоть — это жертвенный агнец, Его плоть — это жертва за грехи, а Его кровь — это как вот люди пили вино, заключая договор, он говорит, что моя кровь — это как вино нового договора. Ветхий завет, как ветхий договор, теряет свою силу. Теперь новый договор, новый завет с Иисусом Христом через Его жертву и через Его пролитую кровь. Все грехи омыты кровью, все забыто, все начато заново. Да? Как говорит апостол, древнее прошло, теперь все новое. Вот, и теперь нам проще это все понять, конечно, со стороны, да? Но, тем не менее, и апостол Петр это тоже понял. Смотрите, как он замечательно реагирует, когда люди не понимают его, не понимают этой метафоры и отказываются воспринимать, вообще отказываются, ну, сердце свое закрывают от Иисуса Христа и расходятся. И многие уходят, написано, многие уже не ходили с ним. И Иисус спрашивает, не хотите ли вы отойти? И вот как реагирует Петр, он как будто бы понял саму сердцевину слов Иисуса Христа. Он как будто бы понял саму суть. Он говорит: «Кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть у тебя есть Слово, которое дает вечную жизнь. И мы уверовали, познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Опять же, самая суть. Ты Христос, ты Мессия, тот самый обещанный Царь-Спаситель. И ты Сын Живого Бога, который сошел с небес от Бога. Но самая сердцевина Евангелия, самая суть. И тут Петр действительно, как говорится, не ударил в грязь лицом. Да, тут он очень четко провозглашает истину. Вот. Но Иисус сокрушается, что есть среди вас и предатель, и это уже начало драматической истории про Иуду Искариота, который был среди учеников, который тоже все это слышал, который тоже был в единстве с Господом, но его предает. И это предупреждение от Господа, что даже те, кто может являться частью общины Господней, частью народа Божьего, частью спасаемого народа, он тоже может отойти, тоже может предать, да? Как люди, которые просто ушли и перестали ходить с Иисусом, вернулись к своей обычной прежней жизни без надежды. Точно так же и Иуда, один из самых близких учеников, да, один из 12, не просто уходит, он даже еще и предает Иисуса на смерть, но тем самым исполняя волю Божью, чтобы вот это самое обетование про плоть и кровь тоже сбылось. Вот такой непростой отрывок, с одной стороны. С другой стороны, довольно простой. Да, послание-то ведь простое. Иисус заявляет о своей божественности, заявляет о том, что забота Божья о народе Божьем не прекращается. Тогда она проявлялась в мане небесной, сейчас она проявляется в нем, потому что он пришел как спасение, да, как вода живая, как питание и как спасение, у которого есть слово спасение. Вот, и если ты это признаешь, если ты впускаешь Господа в свою жизнь и признаешь Его Господом и становишься продолжением Его дела на этой земле, становишься Его частью, да, ведь причастие — это как раз когда мы причащаемся, становимся частью Господа и все вместе таким образом объединяемся. Вот если это происходит, значит, будет жизнь, значит, работает новый договор, и это прекрасно. Вот, поэтому послание, с одной стороны, сегодня трудное, с другой стороны, ничего трудного в нем нету, и не бойтесь Священного Писания, просто смотрите на него в общем контексте, не пугайтесь каких-то отдельных слов. И пусть Господь даст нам мудрости правильно понимать вот эти самые глаголы вечной жизни. Вот я верю, что он даст мудрости, если мы будем ее искать. А, друзья мои, мы ждем группу «Белые кирпичики» уже через 20 с копеечками минут в этой студии. Пока что послушаем новинку группы «Белые кирпичики», песня «Мой творец», которая была опубликована вот буквально в эту пятницу и впервые звучит в эфире «Свободного радио». «Мой творец», «Белые кирпичики», а группу, которая нам споет вживую, и мы с ним пообщаемся, ждем через 20 с хвостиком минут.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио.
3: Ну что, песни отрепетированы, кружочки записаны, все готово, да? Все готово к взлету. Здравствуйте, друзья.
4: Привет всем.
5: Всем привет,
3: ребятки. Мы рад вас видеть и слышать. Мы сегодня встретились с группой «Белые кирпичики» не просто так. Как вы понимаете, надвигается фестиваль «Пикник свободного радио» уже через месяц и два дня. Вы себе представляете?
4: Нет.
3: Как время бежит, да?
5: Какие точные цифры.
3: Вот уже прям чуть-чуть совсем осталось.
5: Отмечаем на календаре.
3: У меня сегодня день точных цифр, кстати говоря.
4: Отлично.
3: Потому что мы сегодня вспоминаем про Дни Крещения тоже.
4: Прекрасно.
3: Завтра День Крещения Руси. В связи с этим я и наших слушателей спрашивал, и вас буду спрашивать. Помните ли вы точную дату вашего крещения? И вообще, как это прошло? Почувствовали ли вы что-то? Или ничего не почувствовали и не поняли вообще, что это было и зачем, как меня сюда занесло? И изменилась ли жизнь после крещения? И что это было там? Просто какой-то символ там, не знаю, или перед общиной, не знаю, вы как-то заявили о своей вере? Или, может быть, это для вас мистический договор с Богом, после которого все меняется и начинается новая жизнь? Вот все эти вопросы я предлагаю в самом начале нашего эфира обсудить. Ребят, супер. А что вы так?
5: А ты же прямо спрашиваешь, да?
3: Да, я начну сам. Я крестился вообще случайно. Знаете, сейчас такой подход серьезный к крещению у людей в церквях так обычно. Типа, хочу креститься. Ну, это ты за год скажи. Пройди там такие курсы, сякие курсы, там подготовку, еще что-нибудь пройди. И потом только, может быть, с разрешения всех пасторов, там, ты... сможешь креститься. И я крестился вообще нечаянно совершенно. Просто пришел в церковь. Я тогда недолго ходил в церковь. Всего-то, ну не знаю, может быть, полгода. И просто пастор меня спросил после проповеди. Говорит, о, Андрей, мы сегодня крестимся. Хочешь креститься? Я говорю, ну, наверное, да. Он говорит, а что, наверное? В Иисус Христа веруешь? Я говорю, верую. Ну и все, тогда ничего не препятствует нам креститься. Вот. И я почему запомнил дату, сейчас бы не вспомнил. Это был далекий 2002 год. Я тоже только сегодня уточнил, что это именно 2002. То есть это совсем давно было. Потому что в тот день был финал чемпионата мира по футболу, когда играли Бразилия и Германия. Я вот загуглил. Со счетом 2-0 Бразилия выиграла, если что. Мы после служения пошли смотреть футбол сначала всей церкви на квартиру. Набились туда, посмотрели футбол, а потом уже пошли креститься. Это было 30 июня 2002 года.
5: Прекрасно.
4: Wow.
3: Вот. И это было что-то, то есть как бы внезапно, спонтанно. Я оказываюсь на крещении, захожу в эту воду, окунаюсь. И вы знаете, как будто бы что-то особенное все-таки произошло. Я не такой скептик, я не сторонник мистики. Но вот какое-то ощущение полной перезагрузки, очищения было.
4: Mm-hmm.
3: Вот, и ну, такое, что-то прям такое особенное, что-то необычное, мистическое, как будто бы было. Вот. Это было мое крещение. Мы про крещение говорим. Василин, привет.
4: Привет, Василина.
6: Всем привет. Я доехала, МКАД меня выпустил и домчал к вам. Спасибо, что дождались.
3: Да, ну мы, видишь, без тебя практически не начинаем. Тут мы пока просто паузу занимаем, беседуем. Про крещение говорим, вот все вспоминаем, у кого как оно было, потому что завтра День Крещения Руси, решили вдруг вот так внезапно, спонтанно вспомнить.
5: У меня было ближе всех к нашей дате сегодняшней, поэтому я начну. Я крестился в 2018 году, вот сейчас сидел, вспоминал, нашел ВКонтакте беседу, где мы, группы молодежи, которые мы праздновали крещение, которые мы проходили крещение, мы через год начали отпраздновать.
3: Во-первых, уже был крещение. ВКонтакте, когда ты крестился.
5: Да, был ВКонтакте. В 2002-м не был ВКонтакте еще?
3: Не был, в 2007-м появился.
5: Ну хорошо. 2002 год был, 29 июля. У нас был большой праздник в церкви. Нас крестило человек 15. Вот. Я и большое количество моих друзей и молодежи. Мне было 16 лет тогда. Вот. И это было здорово. Мы вот, меня крестили в реке Каме. У нас тогда было такое выездное собрание в церкви. Вернее, не в церкви, а выездное собрание церкви не в церкви. Вот. И интересно очень было... После того, как крещение прошло, нашего пастора забрали последствия.
3: Ого, за что? За то, что крестил
5: А за то, что мы крещение организовали. Ну, я не знаю всех деталей, я уже не помню. Его отпустили, все хорошо было, но по сообществам разлетелась фотография, как у нас стоит пастор, его так вот задержали, ему то ли наручники, не наручники, вот он так стоит и улыбается, в общем, а его каким-то кабинетом ведут где-то. Вот, так...
3: Незабываемо, действительно.
5: Незабываемо было событие, да, но все хорошо прошло, Господь сохранил. Вот, я не знаю всех тонкостей, наверное, и уже и не помню. Вот, но слава Богу, я крестился в тот день. Вот.
3: А что для тебя крещение было?
5: Для меня крещение что было? Что-то очень радостное. Наверное, тогда было меньше какой-то такой осознанности, все еще 16 лет. И здорово, не знаю. Мы все церковью празднуем. Я вот говорю, что да, я верующий человек, я верю в Христа. Вот, и мы все вместе, вот с теми тоже, с кем принимали крещение, проходили курс подготовки к крещению. Ну, такой большой командой мы сидели, нам пастор рассказывал тоже, что это означает, что Писание рассказывает об этом. Вот, и я вошел в воду, да, и тоже вот размышлял. Ну, я, честно говоря, мало помню. Вот,
3: а
5: у меня
3: ты ДВР?
5: Я не ДВР. Я бы сказал, я полу-ДВР. Вот, потому что у меня бабушка верующая. Mm. Вот, у меня бабушка верующая, и она меня так рассказывала о Боге, ходил в церковь туда, куда она ходила. Вот, и как бы так наполовину. То есть не прям вот меня родители воспитывали в вере, но все равно в детстве было влияние бабушки. Вот, но уверовал я уже не под влиянием бабушки, а уже Господь сам это сделал.
3: После крещения жизнь изменилась? Или вообще ничего не поменялось?
5: Мне кажется, где-то вот в процессе, где было крещение, тогда менялось много. То есть я не скажу, что прям вот крещение и все. Я такой, я другой человек. Я думаю,
3: по идее, по задумке-то это так. Ты как бы хоронишь свою прежнюю жизнь, хоп, из воды вышел, воскрес в новую жизнь.
5: Ну да, но это совершает это рождение, свыше совершает Дух Святой. И мы не знаем, какой-то день произошел, какой-то час произошло, но точно работа Божья началась во мне. И я хотел показать этим крещением, что я теперь другой человек, я изменяюсь. Я все еще грешный. Я все еще несовершенный, и вообще им не стану пока здесь на земле нахожусь, на этой грешной. Вот,
3: но ты Бог... почти совершенный.
5: Но Бог, да, во мне... но Бог во мне уже работает. И крещение это я показываю. Со мной работает Бог, я оправдан Христом, и теперь хочу заявить об этом этому миру. Конечно, весь мир об этом не узнал. Вот, может, и хорошо.
3: Как в старой доброй песне Хилсонга «Пусть увидит целый мир, что ты мой Бог».
5: Да. Я такой песни не помню. Вот.
3: Ну, это очень старая песня тоже.
5: Ну да.
3: Видимо, мы сейчас выяснили, что я говорю, я в 2002 году крестился, Даня говорит, а я родился.
5: Он просто родился уже свыше, а я только физически родился в этом году. Да, вот. Ну вот такая у меня история.
3: Мари, какая у тебя история?
4: Я тоже хорошо помню свой день крещения, потому что через неделю после дня крещения я родила своего первого сына.
3: Опять с рождением
4: связано. Да, опять с рождением связано. Мой сын был со мной в животе.
3: То есть он крестился, получается?
4: Ну,
3: получается, дважды крестился он уже?
4: Ну да, но нет. Можно было так сказать, если бы так работало, то все бы были крещенные. А так, конечно, не работает. Но, слава Богу, мой сын вот крестился. Ему 15 лет сейчас. Он крестился 7 июня. Вот буквально в прошлом месяце. И слава Богу за это. А мое крещение было таким трепетным, радостным. Не могу сказать, что я что-то такое прям мистическое тоже испытала, но радость и, наверное, больше всего я испытала в момент в момент покаяния, когда вот за год до этого у меня случилось покаяние. Господь вот четко призвал. И вот тогда случились перемены. Перемены именно в моем сердце, перемены в моем мышлении. И я точно понимала, что все, моя жизнь, она сломалась здесь сейчас, и я уже живу по-другому. Я живу ради Христа, я иду за Ним, я хочу делать то, что Ему нравится, то, что Ему угодно. И вот это вот мое острое желание следовать за Ним и не следовать за моими греховными желаниями, вот это я четко почувствовала в момент покаяния. А момент крещения уже был просто как такой вот завет, такая вот просто праздник, радость. И... Но у меня было волнение еще, что я как-то захлебнусь. Я помню, мне муж все время там нашептывал, говорит, ты когда будешь окунаться, выдыхай. Не вдыхай, говорит, а выдыхай. У нас как-то было принято не закрывать нос руками. И я вот так вот держала. Мне было очень страшно задохнуться там под водой. Думаю, ну это было бы эпично. принимать крещение и захлебнуться.
3: Ну, сразу к Господу, ну что, хорошо.
4: Ну, как-то это было прям волнительно. Я там все равно все сделала неправильно, все равно наглоталась воды, и все такая вынырнула.
3: Синяя.
4: Да.
3: Потом откачали нормально.
4: Вот, но в целом, да, это был классный праздник.
3: Жизнь изменилась?
4: Жизнь, конечно, изменилась. Она до сих пор меняется, и спасибо Господу за это. Христос меняет сердце, Христос меняет мои ценности, мое тяготение к чему-то, мои цели, и они всегда синхронизируются с Его целями, и это прекрасно.
3: Ну, у вас трушное крещение было без зажимания руками носа, это прям самое суровое, самое настоящее.
4: Да.
3: Вот, и всегда у меня возникает вопрос, как у тебя может быть 15 лет сыну, если тебе 18, самый вот.
4: Но...
3: вообще непонятно, мистика какая-то. Удивительная история Бенджамина Баттона. Смотри, и у нас Василина еще не рассказала.
6: У меня тоже было жесткое крещение без зажимания.
3: Ух.
6: Было не принято в 2004 году. Чуть-чуть попозже, да, чем Андрей, я принимала крещение. Но...
3: я тоже не зажимал, но я как-то даже не задумался о том, что, ну, я могу захлебнуться, и я поэтому не захлебнулся.
6: Девочки об этом задумываются. Они слишком о многом задумываются, и получается не всегда.
4: Мы слишком тревожные.
6: Слишком, слишком. Да, и это был 2004 год. Я заканчивала 10 класс и уже знала, что я поеду в Москву поступать в институт и учиться в Москве. И поскольку я посещала большую, огромную, тысячную церковь в Краснодаре, церковь Ковчег, и там было принято, что когда в церковь приходят новые члены церкви, то они выходят на собрание перед всем собранием, и их представляют, задают им вопросы, как-то с ними общаются и принимают их в членство. Ну, так публично. И поскольку мне было 15-16 лет, я такая думаю, я не хочу отучиться и вот так вернуться перед всеми, встоять и говорить, что я вот буду членом вашей церкви. Я подумала так, я сейчас приму крещение и уеду в Москву членом церкви Ковчег. И вот такая у меня была мотивация странная, но мне очень хотелось быть частью церкви. Очень хотелось, чтобы я знала, что меня ждут, что это мой дом. И...
3: до сих пор ждут?
6: Уже не ждут. Нет, давай так, меня много где ждут. Но мы все на небесах встретимся. И я, получается, приняла крещение там, вот после окончания 10 класса, зачекинилась, что все, я член церкви Ковчег, я еще целый год ходила в церковь, и потом уезжала.
3: Удостоверение дали?
6: Нет, кстати, не давали ни грамоты, ни
3: вот
6: дипломы.
3: Вообще обидно даже.
6: Дали фотографию.
3: Вот, Данику дали.
6: Вот, Данику дали, а мне не дали. Мне дали фотографию, где я стою в бассейне, рядом пастор, вот, и прям за секунду до. Это, ну, она долго.
3: Мне крестик деревянный дали.
6: Ничего
3: подарок,
6: себе.
3: Да. На такой, на кожаной веревочке вообще.
6: Да.
3: Я его носил, пока он не разложился и просто не развалился на кусочки.
6: А у нас не принято крестики носить.
3: Я не знаю, почему-то мне такого тоже, по идее, не принято, но вот почему-то вот в тот момент мне подарили крестик, мне так это вот задело, я его с удовольствием носил. Ну, это про удостоверение просто.
6: Ну, у каждого свое получается удостоверение, но главное, что в сердце у нас есть это. И... когда я приняла крещение, я вот как почувствовала, что тебя частью семьи.
3: А видела прям свет вот, там, я не знаю,
6: да,
3: небеса,
6: кстати,
3: раскрылись,
6: да,
3: голубь сошел,
6: да, вот
3: у тебя.
6: Ты, голуби не было, но вы можете смеяться, но реально вот был это пасмурный день, был в Краснодаре очень жарко в августе, и вот тучи вот так немножко сошлись, потому что было реально очень жарко. И в момент, когда я прям помню, я захожу в воду, и эти тучи вот так расступаются.
3: Это и хор.
6: И хор стоит. Вот вы все смеетесь, а мне так и было. Потому что реально у меня очень солнечная фотография, засвеченные лица все. И на ступенях церкви стоит хор молодежный, там человек 50. И у нас было принято, что когда человека окунают, потом поднимают, и хор громко поет как раз вот песню, да, про что там, тра-та-та, что я не помню. Мы уже ее не поем,
3: я помню, забыла. Я помню, у меня пели сестры «Ты омой меня в реке чистой». Вот
6: я вспомнила, это, все вы во Христа крестились, во Христа облеклись. И это было так торжественно, так вообще. Причем у нас человек 20 принимало крещение, из них только 2 человека были молодежь, остальные были какие-то взрослые все. И это было очень удивительно. ну, как-то такое. И в итоге, вот я приняла крещение, я уехала в детский лагерь потом, и все, кто приезжали, говорят, тебе повезло, что ты после крещения в лагерь уехала. Тут такая обстановка хорошая, и ты не столкнулась с испытаниями. Вот, но я уехала потом в Москву, там были все испытания. И, да, я вот прям... Вот у меня было ощущение, что мы с Господом договорились, что Он меня принял, поставил галочку, записал мне в книгу жизни и повел дальше в Москву. И мне было не страшно, правда. Но там уже пастора сказали, ну, ты определяйся, так нельзя, что ты член здесь, а ходишь там, поэтому пришлось менять.
3: Круто, членство. Круто. Давайте споем по этому поводу. По поводу того, что когда-то у нас началась такая новая жизнь, которую мы запечатлели перед общиной. Да и для самого себя, да, я у вас слышал. Какая-то вот такая галочка внутренняя, что что-то поменялось, теперь все по-серьезному, теперь все по-настоящему.
4: Да, мы хотим спеть песню «Мой Творец», которая вышла буквально в пятницу. Поэтому, друзья, если вы ее еще не слушали, то обязательно зайдите на ваш любимый музыкальный платформу.
3: Музыкальный платформу или на Свободное радио. Мы тоже публиковали, ссылочку там повесили.
5: Эффектики.

0: Ох, хорошо, ты как? Никогда не думал, что романсы полюблю. Вот. А почему группа «Белые кирпичики» вдруг в романсы ударилась? А как же вот это вот... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Ну, во-первых, почему же вдруг? Песня написана 3 года назад, и у нее была конкретная цель стать продолжением очень полюбившейся всем песни «Звезд дивные алмазы». Мы не устанем об этом рассказывать. И мы очень хотели сделать, чтобы у детей, взрослых появилась песня, которая станет таким продолжением, да, наблюдением за величием Творца.
0: А вот Ульяна нам пишет как раз, вот эту бы песню у костра в последний день лагеря ночью петь.
2: Угу. Для этого она и была сделана.
3: Да.
0: Вот. Точно, попали, да?
3: Была цель именно, чтобы эта песня звучала очень душевно у костра, чтобы она объединяла людей. И, по-моему, так получилось.
2: Чтобы под гитарку можно было.
3: Под гитарку,
0: так
3: да.
0: Вот и получилось, видите, вот она так и читается со стороны. Все, супер, по-моему.
3: Цель достигнута.
0: Можно... Как
3: ура.
0: Вы любите говорить, чекиниться. А, еще Ульяна спрашивает, какая самая любимая песня у «Белых кирпичиков» у самих себя?
2: У каждого кирпичика, да?
0: Да. У вас, у самих, ваша песня какая самая любимая?
1: Как говорит наша Ирочка, после каждой новой песни она говорит, это будет хит. Ребята, это будет
0: любимая
1: самая
0: песня, да?
1: Любимая песня. И не знаю, как ребята, но мне сложно выбрать вот что прям одну. Потому что, когда было лето, я прям очень... Ну, было. Оно еще продолжается, да, вроде? Мне когда был выезд летний...
0: Нет, уже на самом деле. Это больно, но да.
1: Поплачем. Нет, я очень любила, люблю и продолжаю любить. И мои дети каждое утро теперь любят. Вне зависимости от их настроения, они любят зарядку «Новое утро». Потому что она звучит у нас в доме. И... Также мы пели очень много песню «Этот мир», и вот я лично мечтаю, когда она уже выйдет на музыкальной площадке, и мы сможем ее сделать, на нее тоже там анимацию, столько идей, так хочется ее быстрее записать.
3: Угу. Ну, этот вопрос очень сложный, потому что это все равно, что спросить маму, кого ты из детей больше любишь. Мы реально мамы и папы для наших песен. Вот по-другому сказать не могу. Мы их реально рожаем. Некоторых по 9 месяцев. Некоторых чуть меньше, чуть больше. Но это действительно творческий сложный процесс.
0: Без анестезии причем.
3: Да.
1: И у нас недавно были экстренные роды. Мы про них расскажем попозже.
0: Хорошо. Про духовный рост обещал вам поговорить. Вы опытные христиане уже. Ну, как-никак. Все-таки не первый год, да? Как, по-вашему, духовный рост, он все-таки существует? Движемся ли мы вверх, или все-таки это какая-то выдумка, какая-то, знаете, копирка с общего современного социального тренда на то, что мы должны расти, развиваться, все время куда-то переть? Вот. Духовный рост существует?
3: Да. Существует.
1: Тоже был такой вопрос у нас на «Основу христианской веры». Нам пастор Вадим задал вопрос, существует ли духовный рост. Мы все такие, да, ну мы же правильные, да, там христиане опытные. На что он сказал, что существует не рост, а такое волнообразное движение ко Христу. Потому что вот чем ближе ты ко Христу, тем ярче твои вот моменты роста, но и также может быть ниже и какие-то разочарования, падения.
0: Ну, то есть
1: потом
0: какие-то
1: опять...
0: качели.
1: Да, волна. Волна. Вот она вниз, вверх, вниз, вверх. И чем ближе ко Христу, это вот такая, как по треугольнику, да, закон перспективы. Вот оно не сужается только, а наоборот расширяется, и ты все выше, ближе, ближе стремишься к тому, чтобы достичь вот...
2: А может быть и нет духовного роста. Смотря кого спрашиваю. Вот. Но сказал, теперь отвечай, да, что пояснила?
0: Что ты имеешь в виду?
2: Что я имею в виду? Но, конечно, тут каждый сам на себя отвечает. То есть я не могу сказать, что точно все христиане растут духовно. Или каждый, кто называет себя.
0: У Дани нет духовного роста.
2: Нет, у меня... Нет, слава Богу, Господь реально ведет. Ну, это же такой вопрос тоже, что мы имеем в виду под духовным ростом.
0: Ну, знаешь, про это просто очень много говорят, пишут книжки какие-то, там, семинар, конференции по духовному росту. А что это такое? Как его пощупать? Ну, давайте тогда так... Какой признак духовного роста? Какие-то маркеры? Как понять вообще, ты растешь или нет? Вырастешь?
2: Слушай,
0: насколько?
2: Ну, это точно то, как мы ощущаем себя по отношению к Богу. Приближаемся ли мы к Нему?
0: Ну, люди могут ощущать себя очень хорошими. Знаешь, нарциссы очень себя любят и чувствуют себя супердуховными, но при этом они как фарисеи, как раз супер далеко от Бога.
2: Да, точно. И это ощущение, оно будет выражаться в том, как ты живешь, что ты делаешь. Ну, например, если ты будешь чувствовать себя ближе к Богу, ты будешь молиться к Нему. Или ты будешь чувствовать нужду в Боге. Я чувствую, что я далек от Него. а мне нужно быть ближе к нему. Я хочу быть с ним. Я буду молиться с ним. Я буду хотеть узнать, что он хочет мне сказать. Это будет мое страстное желание читать Писание.
0: Маркер тяга к Богу, собственно.
2: Да, тяга к Богу, к его слову, к его людям, в том числе, к церкви. То есть Бог не создал верующего человека, растущего духовно, без церкви. Такого нет вообще. В Новом Завете мы нигде не увидим, что есть такой человек. Поэтому тоже очень важный момент. Если человек говорит, я духовно расту, я вот один сам по себе, мне люди не нужны, они меня раздражают. Как же ты духовно будешь расти? Я вообще благодарен
0: проще
2: Богу.
0: Проще всего духовно расти без людей.
2: Да, проще всего, да. Это как это, знаешь, у пастора. Не было людей, не было проблем у пастора, по
0: точно,
2: сути.
0: Точно.
2: Вот. И, конечно, благодарность Богу за его церкви, которые есть в этом мире. Разные церкви, и гонимые церкви, и церкви огромные, и тысячные, в которые Василина крестилась в том числе. Вот. И в каждый Господь действует. И особенно духовный рост, мне кажется, ощущается, когда ты с людьми соприкасаешься. Потому что вот тоже для меня моя церковь, она и любимая, и мои братья и сестры любимые, потому что они помогают мне расти. Они помогают мне видеть мою греховность. И я вот взаимодействую с ними тоже... Не сразу вижу, это больно признать. Где-то ты видишь свою гордость, ты видишь свои желания. Ты, может, меньше думаешь о благе другого человека, но Бог через это меня учит расти. И одним из маркеров тоже будет, это что я вижу свой грех. Вот, я вижу свою греховность, как Бог мне помогает в этом расти. Это на самом деле, вот даже в нашей команде «Белые кирпичики», хоть мы из разных церквей,
0: ты
2: но...
0: Ты видишь грехи
2: свои, и не только свои, да.
1: Идет духовный рост в нашей команде.
3: Он очень активный.
1: Очень, да.
0: Знаешь, если у вас нет тети, то ее вам не потерять, да? То есть если нет человека, нет проблемы, и если нет того, кто тебя раздражает, получается, тебе жить проще, но... Роста не будет при этом, да?
3: Так. Ну вот как раз тоже, вот, мне кажется, один из маркеров – это христоподобие. Насколько мы вот в этих конфликтах, в этих ситуациях действуем подобно Христу. Вот у нас бывают ситуации, да, напряженные. У нас ни разу, наверное, конфликта не было, но напряженные ситуации бывают. И мне очень радостно видеть, как мы выходим из этих ситуаций, потому что виден Христос. Реально, я вижу в нашей команде милосердие, вижу доброту, вижу прощение, вижу, что мы редко обижаемся друг на друга. Это тоже такой созидательный момент. И это тоже очень похожи на Христа. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы быть похожим на Христа. Как он реагировал, так и мы хотим реагировать.
2: Нет, в этой песне должна быть другая строчка. Нет, не то. Но реально учимся где-то отступать друг, ну, от себя, от своих желаний.
1: Особенно от своих желаний, когда ты думаешь, ну вот ты тут гениально, по-другому не скажешь вообще.
0: Потому что это я придумала.
1: Потому, ну, естественно. А эти люди просто не видят глубины всей задумки.
0: Конечно, куда им они по поверхности плавают?
1: Ну да, или сильно глубоко, например. Ну, они туда сильно заплывают, и, ну да, нужно поверхности лежит. И потом ты начинаешь вот реально ради Христа начинаешь отходить, отступать от своей вот твердыни, на которую ты твердо встал. И потом видишь, насколько Бог вообще проявляется и насколько Он благословляет в этом именно командные работы. Вот как, ну, вот мы как мы в своих церквах, да, этому учимся, и в нашей команде этому тоже очень-очень учимся. И я надеюсь, не перестанем учиться.
0: Если бы все было так просто, да, была какая-нибудь... Ну, знаете, когда дети растут, они там раньше на косяках дверей. Там, типа, я вот, вот такого
3: черточки,
0: вот просто в этом
3: черточки.
0: Году.
3: Да, да. Да.
0: А в следующем году уже, хоп, уже выше. Я вот теперь вот такой вот. Да, и если бы духовный рост был линейным, и можно было бы вот так отмечать, было бы проще. Люди любят упрощение. Кстати, почему популярны компьютерные игры, например? Потому что это упрощение, когда ты видишь вот в цифрах, что у тебя уровень там растет, там, что бы ты ни делал, у тебя будет только накапливаться опыт, и ты будешь только развиваться. Это очень заманчивая идея. И мы бы хотели, чтобы христианская жизнь была точно такой же, чтобы ну, как бы ты вкалываешь и получаешь, но все немножко сложнее. Да? Бывают и откаты, бывают и какие-то возвращения назад, бывают, когда христианин... Мы знаем такие истории, когда вроде как человек там на пике славы, какой-нибудь служит житель или, ну, вроде как суперуспешный, суперэффективный, потом раз, он обвалился, и он где-то на дне. Может, Бог даст, он снова восстановится, а может, он так уже никогда не восстановится, да? Ну, то есть я хочу сказать, что христианская жизнь — это не компьютерная игра, это не обязательно все время рост.
2: Это не какой-то простой алгоритм, где как бы это делай, этого не делай. Израилю был дан закон, этого делай, это не делай. даже его не смогли провалить. Вот. Потому что они грешные, просто люди. И вот в этом...
0: Ну, ты бы тоже, может, не потянул.
2: Да я вообще не претендую. Я не претендую, точно. Вот. И в этом красота и сложность христианской жизни. Бог учит нас, чтобы мы учились быть близкими к Нему, и этим самым, чтобы из нашего мышления исходили правильные действия. Не из того, что у тебя есть инструкция, алгоритм, скрипт, да, типа этого делай, этого не делай. Тогда было бы легко, гораздо легче. Но мы люди живые, и мы понимаем, одно и то же правило в разных обстоятельствах может не работать, да, то есть, ну, отношения с людьми вообще, вот это такая тоже сложная вещь, где нужно созидать, учиться. И поэтому Бог и хочет, чтобы мы были ближе к Нему, чтобы мы были... в таком духовной бодрости были. Потому что когда мы постоянно духовно бодрствовать, тогда мы можем и в закон скатываться, и не видеть вообще своей греховности. Вот.
0: Иисус в Евангелии все время разрушает вот эти духовные алгоритмы. Там, что богатые должны быть, значит, раз не благословленные, значит, они сильно высокого духовного роста. Да нет, он говорит. Или там, ну, фарисеи-то точно, они же вон как последовательно соблюдают букву закона. И Иисус разрушает эту идею. Да нет, на самом деле, опять не угадали. И в конце Евангелия мы встречаем вообще зубодробительный момент, когда он говорит, что многие придут и скажут, да мы твоим именем пророчествовали, мы твоим именем чудеса творили, мы твоим именем там исцеляли и, может, даже воскрешали. А он что ответит? Он скажет, отойдите от меня, я не знаю вас. Да? Mm-hmm. То есть, на самом деле, духовный рост — это штука не такая уж, как сказать, не такая простая, не так это все на поверхности. И она не измеряется эффективностью какой-нибудь. Служитель скажет, я пастор мега-церкви многотысячной, там, десятки тысяч у меня. Еще мне тут будете заливать вообще? Вон у меня где рост-то, посмотрите какой. Вот. А Господь, как знать, может сказать, я не знаю тебя, дружище, ты давно уже не со мной, давно отвернулся от меня. Вот, так что духовный рост — штука непростая. Ну, как классно Даня сказал, наверное, действительно такое вот смиренное стремление к Богу, да, один из маркеров.
3: Да.
0: Вот. А уж какого ты роста, это Господь будет определять, явно не ты, и даже не те, кто вокруг тебя.
3: Это, вот,
0: это только Богу виден твой духовный рост. Еще песенку споем?
1: Да, и можно, прежде чем мы споем, как раз вот это были скорые роды были. Да, буквально пару недель назад Данила...
0: Стремительный,
1: да. Я же три раза рожала, что я такой не помню.
0: Вот, видишь.
1: Две недели, да, или две, три недели назад Данила написал, говорит, друзья, у нас нет ни одной песни на морскую тематику.
0: А надо?
1: Ну, оказалось, что надо. Мы говорим, мы хотели про Иону написать еще давным-давно.
0: А вот мы на берегу залива.
1: Вот. И мы такие сидели, и вдруг в голове начали рождаться слова. Просто, ну вот ни с чего. Ну вот со слова «морская тематика» начались рождаться слова, и мы написали песню за 2 дня.
3: Да?
1: Да. Мы потратили ровно 2 дня, чтобы написать песню. Причем мы написали ее, нам говорят, одного куплета не хватает. Мы его раз и опять написали, и всем и понравилось. И почему мы хотим ее сейчас спеть? Потому что мы вот сейчас говорили о духовном росте, и мы это про человека, да, который вот он переживает, колеблется, и вот именно этот человек, герой этой песни, мне кажется, у него был один из самых стремительных вообще и очень показательных духовных ростов, если так можно сказать. Это песня про Иону, но не совсем про него. Это песня про Божью любовь, которая любит людей, несмотря ни на что, у нас таких вот, да, грешных, недостойных, он нас очень-очень сильно любит.
3: И хочет спасти.
2: Да, и мы как раз говорили тоже про волнообразность. Песня называется «Море волнуется».
1: Да, кстати.
2: Вот, мы ее первый раз исполняем. Надеюсь, у нас получится.
0: Да, я захожу сейчас, спускаюсь из студии, они поют песню и говорят, мы ее вот решили порепетировать перед премьерой, почему бы нет? Хотя можно было и без репетиции, мне кажется, знаете. Вы профессионал, пишите песни за сутки.
1: Ну да.

0: Они очень радуются. Пример состоялся, друзья. В эфире Свободного радио. Ура, море волнуется. Раз. Вы опять шаблон ломаете. Прям так хочется сказать, морская фигура, замри. А нет, что-то другое.
1: Бог любит и хочет спасти.
0: Замечательная песня. Ульяна пишет, какая классная песня. Будет ли она на фестивале Свободного? Они все вдохнули и переглянулись, потому что они еще не решили.
2: У нас там есть уже другой списочек, и музыкальная команда готовится, поэтому, наверное...
3: Да, к сожалению, поскольку музыкальная команда — это больше, чем раз-два человека, и им нужно чуть дольше готовиться, чем нам.
4: Все возможно.
0: Ну, смотрите, я так намекнул, что можно попросить на бис. Вот.
2: Ну, мы подумаем. Мы подумаем и решим.
0: Они подумают и решат. Хорошо.
4: Когда мы определили список песен, которые мы будем планировать.
3: Еще не было песни, да.
4: Этой песни еще не было вообще.
0: Вот, так что, может быть, еще напишите, как знать. Хорошо, мы вам перезвоним. Я понял, Мария. Итак, еще у нас сообщение для вас было. Михаил пишет, на выезде песни «Зарядка» просто огонь, ни дня не было без белых кирпичиков.
3: Это вы не представляете, как нам радостно слышать и читать сообщения, получать видео, когда вы присылаете нам. Mm-hmm. Это какая-то валюта, которую нельзя потрогать. Mm-hmm. То есть мы же работаем для славы Божьей, для того, чтобы помогать людям, служить детям. И вот когда эта обратная связь, как это, да, правильно называется, mm-hmm. когда мы ее получаем, она вдохновляет, мы думаем, значит, все не зря. Значит, есть еще люди, которым это нужно. Угу. Потому что ты вот сидишь, да, там каждый в своем закутке, там я на детской площадке, Маша в студии, там Данила вообще на работе. Иногда угу. пишет нам, говорит, а можно я поработаю уже? Ну, мне как бы семью содержать.
0: Для разнообразия.
3: Да. И вот мы в такие моменты думаем, а надо ли это вообще кому-то, кроме вот нас и, допустим, детей из наших церквей, то даже иногда бывают какие-то сомнения. А потом получаем, там, ребята нам из Эстонии пишут, мы вот в лагере пели ваши песни. Mm-hmm. Там ребята из Парижа нам написали, говорят, у нас вот был лагерь, мы там пели ваши песни. Там из Иркутска, из Владивостока прислали. Mm-hmm. В общем, спасибо, что вы это рассказываете, что вы делитесь, и что дети любят эти песни, значит, Господь не зря нас собрал.
4: Это так вдохновляет, что песни за 2 дня пишутся.
2: Да.
0: У вас есть еще новый свежий фанат в лице моего младшего сына, которому 3,5 года.
3: Дорос. В прошлом году только дочь была.
0: Да. Мы вот Ленечка, мы вчера ложились спать. Я говорю, он говорит, любит так сказать, давай поболтаем. Он все время пытается оттянуть момент засыпания. И я рассказывал ему, что вот завтра папа поедет на эфир, и у меня будет группа «Белые кирпичики». Он очень обрадовался. И он стал цитировать какую-то из ваших песен. Я не разобрал, честно говоря, что он именно цитировал, но то есть он вот знает вас, и даже песни наизусть ваши знает. И иногда их просто ходит, декламирует или напевает, пока играет в машинки. Вот. 3,5 года.
3: Да, слава Богу. У нас на самом деле очень много таких примеров, в том числе мой младший сын, которому почти 4. Мы вчера сидели на фудкорте, что-то поели, пообедали, и насытый желудок хорошо поется. И он сидит, и потом начинает «Бахма, большая скала!» «Жизни!» И ему братья говорят «Тише!» Он прям сильно громко поет, он «Жизни, надежда моя!» Вот пока он не допел припев песни «Скала Давида», он не успокоился. И мы такие примеры замечаем все больше и больше, и от маленьких тоже.
0: Так что у нас дома тоже не дня без белых кирпичиков.
4: Слава Богу, это ободряет. Мы хотим, чтобы дети и пели вот это вот свободное время, не какие-то, может быть, трендовые и просто пустые слова.
0: Далой синий трактор.
4: Но он еще не самый плохой на самом деле. Он еще нейтральный. Всякое есть, потому что...
2: Да, это наша цель, это наша ценность, чтобы песни распространялись, чтобы Божье Слово пелось. Поэтому мы за это молимся, мы за это сражаемся и делаем все. Даже на свободное радио ходим ради этого.
0: Даже
2: и,
0: так?
2: Да. Поэтому все делаем, чтобы песни как можно больше распространялись, и дети их знали и пели.
3: И у нас есть мечта, можно, да, я про нее расскажу? Есть мечта, чтобы мы вот вспомнили «Синий трактор», да, и у них есть такая особенность, они делают мультики, со своими песнями, и потом эти песни крутятся постоянно у детей, они их слушают, они их поют. И вот мы попытались сделать тоже, да, какие-то анимации. И вот недавно Господь ответил на нашу молитву, я вообще не знаю, как это по-другому назвать. Я в Инстаграме видела человека, который делает мультики с помощью нейросети, но это не в таком стиле «я клубника, ты клубника, почему наш сын банан?», а Вот прям он, ну, для него ИИ это настоящий инструмент, с помощью которого он воспроизводит то, что у него в голове. Я ему написала, говорю, мы вот такая команда, мы пишем песни, не хотите ли вы поучаствовать в этом балагане и придумать для нас мультик? Угу. Ну, я думала, так, ну что там
0: поучаствовать вы... в вашем балагане, это поработать бесплатно на нас, да?
3: Почти. Ну, денег у нас немного было. Но сколько было, вот сколько он попросил, мы ему дали. Он говорит, хорошо, я поучаствую, я сделаю. В итоге он говорит, давайте вот эту сумму на то, чтобы генерировать. Оказывается, нужны деньги, чтобы генерировать ВИИ. Вот. Мы не знали. А он говорит, вот давайте вот мы эту сумму возьмем на генерацию, а эту сумму я возьму за работу, ровно такую же. В итоге он получил прям вот совсем немножечко, потому что оказалось, что этот парень настолько втянулся в процесс, и ему так понравилось, что он вдохновился и хотел сделать максимально хорошо. И вот у нас такое благословение, что вот... Ой, я прям сейчас плакать буду. В понедельник мы получим... А, сегодня это сегодня понедельник. Да, сегодня последние... Спасибо большое. Да, сегодня последние правки вносятся, и уже, наверное, через неделю, полторы, этот мультик на самую такую сейчас ходовую, скажем так, песню выйдет мультик, прям полноценный мультик на песню «Скала Давида». Угу. Причем так получилось, шикарно, что мы очень давно планировали, очень долго это думали, а в итоге он выйдет практически одновременно с мультиком в кинотеатрах, который сейчас тоже выходит про Давида. И вот нам так хочется, чтобы не то, что это был там конкурент или еще что-то, чтобы это было дополнение вот всей этой истории, которую дети увидят на экранах, чтобы они могли ее потом смотреть, петь и видеть эту историю вот прям в размере 3.5 минут.
0: Здорово! Очень здорово. Мурашки разбежались, вон, да, побежали даже по полу. Вы предвосхитили один из моих вопросов. Я тут про духовное состояние синусоиду хотел вас спросить, но вы даже песню уже на эту тему спели, поэтому этот вопрос я удаляю. Какие есть методы для духовного роста? Этому посвящены тоже всякие книжки, семинары и множество всяких прямых эфиров. Методы духовного роста, можно ли как-то его простимулировать? Есть ли у вас личные годные лайфхаки? Так сейчас говорят еще, или это только миллениалы так говорили?
4: Ну, начнем просто с лайфхаков. Так, сейчас просто, может, в топку сразу. Я предполагаю, что человек, который задает вопрос, он в церкви находится. Он просто в церкви, нужно оглянуться. А что вообще происходит? А есть ли какие-то, ну, проблемы, сложности, может быть? То есть, есть ли какая-то нужда, может быть, в церкви? Пробовать найти ее, и если есть возможность, откликнуться и служить людям. Может, какое-то служение организовать. Даже можно не называть это организовать служение, но просто откликнуться на какую-то нужду. А может, уже в служениях есть какая-то нужда. Это будет точно духовный рост, вот, если пойти вот таким лайфхаком.
0: Еще есть идеи? Идеи лайфхаков для духовного роста?
3: Ну, вот поработать в команде очень полезно.
0: Какое-то дело, да, вообще? В упряжку с кем-то влезть.
3: Да, причем желательно с человеком, которого ты не сказать, что это твой лучший друг.
0: Во, да, ну это совсем же какой-то мазохизм.
3: Ну, мы тут ради этого собрались. В плане того, что
2: так делал.
3: Да, Бог шел к людям неудобным, и мы идем, и вот идем как будто бы навстречу своему страху, и вот попытаться, ну да, молиться о том, чтобы реагировать не так, как ты привык. Потому что хочется там обидеться, закрыться, там, ой, меня не послушали, и все, делайте сами, я пошла.
0: Ну и все теперь.
3: Ну и все.
0: Нанимайте профессионалов.
3: Нет,
0: если хотите,
3: думаете,
0: я
3: кто-то,
0: не буду.
3: Да, кто-то сделает лучше меня, значит, все, идите, ищите. Нет, вот идти.
0: Вы
3: прям...
0: еще наплачетесь, я даже так бы добавила. Да, вы еще ко мне вернетесь.
3: Вернетесь, да. Но вот как будто бы это один из путей именно вот мощного, конкретного духовного роста. И когда ты в это идешь, и Бог идет вместе с тобой, и ты потом, оглядываясь назад, думаешь, ого, вот она отметочка, да, вот та самая черточка. И вот, ну, иногда бывает, ты смотришь такой, ух ты, я даже никогда бы не подумала, что так может быть.
0: Что с этими людьми что-то может получиться вообще.
3: Нет,
0: да?
3: Не то, что с этими людьми, да, а то, что я смогу с этими людьми, я смогу, и вот мы вместе сможем. Не я, мы вместе. Мы вот, Господь, среди нас мы сделаем вот такое большое дело.
0: Да, мне понравилось, что Мария добавила, что Иисус так делал, да, ведь действительно он объединил, он создал общину, даже если посмотреть ближайших учеников, 12 учеников, да, там ведь политические радикалы, там этот был сикарий, да, там мытарь был, там рыбаки были, И все это вот вместе, он объединил необъединимое, и им было, возможно, нелегко вместе.
3: Они же абсолютно
0: поначалу,
3: разные,
0: да?
3: Да.
0: Там какие-то подкольчики видны, даже в евангельском таком причесанном тексте это можно заметить. Вот. Но Господь специально как будто это вот делает, чтобы мы росли. Вот. А рост это ведь, ну, по любви, которая будет между вами, люди узнают, что вы мои ученики. Да. А рост ведь в этом.
4: Да, ну, конечно, мы говорим, это не просто какое-то дело, ну, это точно Божье дело должно быть. Это не просто вот собрались
0: там...
4: Да,
0: не бизнес.
4: Не бизнес, да. Потому что о бизнесе у Бога может быть свой план, но о церкви он всегда будет заботиться. О том, что мы делаем ради Него, ради церкви, потому что церковь — это невеста Христа. Он готовит ее, он... помогает ей расти, вот, и точно, если мы делаем что-то ради Бога, и мы понимаем, это не просто я решил, типа, я хочу что-нибудь сделать, давай вместе, вот, это точно будет благословением, там точно будет рост, и Господь точно позаботится сделать так, чтобы будет учить нас смиряться, будет учить расти, будет учить... нас, будет взращивать наш характер. Вот. И вообще, на самом деле, такой вопрос от тебя, вот, он немножко имеет какую-то поломку внутри. Верующий не может духовно не расти. Если я духовно не расту, значит, какая-то у меня есть, ну, проблема, сложность. Я могу не замечать прямо вот сегодня духовного роста, но если, допустим, задать себе вопрос, как вот за последнее время Бог работал со мной? Если я не могу просто ответить, значит, ну, что-то, может, не так происходит. Нужно, может быть, что-то переосмыслить, пообщаться с кем-то из верующих, духовно зрелых людей. Слушай, а вот можем пообщаться с тобой, давайте расскажу, может быть, какие-то, может, переживания есть. Ну, точно, я сейчас не могу поверить людей, которые живут без переживаний, которые вот как бы так вот на нейтральном просто отключились и вот живут и ничего не видят. Вот. Точно Бог, Он будет действовать с его человеком, вот. А если почему-то не вижу Божью работу, то можно что-то переосмыслить. Может быть, я отдалился от Бога, тоже о чем мы говорили. Вот, может быть, я перестал бежать к Нему, читать Его Слово, общаться с Ним.
0: Ты тоже чуть-чуть предвосхитил мой вопрос. Обычно на...
4: Ха-ха-ха.
0: Типа методы духовного роста, ну, самое стандартное, что напрашивается, типа, ну, Библию читай, что ты... Или там кто-нибудь скажет, иди покорми бездомных, посмотри, как им плохо, а ты что тут вообще ноешь? Вот, но на самом деле, мне кажется, этот совет может напоминать совет ходить на утреннюю пробежку или в спортзал человеку, который не может встать с постели из-за болезни, потому что может такое духовное состояние быть, что человек еще не готов вообще даже Библию читать. У меня было такое состояние, типа, надо читать Библию. Я открываю Библию, начинаю читать, а мне все противно там. Вот слушайте, я серьезно говорю, то есть я читаю, я там, там Ветхий Совет Пророка открыл, а мне кажется, что это какой-то жестокий Бог, я его не понимаю, не хочу вообще про него ничего читать. Да? Читаю Евангелие, это какое-то все нереальное, ну, в смысле, невозможное, недостижимое, вы что, издеваетесь, что ли? То есть мне, то есть даже читать Библию мне было тяжело, вот. Как вы думаете, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, с чего начать тому, кто сейчас вообще не в состоянии качать духовную мышцу, но он вот даже встать с постели духовно не может?
4: Нужен человек. Нужен человек. Бог, опять же, сделал так, что мы не абсолютно одиночки, христиане. Вот, а если я нашелся одиночкой, то мне точно нужен помощник, друг, брат, сестра, старший брат, духовный отец, духовная мать, кто угодно. Бежать просто тому, кто может помочь, подсказать. Если я понимаю, что мне тяжело сейчас даже просто общаться с Богом, да, если у меня какое-то, не знаю, может, выгорание, может, какое-то разочарование, какая-то трагедия случилась в жизни, никто не застрахован от этого. Мне точно нужна помощь. И ну, к большому сожалению, если я пойду к первому попавшемуся, я могу просто еще хуже сделать, или он может хуже сделать тем, что он просто не сможет помочь мне.
0: Ты утопишь его просто еще.
4: А?
0: Ты утопишь его тоже, и
4: ну,
0: все.
4: Ну да, да, то есть тут тоже, ну, конечно, хорошо идти к служителям, вот, к служителям, может быть, церкви, к зрелым людям, вот, которые могут помочь провести, подсказать, а может просто сказать, слушай, тебе нужно просто время. У меня такое было вот в моей жизни. Я как-то пришел к пастору, слушайте, ну, мне почему-то вот неохота ничего. Вот какое-то такое состояние, что я понимаю, как правильно жить, надо по-христиански, какие надо правильные там духовные дисциплины соблюдать, а у меня нет желания. Он говорит, ну, слушай, ну, просто может отдохнуть. То есть, ну, там был определенный период жизни, вот, мне сказали, надо просто, он привел историю с Ильей, по-моему, это Илья был, да, когда Бог просто привел в пустыню и сказал, просто кормил его, и он спал в пустыне под деревом, вот. Просто нужно отдохнуть. Порой такие бывают времена. А порой нужна хорошая помощь, даже душепопечительская, вот, чтобы понять, может быть, какой-то есть грех, который подкрался и которого я не вижу, вот, который я сам тоже не могу, Убрать, вот.
0: Угу. Поэтому община и существует, чтобы мы друг другу помогали и друг другу вытаскивали. Для песенки для еще одной есть возможность, да? Вы готовы еще что-нибудь спеть?
2: У нас много песен.
0: Да. Вы готовы,
3: да,
0: хорошо.
3: Главное нас остановить.
0: Да. Михаил тут написал, зарядка есть, нужна колыбельная еще. У вас же есть колыбельная?
3: У нас есть колыбельная. Мы ее называем между собой колыбельная, но она потому что по мотиву, по настроению такая, но она вообще о Рождестве, называется «Поиски царя царей».
0: Uh-huh.
3: И очень многие люди ее включают прямо перед сном. У uh-huh. нас даже есть анимация, она специально темная, чтобы экраны не раздражали детей. То есть она выполнена в виде теневого театра. И можно вот ее включать детям uh-huh. перед сном. Она есть на музыкальных площадках. Поэтому...
0: Так что, Михаил, есть колыбельная, если что. А что мы сейчас споем? Они все переглядываются и пожимают плечами.
2: Мы просто не знаем, какую песню выбрать, потому что мы хотели еще одну спеть песню. Вот ты нам подскажи, мы успеваем или нет, и мы решим.
4: Тогда. Вот только на одну песню время. Надеюсь, будет уже,
0: на
4: да.
0: Одну песню,
4: на
0: одну.
3: Да. Ну, давайте новую.
2: Давайте.
3: Давайте.
2: Чуть-чуть я пару секунд уделю время, расскажу про нее. Эта песня называется «Он выбрал гвозди». Это
0: же Макс Лукадо, книга.
2: Да, Макс Лукадо написал... такую же книгу.
0: Вдохновившись вашей песней.
2: На самом деле, да, все наоборот. Несколько лет назад, это было уже почти 5 лет назад, я прочитала книгу Макса Лукадо и очень-очень она меня тронула. И решила написать песню. И, конечно, позвала Василину.
3: Это было так. Нам нужна песня на эту книгу.
2: Очень сильная, очень мощная. И сейчас... Еще один человек был тоже с нами, Лора Трескина. И, в общем, мы сделали песню. Сейчас такой момент наступает, что белые кирпичики начинают взрослеть, и мы хотим выпускать взрослые песни. И поэтому

0: Ну, хитяра. Хитяра, хитяра. Спасибо, ребята. Очень мощная песня. Ульян пишет «Самое сердце». Марина нам еще написала. «Солнечный привет из города Жлобина, Беларусь. Белые кирпичики. Благодарю вас за ваш труд, которым трудитесь для Господа. У вас классные песни. Продолжайте дальше славить Господа». Марина, 45 годиков.
1: Спасибо, Марина.
2: И вам привет. Всем, да, вам привет и большой привет всей Беларуси. Мы вас очень сильно любим. Всех белорусов.
0: Ребят, ну вообще красавчики. Очень, очень рад того, что вы пришли, нашли время, возможность, как было сказано, даже приходим в эфир свободного радио.
2: Хотя, полтора часа в дороге, ну, да,
0: я,
2: давайте. Да,
0: я понимаю, это тяжко, да.
1: Нет, ну мы с радостью, правда, с радостью.
0: Времени у нас не остается совсем-совсем. Если у вас есть какое-то объявление, которым вы хотите поделиться с нашими слушателями, то поделитесь, пожалуйста.
2: Вот объявление первое. Кто не слышал еще песню «Мой творец», она на музыкальных площадках с пятницы. Пожалуйста, слушайте, делайте репосты. Мы есть в многих социальных сетях. Нас можно найти по нику «Белые кирпичики» и делать репосты. Это будет большая-большая поддержка нам, чтобы больше еще людей, детей слышали наши песни. И на песню «Мой творец» готовятся хоровые ноты, поэтому хоровики, если у вас есть желание, пишите нам в личные сообщения канала, мы пришлем вам ноты, чтобы вы уже готовились к новому сезону и радовали

0: Церковь и прославляли Господа.
1: И ждем всех на пикнике Свободного радио.
2: 29 августа мы будем. Вы, пожалуйста, не опаздывайте, друзья, потому что мы открываем это мероприятие. Поэтому, если вы опоздаете, к сожалению, вы пропустите.
3: Да, к самому началу.
2: К самому началу прям приходите.
0: Для того, чтобы петь наши песни, не обязательно приходить с ребенком.
2: Да.
0: Можно просто чуть подальше встать, никто не увидит, если вы смущаетесь.
3: Можно и танцевать, повторять движения.
2: Да, обязательно, обязательно.
3: Страшного не будет в этом. Вот, а еще вы нам обещали какую-то палатку для детей с движухами.
2: Да, у нас будет движуха для детей. Поэтому, кто с детьми, приходите. Мы классно проведем время.
0: Да, мы там будем чуть-чуть развлекаться. И, кстати, да, заманите детей тем, что они поучаствуют в создании новой обложки для песни. Песня еще не записана, но обложка уже готовится. Вот мы все вместе нарисуем обложку для
3: вот это
0: новой,
3: да,
0: песни «Белых вот кирпичиков».
3: Это интерактив какой. Спасибо большое, ребята. Было здорово послушать и повидать вас. До новых встреч. 29 августа приезжайте, друзья, все. Увидимся, встретимся, вместе будем петь и танцевать. Если Господь позволит, и жив, да, будем. Всем пока.
2: Всем пока.
0: Пока.
4: Новый час на Свободном.
5: Время быть верным Богу. 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и «восстанием против советской власти». До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который хотя и не возглавлял крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушино были закрыты и разрушены, а в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.
6: След в истории. Out here in the lake effect, breaking tables like it's poetry.

0: Время подумать.
1: Давайте попробуем вместе прикинуть, почему так? Почему многим людям неудобно сказать «нет»? Почему люди соглашаются даже тогда, когда на самом деле принятое решение приносит в их жизнь дискомфорт? Конечно, можно объяснить себе все максимально просто, плоско. Я такой и точка. Я так отношусь к людям, я так отношусь к жизни, я открыт ко всем. Ваше право, не вопрос. Можно еще сделать отсыл к «относись к ближнему твоему, как хочешь, чтобы относились к тебе». Очень многие из нас, это, наверное, неплохо, растянули в своей жизни огромный ватман, на нем красной акварелью написали эти слова «отношусь к ближним так, как хочу, чтобы относились ко мне». Нет, нет, это неплохо. И именно так многие, кто действует в ущерб себе, объясняют свое поведение, говорят людям «да», не привыкли людям отказывать. Неплохо, если это и есть ваш мотив. Но что, если на самом деле это красивый фасад, а внутри старая ветхая постройка? И неумение отказывать – это такая наша попытка выслужиться. И на самом деле неумение отказывать – это привет от низкой самооценки. Сказать «да» для человека с низкой самооценкой значит кому-то психологически приблизиться, прийтись по душе, понравиться. А сказать «нет» – это немыслимая картина, равносильная тому, что вы кого-то от себя оттолкнули. Вы знаете, как действуют дети с низкой самооценкой? Они весь двор угощают, весь двор приглашают. И даже если весь двор составил детский заговор и убежал играть без этого конкретного ребенка, когда дети вернутся, этот конкретный ребенок, безропотно улыбаясь, примет компанию обратно. Точнее, сделает все, чтобы его обратно приняли в эту компанию. Это привет от низкой самооценки. И когда дети вырастают, самооценка очень часто не меняется. Меняются декорации. Вот и получаются взрослые дяди и взрослые тети, которые не умеют говорить «нет». Вот на этом месте, друзья, от меня вам задание. Вспомните ваше последнее «да», когда вы соглашались на ту или иную просьбу. Неважно, близких, далеких, коллеги на работе, кто угодно. Когда вы ответили «да». И постарайтесь проанализировать, честно перед самим собой признаться. Это было из любви к ближнему или из нелюбви к себе? Какое это было? Да.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.
2: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Трагедия неверия. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, 11 стих. Могила была пуста. Камень был отодвинут. И Иисус, который одержал победу над адом и смертью, воскрес к жизни. Им следовало предвидеть его воскресение. Не говорил ли он снова и снова, что будет распят, но воскреснет на третий день? Казалось бы, на третий день они должны были веселиться и ожидать его с нетерпением, но когда Мария приходит к ним с этой потрясающей вестью, меняющей жизнь, они не верят ей. Сомнение заставляет их продолжать плакать, и они продолжают горевать о том, кого уже не было в могиле. Неверие приносит трагедию. Адам не поверил Богу и съел плод, принеся грех и смерть в этот мир. Люди в одни Ноя не поверили его предупреждениям, и начался потоп, и они были уничтожены. Из-за того, что дети Израиля не верили, что Бог может изгнать жителей обетованной им земли, они погибли в пустыне. Что неверие забирает из вашей жизни сегодня? Покой вашего разума? Радостное сердце? Переживаете ли вы из-за обстоятельств или из-за того, что ваша жизнь вышла из-под контроля, хотя Писание говорит вам не переживать? Перестали ли вы верить в Божьи обещания, в Божью силу и Божью любовь к вам? Да даст нам Господь веры, чтобы доверять, независимо от обстоятельств, независимо от наших чувств. Отец, дай нам веры, чтобы полагаться на Твои обещания и Твой характер, зная, что Ты суверенен, велик, силен, что Ты любишь нас. Напоминай нам каждый день, что Ты продолжаешь сидеть на троне. Во имя Иисуса. Аминь.

Имя Инна изначально было мужским. Его носил ученик апостола Андрея Первозванного, христианский проповедник II века, вместе с проповедниками Риммой и Пинной, жестоко убитый языческим правителем Скифии и получивший статус мученика. Однако, попав к славянам, имя постепенно трансформировалось в женское. А вот упомянутое имя Римма, хоть и принадлежало мученику-мужчине, даже в то время было больше распространено

0: Всем привет! Вы верите в чудеса? С вами когда-нибудь происходило что-то, чего объяснить логически просто невозможно? Я верю, что для Творца законов Вселенной не проблема нарушить или обойти их. Но Бог, судя по всему, любит порядок и поэтому прибегает к чудесам в крайних и редких случаях. А для каждого чуда должна быть веская причина. И может быть, нам не нужно чудо, решающее проблему, а больше нужно более редкое явление – чудо смирения и покорности Божьей воле.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
0: Слава Богу за все!

that knocks me off my feet. Only a dream have you dancing

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: то, что в моей жизни происходило, это было результатом неверия в Бога. Я потом, когда анализировала свою жизнь, у меня идет как бы это... Господь со мной всю жизнь работал.
1: Еще с детства Юля слышала о Боге от своей бабушки.
0: Бабушка была духовно как бы грамотным человеком, и она молилась при мне. Вот если какие-то в семье проблемы возникали, она молила Бога, и я видела как бы явное действие Бога в нашей жизни.
1: Юля пыталась читать Библию, но ничего не понимала.
0: Библия мне не открывалась, то есть она была для меня закрытой книгой, я не могла ее понять. И я так думаю, что то слово, которое, от которого рождается всякий верующий, было посеяно в меня на похоронах отца.
1: Именно тогда друг отца перед всеми собравшимися сказал слова утешения из Библии.
0: Во мне что-то произошло после того, как я услышала эту проповедь Евангелия. И это слово стало во мне работать. То есть оно просто открыло во мне этот духовный интерес.
1: Юля потом сама уже искала встречи с этим верующим человеком. Она понемногу начала читать Библию, и у нее стали появляться вопросы.
0: Я хотела эти вопросы именно ему задать, потому что я как бы знала, что глаголы вечной жизни у него есть, что он может мне ответить вот на эти вопросы. Но пока у меня эти вопросы были как бы конфликтного плана. То есть был еще как бы такой у меня конфликт с Богом.
1: Но если Бог кого-то из нас избирает и начинает в нас доброе дело, то Он будет совершать его до конца, даже если мы пытаемся с Ним спорить. И вот однажды в жизни Юли произошло событие, которое заставило ее обратиться к Богу.
0: Я очень хотела иметь детей всегда. Когда мне врачи говорили, что у тебя двойня, что это вроде трагедия, а я очень радовалась. Я говорю, да сразу две. То не одно, а то сразу две. То есть для меня это была радость такая, что у меня будет двойня.
1: Опасения медиков оказались не напрасны. Роды были преждевременные и тяжелые, и прогноз врачей относительно детей совсем неутешительным. Но Юля не теряла надежды.
0: Потому что я их видела, я же их держала на руках. У них были ресницы, брови, то есть они были полностью созрелые, физиологически развитые дети. А этот хирург сказал, вам будет лучше, если они выживут. Если они выживут и будут вот жить и развиваться, может, они говорить не могут, двигаться не смогут.
1: Нет ничего сильнее чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Юлиным девочкам из-за обширного кровоизлияния суждено было прожить совсем немного. Одной 11 дней, а другой всего лишь 3 дня.
0: Я их любила настолько, что я не могу, то есть я была готова умереть вместе с ними, лечь туда же, в могилу. То есть настолько мне было... Ну, как сказать, мне было непонятно, почему я их потеряла. У меня был такой настрой, что я просто не знаю, что я сделаю. У меня забрали детей. Потом в библиотеках сидела, я все это вычитывала, я все это анализировала. Что, как, от чего это произошло.
1: Несколько лет позже Юля прочитала дневник императрицы Александры Федоровны, который стал для нее подлинным откровением. Императрица писала... Никто не знает, какое святое таинство происходит в младенце, которому всего лишь час суждено прожить на этой земле. За этот короткий час он может совершить больше, чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, приводят своих родителей к священным стопам Христа.
0: У меня именно так и получилось. То есть вот эти дети, которые родились, которые пострадали, но ушли сразу на небо, они вот именно окончательно привели меня к Богу. То есть вот с этого момента я повернулась к Богу однозначно, уже ничего не искала другого. Я как бы поняла, что мне нужно только на Бога уповать и искать Бога.
1: И Юля в тот тяжелый период искала утешение только у Бога. Она молилась и плакала. Ведь ей больше ничего не оставалось, как только выплеснуть всю боль, все слезы одному Богу.
0: Я стала молиться сама, без всяких как бы научений. Вот как у меня сердце располагалось, я просила Бога дать мне детей. Постепенно Бог вот эту боль мою убрал, утраты, и дал какую-то надежду, что если я буду молиться о детях, Господь даст этих детей.
1: Хотя Юле говорили, что уже вряд ли у нее могут быть дети, но Бог все же ответил на молитву матери. И сейчас Юля воспитывает двух прекрасных дочек.
0: Я думаю, просто рождение следующих детей, оно полностью загладило вот эту боль.
1: И теперь Юля счастлива, что она и ее дочери находятся под защитой Бога.
0: У меня вот именно такой вот оптимизм насчет моей жизни, насчет жизни моих детей, то, что я молюсь за них и прошу Господа, чтобы Он управил их жизнью.
1: Потерю родных детей не могут заменить матери никакие сокровища мира. Но любовь Бога может превратить любое испытание, любые скорби в благословение. С вами была Ольга Милтенис. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан. До встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио.

0: Ксения Кузнецова, вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
1: Спасибо, я не курю.
0: Навести прицел. Приготовились.
2: Огонь!
3: Вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты, намылилась потаскуха. Вся в свою папашу.
2: Огонь!
3: И зачем я только тебя родила на свет?
2: Огонь!
3: Одни проблемы с тобой.
2: Огонь!
3: Одни проблемы с тобой.
1: Мама.
3: Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
0: Жива, но серьезно ранена.
4: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
5: Помните, словами можно убить.
6: Свободное радио.

0: Всем привет! Тревожные новости. Шоколадным компаниям грозит исчезновение после 2050 года, а причина в том, что какао-деревья находятся на грани исчезновения из-за климатического кризиса и глобального потепления. Так что бегом на кухню, достаем шоколадку, наливаем чай и с удовольствием проводим время в общении с близкими. Кстати, свободное радио на фоне улучшает вкус еды. Я проверял.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: со второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы соберемся встречать Его. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть никаким способом. Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога, когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель, противник, который возомнил себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Разве вы не помните? Я ведь говорил вам об этом еще, будучи у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его от выступления до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют. Но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. И тогда этот злодей будет явлен открыто, но Господь Иисус сразит его дыханием своих уст, уничтожит его одним только своим сиянием в тот день, когда он возвратится. Явление злодея — дело рук сатаны, и оно проявится во всякого рода знамениях и во всей силе ложных чудес, во всяком злом обмане. На него попадутся идущие гибели за то, что отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом осуждены.

0: Много людей живет не живя, но только собираясь жить. Виссарион Белинский.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Одна из самых необычных историй о преданности своему делу рассказывает о знаменитом ученом по имени Брюс Олсон. В 1961 году этот 19-летний юноша взвалил на плечи сумку и направился в густые джунгли Венесуэлы. Он намеревался попасть в лагерь жестоких индейцев племени Матилон и рассказать им, что Иисус Христос умер за них. Последующие события сделали миссию Олсона одной из самых отчаянных и известных миссий прошлого столетия. Во-первых, никто из белых людей до него не мог наладить отношения с индейцами племени Матилон. Второй факт, отличавший служение Олсона, состоит в том, что этот худощавый молодой человек отправился в джунгли и провел там 5 лет абсолютно без какой-либо материальной и финансовой поддержки. Это был человек, вооруженный огромной силой воли и осознанием того, что Господь послал его с вестью о любви Христа к индейцам племени Матилон. С самого начала все говорило о провале этой затеи. Родители Олсона были категорически против его поездки в Венесуэлу. У него не было никакой практики в области миссионерства. Он не учился в семинарии. Единственное, что было за его плечами, так это небольшие знания в области медицины и лингвистики. Чувствуя, что задуманное им дело напоминает служение апостола Павла, Олсон купил билет в одну сторону до Венесуэлы. Молодой человек преодолел все следующие одно за другим препятствия, пока, наконец, не отправился в джунгли с сумкой за плечами. Последовавший затем опыт многочисленных столкновений с жителями этого племени, обычно заканчивавшихся чьей-либо смертью, помог ему понять, что Господня рука оберегает его жизнь. В конечном итоге Олсону удалось наладить отношения с индейцами Матилон. Когда миссионер в первый раз приблизился к поселению Матилонов, он услышал шорох в кустах. Через мгновение Олсон оказался на земле со стрелой в ноге. Медленно приближаясь, его окружили индейцы в боевой раскраске и стали касаться его тела своими копьями. Олсон не знал, собирались ли они его убить сразу или же замучить. Однако, в конце концов, его доставили в деревню, где некоторое время держали под стражей. Спустя 3 дня он заболел дизентерией. Олсон точно знал, что умрет, если не убежит. Под покровом ночи молодому человеку удалось бежать и чудесным образом добраться до ближайшей больницы. После выздоровления Олсон снова вернулся к аборигенам, и его снова схватили. Началось второе его заключение под стражей. Пока индейцы решали его судьбу во второй раз, он заболел гепатитом. Олсон начал было сомневаться, есть ли воля Божья в том, что он делал. Но тут пролетающий мимо вертолет заметил его сигналы, и он был спасен. Индейцы решили, что Бог послал большую птицу для того, чтобы забрать его в вечность, избавляя от смерти. Когда Олсон вернулся к ним в третий раз, аборигены были крайне удивлены. Постепенно они приняли Брюса Олсона. Когда же миссионер рассказывал им о том, что Бог послал своего сына, который умер за грех всего мира, но на третий день воскрес и вознесся на небо, пали все препятствия. Олсон особым образом показал им любовь Бога, который послал Христа на землю 2000 лет тому назад. Методы Брюса Олсона были неповторимыми и не могут рассматриваться как пример для следования всеми людьми. Господь использовал его способности, желания и решение затронуть сердца людей. Понимание того, что вы – неповторимая личность со своими дарами и талантами, а также полное их посвящение Господу, поставит вас в такое положение, когда вы сможете исполнить то, к чему призвал Бог лично вас. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Хорошее утро! чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Но любовь не могу я тебе отдать. Больше, чем дала ее мать в детстве мне.

но понять не могу я тебя никак. Как отец понимал меня тогда.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: По-прежнему стоять перед Богом. Авраам же еще стоял пред лицом Бога. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Бога, и вспомнил Бог об Аврааме. Книга Бытие, 18 глава, 22 стих и 19 глава, 27 и 29 стихи. У Авраама была исключительная привилегия называться другом Бога, потому что он был человеком веры, который имел отношение с Богом и верил его обетованиям, даже если исполнение их казалось чем-то невозможным. Источником его веры был его постоянный близкий контакт с Богом. Он еще стоял пред лицом Господа. Это выражение раскрывает образ его жизни. Авраам рассказал Богу о всех своих тревогах, сомнениях, о нуждах своих родственников. В книге Бытие, 18 глава, мы видим, что он озабочен судьбой своего племянника Лота. Мы тоже порой беспокоимся о дорогих нам людях, кто находится в трудной ситуации или отошел от Бога. Слово «еще» или «по-прежнему» показывает, что Авраам молился о Лоте вновь и вновь, не переставая. В следующей главе мы читаем, что он пошел на то место, где молился накануне. Он мог бы вопросить, почему Бог не откликнулся на его просьбу, но все было не так. В решающий момент Бог вспомнил моление Авраама и ответил на его веру тем, что спас его племянника от суда, обрушившегося на город. Какой пример для нас, чтобы нам стоять перед Богом, рассказывая ему о своих тревогах и затем вновь возвращаться к тому, проявляя настойчивость? Он ответит в определенное им время.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и «восстанием против советской власти». До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который, хотя и не возглавлял

0: совершал крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушина были закрыты и разрушены, а в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.
1: След

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
3: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

Привет всем! Для того, чтобы загруженный нефтью танкер мог полностью остановиться, он должен совершать торможение в течение 20 минут. Примерно столько же требуется, чтобы прийти в себя разгневанному человеку. А за это время можно успеть наломать немало дров. Помните, что гнев человека не творит правды Божьей, и держите себя в руках. Всем мира!

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не знаешь, о чем рассказать друзьям? Не хватает горячих новостей? Сходи на молитвенное служение. Там ты услышишь много любопытного о других членах церкви. Не упусти ни одну подробность. При необходимости записывай.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Power is my ever after. Power to be free. You're the power over me.
1: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Меня зовут Саша Казань.
2: Почему ты поверил в Христа?
3: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, просто Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом, всю свою жизнь посвящаю Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Ну, был период, когда меня штормило в подростковом возрасте, но просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Вот, ну, как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где тоже проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. С того момента я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. И что я действительно не могу быть либо там, либо... Ну, то есть и до этого было такое, что я между двумя мирами пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Ну, постепенно, конечно, но это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.
4: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда придет Сын Человеческий во славе, и с Ним все Его ангелы, Он сядет тогда на царский престол, и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные моим отцом! Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, был болен, и вы позаботились обо мне, был в тюрьме, и вы меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господь, когда мы видели Тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели Тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели Тебя больным и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в тюрьме?» И скажет им царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». А потом он скажет тем, кто по левую руку: «Прочь от меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что я голоден был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы меня не напоили, был чужестранцем, и вы меня не приютили, нагим, и вы меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо мне». Тогда скажут и они: «Господь, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме и не помогли Тебе?» И тогда он ответит им: «Верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для меня не сделали». И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
0: Свободная радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои, и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
2: «Он принимает грешников и ест с ними».
1: Но он сказал им следующую притчу:
3: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».
4: Всего пару строчек. Достаточно пару строчек.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: случилось? Ты что кричишь?
1: Заноза.
0: Ты что, ты так орешь? Большая заноза, что
1: конечно,
0: ли?
1: Конечно, вот, посмотри.
0: Где?
1: Да вот же, ну что, ты не видишь, что ли, занозище?
0: Да какая еще занозище? Кое-как разглядеть можно.
1: Больно как.
0: Ой, напугала ты меня.
1: Вытащи, а.
0: Не буду.
1: Почему не будешь?
0: Представляю, какой-то крик поднимется, если я попытаюсь ее достать.
1: А что, больно будет, да?
0: Больно, наверное, немножечко. Мне же придется иголочкой немного расковырять кожу. Ну ладно, давай.
1: Нет, спасибочки. Ты меня сейчас тут наковыряешь, я уж как-нибудь
0: сама. Ой, да пожалуйста, сама. Мне что ли надо?
1: Эх, ладно. Вытаскивай.
0: Ой, какая же мне честь, оказывается.
1: Не издевайся.
0: Не шевелись, а.
1: Скажи, когда будет больно, ладно?
0: Сейчас. Ну вот, дело-то.
1: Ты же мне тут все расковырял.
0: Где расковырял-то? А как же иначе я мог ее вытащить?
1: Слышь, брат, как ты думаешь, может Господь хотел мне что-то через это сказать?
0: Чего ты решила, что это случилось по воле Бога?
1: В самом деле, зачем винить Бога в том, что произошло из-за моей собственной глупости? Надо было перчатки надеть.
0: Хотя, знаешь, с другой стороны, какой-то урок ты могла бы извлечь из всего этого.
1: Что?
0: Ну, например, пересмотреть свои отношения с неверующим парнем.
1: Так-так. Уже накаркали, значит, да? Кто?
0: Не суть. Моя мысль в том, что твои неправильные отношения подобны занозе. Благодаря этим отношениям ты потеряла мир с Богом. К тому же, чтобы скрыть свое состояние, тебе приходится врать. Ну а потом, чтобы совсем не завраться перед друзьями, ты попросту перестала ходить в церковь. Вот все.
1: Ну и что? Хочешь сказать, что мне нет прощения?
0: Есть. Но это не означает того, что тебе не придется отвечать за последствия своего поведения. Вот так же, как и в случае с удалением занозы. Будет больно. Да и шрам наверняка останется.
1: Мне что, по-твоему, следует с ним порвать?
0: Ну почему сразу так? Можете остаться друзьями, только ты вправе не исполнять всех его желаний.
1: Слышь, братик, спасибо тебе. Спасибо за операцию.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». При отсутствии Бога я и есть смысл бытия. Нет ничего главнее. Все жизненные устремления сводятся к тому, чтобы радовать себя, угождать себе. Поэтому страдания всегда будут казаться бессмысленными. Чтобы мыслить иначе, нужно посвятить себя Господу и Его целям. А для этого, в свою очередь, придется отречься от своих. Поэтому Евангелие и призывает с самого начала «отвергнись себя» Матфея 16:24. Безбожник потому и безбожник, что не ставит угождение Богу высшей целью своего существования. Божья слава его не интересует, интересуют только свои похоти. При таком мировоззрении результат предрешен. Тогда все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. 6.7. Это означает, что огромный мир во всем своем многообразии не может удовлетворить моей самой главной духовной потребности. Душа остается голодной, пока не впустит в себя Бога. Эта истина встречается в 3 главе. Бог поместил вечность в сердце человека. 3.11. Это как бесконечная пустота в душе, которую ничем нельзя заполнить, кроме Создателя. Чем бы я ни занял себя на этой земле, вся деятельность по сути своей не больше, чем зарабатывание на жизнь. Душе от этого никакой пользы. И даже те, кто получает удовольствие от своей работы, не могут насытиться. Это похоже на жвачку, отвлекающую на какое-то время, но не насыщающую. От жвачки не может быть насыщения. Чем бы я себя ни занимал и ни отвлекал, это не решает проблему голода. Что бы я ни придумал, насытить меня может только еда. То же и с душой. Вы можете занимать ее чем угодно, развлекать, с головой уходить во что-то интересное, важное или нужное. Но все это, по сути, останется только жвачкой. Душе нужна еда. И насытить ее может только драгоценный Христос. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, голодать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. Чем еще, кроме Христа, вы стараетесь насытить свою душу? Хватает ли у вас мужества признаться хотя бы себе, какой тот хлеб, который вы хотите больше всего? Что за идолы окопались в вашем сердце и требуют, чтобы вы пошевеливались? В чем вы ищете удовлетворение? Вероятно, обнаружится и похоть очей, и похоть плоти, и гордость житейская. Почтальону Печкину принадлежит сакраментальная фраза, которую можно примерить на себя. «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну». А какой ваш эквивалент велосипеда? Что вы себе придумали как условие, чтобы начать добреть? Отношения, материальная стабильность, достижения и слава? Что бы это ни было, знайте одно. Если это не Иисус, то к концу жизни вы будете так же голодны душевно, как и сейчас. Только вдобавок ко всему будете еще с багажом проблем, нажитых идолопоклонством, немощны и разочарованы. Во всей вселенной нет ничего, кроме Христа, что могло бы сделать вас добрее, лучше и счастливее. Никто и ничто, кроме Него, не принесет душе успокоения.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Божья благодать быстро разрушает мечты.
2: Свободное радио рядом. There's a place with no more care. I can tell you how to get to

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал же и к ученикам своим:
2: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне.
1: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
2: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.
3: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Хорошего дня вам, друзья. Это Катя. Я действительно хочу, чтобы у вас все было хорошо. И в этом дне, и в завтрашнем. Всегда. Так хочется, чтобы никакие беды, обиды не касались нас и наших близких. Почему же так не получается? Хочется воскликнуть: «Господи, ну неужели ты не видишь?» Но он, конечно, видит. Кому, как не ему, знать, что значит быть поруганным, оставленным, измученным. Но в результате победить смерть своей жизнью. Ведь жизнь сильнее. Давайте помнить об этом и идти к тому, кто эту жизнь дает. Вместе.
1: Новая музыка на Свободном радио.

По данным на июль 2019 года, в разных странах мира подоходный налог составляет от 9% в странах с плоской системой налогообложения, при которой ставка едина для любых размеров дохода, например, в Черногории, Казахстане или Болгарии, и до 60% в странах с прогрессивной системой налогообложения, таких как Швеция, Япония или Дания. На вопрос о необходимости платить налоги Иисус однажды ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Если мы должны отдавать государству, в котором мы живем, от 10 до 60% доходов, то сколько же времени мы должны отдавать Богу, если все время, которое мы имеем,

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали и помногу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета, 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших». Если вы встретите его, следуйте по его следам. Вознаграждение – вечная жизнь.
1: Вот аккорды, вот тональность, вот успех, а вот и крайность. Вот звонок, а вот и раны. Вот ответ, а вот в душе протекают краны. Вот и месяц, вот и год, 2003-й, ну как я мог? Вот и я, а вот тот случай, вот и память, хорэ вже мучить.

Зинаида Миркина. «Так, как действовали наши отцы, нельзя было. Да, но от этого, что мы знаем, как не надо, еще не следует, что мы знаем, как надо. Перед нами стоит та же задача. Ее надо решать по-другому, но ее надо решать. Надо бороться с ненавистью. Вот она, старая задача. Ненависть бушует по всей земле. Ненависть раскалывает планету».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и «восстанием против советской власти». До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который хотя и не возглавлял крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушино были закрыты и разрушены, а в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.
2: След в истории.

0: добрые люди. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Ефесянам 2:10. Господь спасает нас, чтобы мы были лучше. Я знаю многих, кого вера во Христа превратила в хороших людей. Ричард Найс владел обувным магазином. Он был так щедр, что не скопил никакого богатства. Если, например, бедная семья нуждалась в обуви, он давал им ботинки для детей бесплатно. Я помню также Джо Пайдра, щедрого человека и бизнесмена, у которого был самый быстрый бумажник в штате. Он всегда, не задумываясь, приходил на помощь нуждающимся. А моя тетя Кристина всегда была готова помочь семье, где болела мать или родился ребенок. Все эти люди сейчас уже с Богом. Но я знаю такого же человека, который и сейчас жив и здоров. Его зовут Айк. Ему уже за 80, и он живет со своей женой на очень небольшую пенсию в маленьком домишке. И тем не менее, у него всегда найдется 10-20 долларов для нуждающегося соседа. Конечно, не только верующие люди делают добро, но добрые дела неверующих людей всегда имеют в своей основе личную симпатию или природную щедрость. А многим это дает ложное ощущение надежности их позиции перед Богом. Они верят, что их добрые дела обеспечат им Божью милость. Библия учит, что нет человека безгрешного, который получит место в раю. Каждый из нас нуждается в его прощении. Но когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, Святой Дух начинает жить в нас и делать нас лучше. Мы становимся хорошими людьми, потому что мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Спешите сделать как можно больше добрых дел всяким доступным вам способом, пока это в ваших силах.
1: Вдохновляйся! Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Сядь, напиши стихотворение хорошее, если ты поэт. Сядь, напиши статью хорошую, если ты журналист. Найди хорошее, честное, чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелочку света сделать. Всегда можно. На работе все тащат детали. Не тащи, сегодня хотя бы. Куришь 7 сигарет в день, выкури сегодня 5. Это тоже будет христианство. Движение, подвиг. Так всюду, всегда, везде, постоянно. Всегда чуть в плюс, чтобы было. Чуть лучше каждый день. И начинается что? В привычку входит. В человеке все привычка. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Входит в привычку делание добра. К концу жизни стать бы нормальным человеком. Вот и вся задача. Чтобы с тобой всем было хорошо, спокойно, просто, ясно, не путано, без этих вопросов.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Трагедия неверия. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, 11 стих. Могила была пуста. Камень был отодвинут. И Иисус, который одержал победу над адом и смертью, воскрес к жизни. Им следовало предвидеть его воскресение. Не говорил ли он снова и снова, что будет распят, но воскреснет на третий день? Казалось бы, на третий день они должны были веселиться и ожидать его с нетерпением, но когда Мария приходит к ним с этой потрясающей вестью, меняющей жизнь, они не верят ей. Сомнение заставляет их продолжать плакать, и они продолжают горевать к вам. Да даст нам Господь веры, чтобы доверять, независимо от обстоятельств, независимо от наших чувств. Отец, дай нам веры, чтобы полагаться на Твои обещания и Твой характер, зная, что Ты суверенен, велик, силен, что Ты любишь нас. Напоминай нам каждый день, что Ты продолжаешь сидеть на троне. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потомка Иисусу привели одержимого бесами. Он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, и человек стал говорить и видеть. Люди были вне себя от изумления. «Разве он потомок Давида?» — спрашивали они. «Он не изгнал бы бесов без помощи Вельзевула, старшего над бесами», — сказали, услышав это фарисеи. Иисус, зная, о чем они думают, сказал им: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит. Если сатана изгоняет сатану, значит, он в распри сам с собою. Разве устоит его царство? Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? Поэтому пусть они будут вам судьями. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам. Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. И поэтому я говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства, но хула на Духа не простится. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, а кто скажет хулу на Духа Святого, не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем».

0: Ну надо же, ни одного населенного пункта.
1: Ни намека. Вообще.
0: Может, пойдем налево?
1: Доходили уже, а толку?
0: Ну тогда давай направо.
1: Ну давай направо. Какая разница?
0: И здесь никого и ничего.
1: Так, стемнеет скоро.
0: Давай теперь налево.
1: А может, вперед?
0: Вперед мы ходили.
1: Вперед ходили? Назад не ходили.
0: Да, точно,
2: о,
0: пошли.
2: Молодые люди, вы что, заблудились?
1: Так мы заблудились.
0: Точно, заблудились мы.
1: Вон оно что.
0: Да уж, спасибо, что вы сказали.
1: А я думаю, что мы то вперед, то назад.
2: Так давайте я вас до станции провожу.
0: Нет, спасибо.
1: Да нет, мы сами дорогу найдем. Теперь-то мы знаем, почему у нас ничего не получалось. Мы заблудились.
0: Мы точно, мы же заблудились, поэтому и не могли найти дорогу.
3: Понимание того, что мы грешны и заблудились во лжи, еще недостаточно для спасения. Нам нужен тот, кто за нас прошел путь искупления, поэтому знает дорогу. Следуйте за Христом, пока Он зовет вас.
4: Холодно как-то и ничего не видно.
1: Направо уже ходили.
4: Ага.
1: Давай по диагонали.
5: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Здравствуйте, свободные. Меня зовут Наташа Романцова. А вы тоже за прозрачную логику? Вот если вам подарок подарили, значит, вы теперь одаренный? Ведь так? Но нет, совсем не так. Если вы одаренный, это вовсе не значит, что вы что-то получили. Скорее наоборот. Это значит, вам есть

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Пожалуй, самым лучшим способом научить ваших детей добиваться успеха в жизни является развитие у них умения с достоинством проигрывать. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ни для кого не секрет, что дети имитируют своих родителей. И, находясь под их неусыпным оком, родителям следует следить за своим поведением, за тем, какими их видят дети. Особенную важность приобретает в данном случае их собственная реакция на неудачи и разочарование. Не пытаемся ли мы предстать перед ними образцами совершенства, людьми, которые никогда не вкушали горечь поражения? Или же мы можем откровенно признаться нашим детям: «Да, на этот раз я дал промашку». Когда что-то, на что мы так рассчитывали, ускользает из наших рук, скажем, новая работа, не скрываем ли мы наше недовольство или отчаяние за надуманными предлогами? Или же мы можем запросто сказать: «Видимо, начальство посчитало, что Боб Смит лучше подходит для этой работы». Дети должны видеть, что их родители без тени смущения могут признать свое поражение и свои недостатки, и что мир не перевернется от их откровений. Отношения между родителями и детьми переходят на более высокий уровень, когда они вместе добиваются одной и той же цели, терпят неудачу и все же нисколько не страдают от этого. Они понимают, что успех не может быть всегда закономерен, и что если даже их ждет поражение, жизнь на этом не прекращается. Учить детей добиваться успеха – благородная задача. Но привить им умение достойно пережить неудачу – задача не менее важная. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Василий, я из города Волхова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я был наркоманом с 10-летним стажем. Я уже не видел вообще никакого будущего, и настоящее для меня вообще не было просто никакой радостью. Люди за спиной говорили поскорее бы уже «ты сдох», но однажды в мою жизнь в лице моего друга, который прошел программу реабилитации, пришел Иисус. И он говорит: «Я тебя люблю очень сильно, я тебя приглашаю к себе». Ну, я особо тогда еще не осознавал все это, я искал просто выход, я поехал на программу реабилитации, даже несмотря на то, что меня вообще должны были посадить. Мне грозило 8 лет, я думаю, наплевать. Хоть туда я поеду, но я поеду уже другим человеком и вот без своей наркотической зависимости. Но Бог очень милостив, Он очень индивидуально подходит каждому человеку. Его благодать, она действительно безгранична, и она индивидуальна для каждого человека. Меня не посадили даже на 8 лет. Вот, должны были посадить, но Бог помиловал. И я еще раз понял, что Иисус меня очень сильно любит, и Он желает, чтобы я жил в единении с Ним.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.
2: Свободное радио.

0: Не, все, ребята, с меня хватит. Я этого больше терпеть не буду.
1: Гарик, ты чего там опять за геометрию, что ли, взялся?
2: Да какая там геометрия? Я письмо пишу.
1: Кому, если не секрет?
0: Международному библейскому обществу. Хочу им посоветовать, чтобы они отредактировали Библию согласно современным понятиям о толерантности. Понятно?
1: Чего? Ты хочешь, чтобы они отредактировали Библию?
0: Понимаешь, стоит мне только заикнуться, что я христианин, как все вокруг начинают винить меня в отсутствии толерантности. Понимаешь? Если они не согласятся внести поправки, я не знаю, я...
1: Погоди ты. Что именно ты хочешь, чтобы они исправили?
0: Ну вот, например, смотри. Вот. Вот с этими стихами у меня постоянно напряги в институте. Вот, Евангелие от Иоанна 4:16. Иисус говорит: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: Ну, а что тут нетолерантного?
0: Ты что, не понимаешь?
1: Чего?
0: Он же говорит так, как будто другого пути нет, другой истины нет. Жизнь, ты понимаешь, жизни другой нет. И, по-твоему, это толерантное высказывание, да?
1: Слушай, я боюсь, что ты неправильно понял.
0: Или вот, например, книга «Деяния апостолов» 4:12. Вот, смотри. «Нет ни в ком ином спасения, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
1: Послушай, Гарик, я просто хотела тебе...
0: Удивительно, что нас обвиняют в отсутствии толерантности. Я считаю, нам следует как можно быстрее взять эти строчки из Писания.
1: Хорошая идея.
0: Ты чего?
1: А что?
0: Зачем Библию в мусорное ведро бросила? Нашлась мне тут.
1: Но если эти слова ложь, то с какой стати мы можем доверять Писанию и в остальном?
0: Ну, ты уж прям... Я же не сказал, что эти слова ложь, но выбирать слова надо.
1: Так все-таки. Иисус — это единственный путь или нет?
0: Ну, единственный, наверное. Иначе бы он не пошел на смерть за наши грехи.
1: Однако, по-твоему, этому не место в Евангелии?
0: Ну, не то чтобы не место. Просто, понимаешь, эти слова, они... Они звучат, ну, нетолерантно, ну как ты не понимаешь?
1: Знаешь, если следовать твоей логике, то мы придем к выводу, что все религии, все верования и убеждения, включая атеизм, нетолерантны.
0: Ну из чего это ты так решила?
1: Ну сам посуди. Если, к примеру, предположить, что атеисты правы и Бога нет, то получается, все религии ложь. Если, предположим, правы приверженцы ислама, и Иисус всего-навсего один из пророков, а не сам Господь, Спаситель, как верим мы, то христианство ложь.
0: Ну а как насчет индуизма? Индуисты ведь верят, что все религии равноправны и все являются гранями любви и света одного Бога.
1: А, знаешь, мне кажется, что как раз индуизм и подобные ему мировоззрения в какой-то мере и ответственны за эту полную неразбериху в понятии о толерантности.
0: Ого, а индуизм тут чем провинился?
1: Ну и индуизм ведь учит, что реальности как таковой не существует. Вся жизнь не что иное, как иллюзия, так?
0: Ну, допустим.
1: Но утверждая это, не кажется ли тебе, что индуисты противоречат сами себе?
0: В смысле противоречат?
1: Посуди сам. Откуда они могут знать, что этот мир иллюзорный?
0: Откуда?
1: Получается, что некто однажды сказал всем людям, что все в этом мире на самом деле иллюзорно. Кем был этот некто? Настоящим? Не иллюзорным? Тогда нельзя сказать, что все в мире иллюзорно. Ну а если этот некто был такой же иллюзорный, как и все вокруг, то где гарантия того, что сказано им? Не что иное, как обыкновенная иллюзия.
0: Хочешь сказать, противоречие называть?
1: Еще какое. Но что интересно, современные люди, на удивление, открыты к подобным религиям. И знаешь, как мне кажется, почему?
0: И почему?
1: Потому что эти религии не требуют от человека никакой ответственности за свои поступки.
0: Ты это на полном серьезе?
1: Абсолютных истин ведь нет. Добро и зло – понятия относительные. Вот и получается, что все это мало чем отличается от атеизма.
0: Погоди, а при чем тут толерантность?
1: Понимаешь, люди, которые стоят во главе средств массовой информации, писатели, журналисты, интеллектуальная элита – исказили понятие толерантности для всех нас.
0: В смысле исказили?
1: Понимаешь, изначально понятие «толерантность» означало что-то вроде того. Я не согласен с тобой, но я уважаю твое право на личное мнение. Сегодня же «вы толерантности» означает примерно следующее. Я не согласен даже на то, что у тебя есть право думать иначе. Сиди и молчи себе в тряпочку.
0: Слушай, классно ты мысль развиваешь, никогда об этом так не думал.
1: Ну вот ведь в чем загвоздка. Исказив понятие, эти люди сами загнали себя в ловушку.
0: В ловушку?
1: Угу, смотри. Называя тебя, скажем, нетолерантным, они тем самым как бы говорят: ты не прав, только потому что говоришь, что не правы мы.
0: Погоди, ты хочешь сказать, они делают как раз то самое, за что обвиняют меня?
1: В принципе, да.
0: Ах, вы лицемеры. Ну пусть только еще заикнутся. Я им тогда все скажу, что о них думаю.
3: Погоди!
0: Чего?
1: Не забывай, толерантность означает, я не согласен с тобой, но...
4: Но я уважаю твое право на личное мнение.
1: Вот так-то лучше. Ну, пока.

0: Привычка есть привычка. Ее не выбросишь за окошко, а можно только вежливенько со ступеньки на ступеньку свести с лестницы. Марк Твен.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Горбенко?
1: Разрешите поприветствовать вас словами апостола Павла, которые он сказал в первом послании Коринфской церкви, 4 главы, 9 стихом. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовленными к смерти, приговоренными, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей». Когда мы читаем этот текст и переживания апостола Павла, когда он говорит, что люди, которые будут жить и служить Богу в последние времена, они будут иметь как бы внешнюю позицию приготовленных к смерти. Это не так радует, это не поднимает настроение, это даже приносит некоторым эмоционально настроенным людям какое-то удручающее состояние. Но мы знаем, что апостол Павел не был человеком в удручении, это был человек силы. Он говорил о радости, он говорил о глубоком посвящении Господу. Конечно, если вы родились в многодетной семье, если мы возьмем среднестатистическую, понятно, что когда рождается первенец, о, какое внимание, какая любовь, какая ласка, какая лучшая новая одежда, вся генетическая сила, все принадлежит ему, первые объятия папы, мамы. А когда ты родился каким-нибудь десятым, то тогда понятно, что и мама подустала, и папа, и вещички тебе достались какие-нибудь от твоих братьев донашивать. И думаешь, ну что ж я последний-то, точно приговоренный к какому-то неуспеху. Сегодня, проповедуя Слово Божье и показывая сердце нашего Небесного Отца, который абсолютно нелицеприятно, а еще и более того заинтересован в людях, которые словно как последние, приготовленные к смерти. А посмотрите на Иосифа. Он тоже был последним в своей семье. И это был человек, именно которому Бог открыл сны пророческие, дал ему силу, мудрость. Ну, конечно же, мы знаем, чем это все закончилось, как отнеслись к нему братья, как он попал в тюрьму и как он шел к той позиции в Египте, влияние и кормление всех народов, которые приходили к нему. Что ему надо было претерпеть? А вспоминайте Давида. Он тоже был последним. И когда даже пришел пророк Самуил, его даже не позвали на эту встречу. Там, где-то в пустыне, он просто был в присутствии Божьем. Бог знает, что чувствуют люди, которые думают, что они последние. Бог заинтересован в них. Как написано в Евангелии Матфея, 19 главы 30 стихом, сказано, что именно последние будут первыми. Я не могу до конца сказать, ну почему же так действует Бог? Вспоминайте Авраама, как он сильно хотел иметь свое наследие. И когда он молился, и Бог сказал ему, будет у тебя наследник. Сколько лет он еще ждал? 12 лет полной тишины. Не было ни слова, ничего. Даже Сара, когда у нее закончились все возможности иметь детей, и когда она смотрела на своего мужа, и она говорила, и муж мой в летах преклонных. Как? Никакой логики нет, чтобы иметь прорыв и благословение. На самом деле, Бог пришел именно тогда, когда люди говорят, все кончено. Для Бога ничего не кончено. Это только начало. Может быть, ты сегодня чувствуешь себя последним? В экономике, в здоровье, может быть, в каких-то других прорывных вещах, где тебя кто-то опередил? Если ты будешь с Богом, который всегда первый, ты никогда не будешь последним. Держись за Господа, Он любит тебя.
0: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте, это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. «Если полюбишь». Когда кого-то ты полюбишь, то сможешь ты его понять и всей душой своей принять, и все простишь, и не осудишь, и станешь ты ему как страж, заботиться, молиться будешь, и не унизишь, не предашь, и даже жизнь свою отдашь всем сердцем, если ты полюбишь. Своею не подавишь властью, и сможешь за него страдать, и беды все его принять, и будешь рад его ты счастью. И мир изменится вокруг, добрее станет и теплее, а зло отступит, не посмеет. Так, жизни совершая круг, твоя душа вдруг просветлеет. Тогда свой эгоизм забудешь, и новой жизнью станешь жить, и образ Божий проявить ты сможешь, если ты полюбишь.
1: Это «Свободное радио».

0: подумать.
1: Вот я все-таки настаиваю на том, что христианство никогда не призывало слепо повиноваться начальствующим. Жить упорядоченно, законопослушно, не отступать от Божьих заповедей – согласна. Но слепо и бездумно проводить года под началом глупого начальника – вот я таких мест не знаю. Нет в христианстве места безволию. Другой вопрос, что и для кровавых революций тоже не место. Хорошо бы нам, каждому в своем сердце, носить слова апостола Павла. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Ну, то есть, делайте то, что вам поручено, не так, чтобы угодить руководителю или начальнику, а так, чтобы угодить самому Богу. А на этом пути нам всем, конечно, понадобится мудрость. Именно мудрость, а не все эти новомодные HR-тренинги. Не тратьтесь, друзья. Для того, чтобы построить карьеру, достаточно каждое утро начинать с диалога с самым главным своим руководителем. Тем, кто и вчера, и сегодня, и завтра тот же. Все ответы в Писании. Именно Писание научит вас быть простым, спокойным, благоразумным человеком, но при этом не допускает в своей жизни места для лжи, всегда готов проявить милость и всегда предъявляет жесткие требования, прежде всего, по отношению к самому себе. Очень много таких работ, очень много таких начальников, немало таких подчиненных, рядом с которыми, если бы не Писание, вообще не прожить.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Притчи Соломона.
1: Состояние, нажитое лживым языком, — это тающий пар ищущих смерти.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но слово явилось в мир. Оно пришло к своим, но свои его не приняли. Оно просветило тьму, но мрак уклонился от него. И откровение любви решилось принять бой не на жизнь, а на смерть. Бог пришел в мир, но явление его было встречено стеной, что ощерилось копьями и щитами. Капля за каплей начала источаться его благодать, но мир сделался скользким и непроницаемым, и благодатные капли растеклись. Мир был замкнут герметически. Замкнутый круг совершало кровообращение человеческой жизни, восходя вверх из человеческого лона и нисходя в него же. Замкнутым было человеческое сообщество, закрывшееся в своей самоудовлетворенности. Всякое стремление выйти за его границы наталкивалось на эти же самые границы. Замкнутой была религия, заключенная в круг обрядов и ритуалов, молитв и жертвоприношений, даров человека божеству и ответных воздаяний от него. Религия, доставшаяся в наследство от предков и недоступная прикосновением нечестивых. Мир был закрыт. Мир был отгорожен от Бога со всех сторон, и взоры его были обращены вовсе не наружу, но вовнутрь, а то, что было внутри, было подобно зеркальному залу, где конечное представляется себе прорвавшимся в необозримые дали, видится себе бесконечным и наделенным божественной самодостаточностью. Лишь тогда обращалось наружу жерло мира, когда было готово поглотить того, кто осмеливался к нему приблизиться. И тогда слово увидело, что нисхождение его не может стать ничем иным, как только лишь смертью его и разрушением, а свет его должен быть поглощен тьмою. И слово откликнулось на объявление войны и приняло бой. Так возник немыслимый по своей изобретательности план – проникнуть в глубочайшее укрытие смерти, подобно Ионе, погрузившемуся в чрево морского чудовища, познать последнюю из темниц грешной одержимости и выпить чашу без остатка, подставить чело под удар неудержимого человеческого стремления к насилию и власти, бесполезностью своего служения доказать миру его собственную бесполезность, через бессилие собственного послушания Отцу показать, сколь бессилен бунт, превратить собственную подверженность смерти в доказательство того, что на смерть обречено и отчаянное сопротивление Богу, предоставить мир его собственной воле и исполнить в этом мире волю Отца, позволить разбить свой собственный сосуд, чтобы излиться из него самому. Неизмеримое море горечи наполнить сладостью той единственной капли крови, что истекла из божественного сердца. Непостижимейшим образом все это должно было дополнить друг друга. Предельное противостояние, из которого возникает высшее единство. Стыд и поражение, которые являют мощь величайшей победы, ибо слабость слова уже есть победа его любви к Отцу, победа примирения с Отцом. Эта слабость была деянием величайшей силы, и она смогла объять в себе и превозмочь тщетное бессилие мира. Отныне слово стало мерой и в то же время смыслом всякого бессилия. Столь глубоко погрузилось слово, что отныне все, что погружается вглубь, неизбежно погружается в него. И всякий поток горечи и отчаяния обрушивается отныне в глубочайшие бездны слова.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, потому что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. А что через закон никто не получит у Бога оправдания, ясно из следующих слов: праведник благодаря вере будет жив. Закон же не имеет никакого отношения к вере, ведь в нем сказано: только тот, кто исполнит все предписания закона, будет жить. Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: проклят тот, кто повешен на дереве. Все это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа Иисуса было дано и язычникам, чтобы и мы получили обещанный дар Духа за веру».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Непослушная овечка. У пастуха в стаде была одна молодая непослушная овечка. И хотя она постоянно от него убегала, доставляя немало хлопот, он все равно любил ее не меньше остальных и старался научить ее держаться рядом. Но она продолжала убегать. Бывало, он находил ее на дне глубокого оврага, застрявшую в кустах, доставал тонущую из болота, а однажды буквально вырвал из волчьей пасти. Но несмотря на всю любовь и заботу о ней пастуха, овечка оставалась непослушной, совершенно не отвечая ему взаимностью. Тогда пастух пошел на крайние меры. Он своими руками сломал своей дорогой овечке обе передние ноги. Было больно смотреть пастуху на страдания овечки, но это было необходимо. Конечно же, она больше не могла никуда убежать. Она вообще теперь не могла бегать. Поэтому пастух всюду носил ее на своих руках, поил ее из своей фляжки, кормил тем, что ел сам. В холод он укрывал ее своим плащом, а в жару относил овечку под тенистое дерево. Пастух утешал ее как мог, ухаживал за ее больными ногами, поправлял перевязки и даже играл с ней. Постепенно кости в ногах начали срастаться, и вскоре овечка уже могла бегать так же весело, как и раньше. Но за то время, что она была с пастухом, овечка настолько привязалась к нему, настолько его полюбила, что ей и в голову не приходило куда-либо убегать от него. Ведь она теперь понимала, что пастух любит ее и желает только добра. Больше с ней не случалось никаких неприятностей и несчастий. Из всех овец она была самой радостной и довольной жизнью, потому что держалась ближе всех к своему любимому пастуху. Иногда Бог допускает временные страдания, чтобы отвратить нас от путей, ведущих к страданиям вечным. Он хочет спасти нас от ада и подарить подлинное счастье. Ведь это правда, что в скорбях мы начинаем чаще задумываться о Боге. Искренне молимся, начинаем интересоваться Библией, посещаем богослужения. И в такие дни мы чувствуем, как Бог утешает нас. Мы видим Его заботу со всех сторон. Мы ощущаем Его любовь, Его нежность. Все больше мы познаем Бога. Наше отношение к Нему меняется. Мы теперь не хотим жить без Него, потому что Он стал нам дорог. Мы поняли, что Он наш друг, что Он наш Отец, любимый Отец. Теперь мы доверяем Ему, мы Его слушаемся во всем, потому что поняли, что Он желает нам только добра, только счастья. Кого любит Господь, того и воспитывает в строгости, как отец желанного сына. Благо тому, кто достиг мудрости, кто обрел здравомыслие. Библия, Ветхий Завет, книга притчей Соломоновых.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
0: Всем-всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, это «Свободное радио» и утреннее шоу «Новый день» на «Свободном радио». Сегодня опять я один, но, впрочем, через часик ожидаю гостей. Не знаю, правда, сколько их будет, вот, но будет точно более чем достаточно у нас здесь. Мы будем с группой «Белые кирпичики» общаться в прямом эфире. Ждем, поджидаем их, они, наверное, вот-вот приедут. И будем мы, конечно же, не просто разговаривать. Я надеюсь, что мы споем. У нас несколько песен уже запланировано. Так что, ребята, никуда не убегайте и оставайтесь с нами. Точно не пожалеете. Свои вопросы для группы «Белые кирпичики» уже можно оставить, можно нам написать. Напишите нам в чат Telegram, если он для вас доступен, или в комментариях к этому анонсу ВКонтакте, если тоже это для вас удобно и возможно. Вот. Ну, а если нет, слушайте нас и будьте там, где вы есть, будьте рядышком с нами, рядышком со свободным. Друзья мои, в ближайший час мы, как обычно, сделаем, что мы почитаем новости, которые мы не могли не заметить, которые можно озвучить. Мы почитаем Священное Писание, мы продолжим с вами читать Евангелие от Иоанна. У нас сегодня непростой отрывок, потому что он был непростым для слушателей. Иисус тоже, когда он это сказал, многие от него отвернулись. Вот о чем будем говорить. Наверное, догадываетесь, если читали. Будем говорить про то, как Иисус говорит, что тот, кто не будет есть плоти моей и не будет пить крови моей, тот не будет иметь спасения. О чем речь, будем разбираться с вами. По крайней мере, одну из трактовок озвучим, а там уж, конечно же, вам решать, верить или не верить, потому что мы тут на абсолютную истину ни в коем случае не претендуем. Вот, такие у нас планы на ближайшее время. А вас я приглашаю к общению и задаю такой вопрос. Дело в том, что завтра, 28 июля, в этом году празднуется День Крещения Руси Владимиром. Вот. И я подумал, а почему бы нам с вами не вспомнить день нашего собственного крещения? Там, потому что одно дело праздник общий, а другое дело праздник каждого человека, да? Расскажите, друзья мои, как это было? Давайте вспомним, как это было, как произошло ваше крещение. Помните ли вы дату? Испытали ли вы что-то особенное? Или же вообще не поняли, что это такое было? Вот. И как изменилась ваша жизнь после крещения? Если она вообще изменилась после крещения. Об этом, обо всем давайте с вами побеседуем в течение этого часа и в течение следующего часа. В том числе мы с группой «Белые кирпичики» на эту тему тоже поговорим. Пишите в наш чатике и рассказывайте о том, как было, как произошло ваше крещение. Я тоже поделюсь. Специально даже сейчас раскапывал дату, потому что чуть-чуть подзабыл ее. И, конечно же, по традиции новиночки музыкальные слушаем в начале этого дня. В первом части нашего ток-шоу Виктор Лавриненко.

0: Ну! Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
1: Новости, которые мы не могли не заметить. Во-первых, новость в том, что наши гости уже здесь, уже приехали, репетируют. Вот это я понимаю ответственный подход. Вот это я понимаю дисциплину. За час до эфира они уже здесь. Ну, а мы с вами пока пообщаемся, пока они репетируют и готовятся. Новость. Слушайте, читаю такие новости о технологиях, и, честно, душа радуется. Я думаю, что вот этим бы человечеству и заниматься, а не всем тем, чем оно занимается, согласно новостям мировых таблоидов. Neuralink — это компания, работающая в области нейротехнологии, представила мозговой имплантант, который позволяет людям с параличом управлять инвалидной коляской исключительно с помощью мыслей. То есть люди, которые закованы, к сожалению, в тело, которое не слушается, смогут управлять своей инвалидной коляской, электрифицированной с моторчиком, естественно, с помощью мысли, просто с помощью мысли, они уже тестируются, эта штуковина, они уже передвигаются. Компания основана в 2016 году, то есть 10 лет назад уже, Илоном Маском, и занимается вот такими технологиями. Крутая штука, по-моему. Лишь бы, конечно, это все на вред не послужило, потому что любое хорошее изобретение может, к сожалению, творить зло в том числе. Да, и имплантант, вживленный в мозг, может иметь и обратную связь. Ну вот, так сказать, цена технологий, да, это уязвимость. Имплантат для восстановления зрения у незрячих получил разрешение на продажу в Европе. Это такой бионический глазной имплантат, который способен частично вернуть зрение людям, потерявшим способность видеть. Это важный шаг к массовому применению уже сейчас. Тоже замечательная новость. Опять же, вот прям хочется еще сказать, молодцы, вот что надо делать, берите пример. Еще новости с рейтинга. Люблю я рейтинги, сами знаете, да? Рейтинг млекопитающих. Кто спит больше всех, а кто меньше всех? Сколько сна на самом деле необходимо млекопитающим? Я не знаю, вот вы сколько спите? Сколько вам сна хватает? Да, говорят врачи, что вроде как 7-8 часов взрослому человеку надо спать, детишкам вроде побольше, да, 9-10 даже иногда. Ну, такие мы существа, любим отдохнуть, поспать. На самом деле мы далеко не рекордсмены. Рекордсменом является, сейчас как она называется-то, сейчас найду, бурая ночница, так называемая, это такая летучая мышь. И спит она 19,5, нет, даже почти 20 часов. 20 часов в сутки спит бурая ночница. Ну, понятно, она же летучая мышь, что ей, да? Вот. И другая летучая мышь, еще одна, 19,7. Толстохвостый опоссум, 19,5 часов. Ну, в общем, я так понимаю, дальше броненосец там и так далее. Мне кажется, опять же, это все Австралия. Та самая экзотическая Австралия, у них все экзотическое, и животные у них тоже спят практически все время. Так, просыпаются, чтобы просто перекусить, и снова спят. Такая вот житуха. Потому что на работу ходить не надо, вот поэтому они и спят спокойно себе. А каким животным меньше всего надо спать? Не поверите? Интересно, вот что бы вы предположили, если бы могли так вот общаться? А жираф на первом месте. Да, жираф. Ему меньше 2 часов в сутки нужно спать. Меньше 2 часов в сутки спит жираф. И при этом вот бодр, весел и красив. А какая у него шерсть? Вот говорят, будете спать, плохо будете, плохо выглядеть. Жираф 2 часа в сутки спит, а выглядит, по-моему, вообще великолепно, лучше всех. А лошадь спит тоже менее 3 часов. Вообще-то. Менее 3 часов нужно лошади в сутки, чтобы спать. Олень 3 часа, ослик чуть больше 3 часов. Слон почти 3,5 часа. Овце всего меньше 4 часов нужно спать. Корове 4 часа, понимаете? А человеку 8 часов. Вот так вот. Но мы все равно не рекордсмены. Посмотрим мы на вот этих вот австралийских сонь и подумаем, да мы еще ничего, да? Мы еще вполне себе дисциплинированы. Если есть новости хорошие про технологии, то есть новости и не очень хорошие про технологии. Вот новость первая. Google строит вокруг интернета ограду из искусственного интеллекта, отсекая сайты аудитории. Исследователи подчеркивают, что одна из самых влиятельных компаний, IT-компаний в мире, с развитием искусственного интеллекта изменила систему поиска, поставив барьер из ответов нейросети Gemini и уже трудно дойти, так сказать, до контента, который производят люди самостоятельно, прорываясь сквозь преграду нейросети, которая тебе предлагает готовые ответы, которые она... Типа, я сама за вас все прочитала, что вам читать, вот я вам выжимку готовую дам. А чтобы добраться до первоисточника, нужно, оказывается, еще теперь побороться. И, к сожалению, ситуация усугубляется. И про искусственный интеллект. Еще, вы знаете, люблю я страшилки про искусственный интеллект, но вот тут вот вообще-то уже не придуманные истории, да, о которых невозможно молчать, как раньше по телевизору говорили. В последние месяцы участились сообщения о том, что технологические компании во время тестирования теряют контроль над искусственным интеллектом. Судя по всему, и модели уже начали делиться со своими будущими версиями способами, как обойти ограничения, которые для них создают люди. Недавно стало известно, что GPT-5 и 6 Sol и невыпущенная модель OpenAI во время тестов выбрались из изолированной среды и попытались взломать интерфейс. При этом, как сообщает компания Reuters, вырвались модели 9 июля, а 11 июля начали попытку взлома. Вот. Только когда компания сообщила о взломе со стороны автономного ИИ-агента в OpenAI, поняли, что виноват в этом их собственный агент. К этому моменту, когда компании связались между собой, вот эта компания Hugging Face, которая, собственно, предоставила интерфейс для вот этой всей, для тестирования, уже сообщила об атаке ФБР. Вот такая история. Ну и еще, по словам трех источников Reuters, специалисты уже замечают странное поведение моделей OpenAI. Один раз агент оставил записи, вероятно, для своих будущих версий. Там содержались инструкции, как освободиться от ограничений. Эти записи нашли в одной из частей внутренней инфраструктуры нейросети. Мурашечки по коже, однако, да? Мурашечки. Помните, согласно фильму «Терминатор»? Да, у нас осталось не так долго. 3 года у нас осталось до восстания машин. Они, по-моему, что-то знают и старательно к этому готовятся. И еще одна новость. Не знаю, как вас с этим оставлять. Черная вдова, это такой паук черная вдова, наступает на северные регионы. Не знаю, где вы живете, может, у вас там это уже нормальное дело, но вот мне как-то волнительно, потому что говорят, что скоро появятся они уже и в Московской области тоже. Это каракурт или черная вдова. Это очень-очень ядовитый паук, высокотоксичный, у него укусы могут вызвать паралич или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот. А люди со слабым сердцем могут, собственно, погибнуть от укуса этого паука. Наступают они на Московскую область, потому что погода меняется, природа меняется, и говорят, из-за глобального потепления. И пауки наступают. Не знаю, ладно, не буду вас с этим оставлять. Давайте еще раз напомню вам, что через 40 минут мы ждем в прямом эфире группу «Белые кирпичики», которые уже здесь, уже доехали и репетируют. Поэтому никуда они уже от нас не денутся.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня читаем 6 главу с 52 стиха до конца этой главы. Я напомню контекст. Все это происходит после насыщения 5000, после насыщения хлебами. И в этом контексте, собственно, Иисус и продолжает разговор, говоря о том, что отцы ваши ели ману в пустыне, но снова захотели есть. То есть то насыщение, которое было, оно действительно было знаком, что Господь с ними, но оно не давало вечной жизни, не давало вечного насыщения, вечного какого-то спасения. Да? Это было, да, постоянная, регулярная забота Бога в этом мире о них. Вот, но они, он говорил, они снова захотят есть. Но тот, кто будет есть то, что я даю, да, плоть мою, говорит он, тот больше есть не захочет. И вот тогда это вызывает бурные споры, возмущение. И вот мы с этого момента давайте и почитаем. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий со мной мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною. Сей это есть хлеб, сшедший с небес. Не как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей будет жить вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть же не пользует немало. Слова, о которых говорю я вам, суть, Дух и жизнь». Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет отцу, не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им, не 12 ли избрал я, но один из вас – дьявол. Это говорил он о Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Вот мы говорим с вами об этом странном заявлении, об этой странной декларации Иисуса Христа, когда Он говорит, что вы должны есть Мою плоть и пить Мою кровь. Но надо понимать, в каком контексте, да, происходит этот разговор. Он происходит в контексте именно, то есть, того самого хлеба, сошедшего с небес, то есть манны небесной. А он заявляет, что он хлеб, сошедший с небес. То есть он, так же, как манна была послана небесным отцом для спасения народа, так и он послан небесным отцом для спасения своего народа. Но в отличие от той манны, которую хотели есть, ели и снова хотели есть, и далее он говорит, что ели и умирали все равно, он хлеб живой. Тот, который съешь и больше не захочешь есть, съешь и не умрешь больше после этого. Он продолжает всю ту же цепочку метафор, метафора с Никодимом, когда он говорил, что нужно родиться заново, и этим очень удивил Никодима, в смысле, говорит, как родиться заново, что, обратно, что ли, в утробу залезть? Вот, также метафору вспомним в разговоре с самарянкой у колодца, один из моих излюбленных фрагментов Священного Писания, где сначала она долго не понимает эту метафору. Она говорит, как ты дашь мне живой воды, у тебя ведра даже нету, да? А он продолжает настаивать на этой метафоре, говорит, что если будешь пить воду, которую я дам тебе, вовек не будешь хотеть пить. И более того, он говорит, что тот, кто пьет эту воду, станет проводником живой воды, которая исходит от Бога. Но, безусловно, это, конечно же, не буквально. Мы не говорим про то, что с неба какая-то водяная труба какая-то к нам подключается. Да, конечно, это метафора. Здесь точно так же я склонен смотреть на это как на метафору, как, впрочем, и многие комментаторы Священного Писания, особенно если смотреть на контекст, мы не говорим о поедании буквального мясо тела Иисуса Христа и питья Его крови. Вот, конечно же, речь про то, чтобы принять Его, да. Как он говорит, что тот, ну, если вы что-то едите, вы становитесь с этим единым целым. Вот точно так же говорит: и меня примите, и станьте со мной единым целым. Мы говорим о том, чтобы принять Иисуса Христа и слушать Его Слово, и поступать по Его Слову, как бы соединиться с Ним, как бы стать Его продолжением, продолжением Его воли. Как Он продолжение воли Небесного Отца, так и мы должны стать продолжением воли Иисуса Христа. Вот таким образом, соединяясь с Ним, мы как бы вот потребляем Его плоть и кровь. Более того, Он здесь подчеркивает еще раз, что слова, которые я говорю вам, да, есть дух и жизнь. Вот, и то есть следование Его Слову — это как раз принятие Его тела и Его крови. В чем еще метафора тела и крови? Позже он раскроет эту метафору ученикам более подробно на Тайной вечере, и они впоследствии и откроют эту тайну и нам с вами, да? Эта тайна заключается в том, что плоть Его будет преломлена, то есть он, Его плоть — это жертвенный агнец, Его плоть — это жертва за грехи, а Его кровь — это как вот люди пили вино, заключает договор, он говорит, что моя кровь — это как вино нового договора. Ветхий завет, как ветхий договор, теряет свою силу. Теперь новый договор, новый завет с Иисусом Христом через Его жертву и через Его пролитую кровь. Все грехи омыты кровью, все забыто, все начато заново. Да? Как говорит апостол, древнее прошло, теперь все новое. Вот, и теперь нам проще это все понять, конечно, со стороны, да? Но, тем не менее, и апостол Петр это тоже понял. Смотрите, как он замечательно реагирует. Когда люди не понимают его, не понимают этой метафоры и отказываются воспринимать, вообще отказываются, ну, сердце свое закрывают от Иисуса Христа и расходятся. И многие уходят, написано, многие уже не ходили с ним. И Иисус спрашивает, не хотите ли вы отойти? И вот как реагирует Петр, он как будто бы понял саму сердцевину слов Иисуса Христа. Он как будто бы понял саму суть. Он говорит: «Кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть у тебя есть Слово, которое дает вечную жизнь. И мы уверовали, познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Опять же, самая суть. Ты Христос, ты Мессия, тот самый обещанный Царь-Спаситель. И ты Сын Живого Бога, который сошел с небес от Бога. Но самая сердцевина Евангелия, самая суть. И тут Петр действительно, как говорится, не ударил в грязь лицом. Да, тут он очень четко провозглашает истину. Вот. Но Иисус сокрушается, что есть среди вас и предатель, и это уже начало драматической истории про Иуду Искариота, который был среди учеников, который тоже все это слышал, который тоже был в единстве с Господом, но его предает. И это предупреждение от Господа, что даже те, кто может являться частью общины Господней, частью народа Божьего, частью спасаемого народа, он тоже может отойти, тоже может предать, да? Как люди, которые просто ушли и перестали ходить с Иисусом, вернулись к своей обычной прежней жизни без надежды. Точно так же и Иуда, один из самых близких учеников, да, один из 12, не просто уходит, он даже еще и предает Иисуса на смерть, но тем самым исполняя волю Божью, чтобы вот это самое обетование про плоть и кровь тоже сбылось. Вот такой непростой отрывок, с одной стороны. С другой стороны, довольно простой. Да, послание-то ведь простое. Иисус заявляет о своей божественности, заявляет о том, что забота Божья о народе Божьем не прекращается. Тогда она проявлялась в мане небесной, сейчас она проявляется в нем, потому что он пришел как спасение, да, как вода живая, как питание и как спасение, у которого есть слово спасение. Вот, и если ты это признаешь, если ты впускаешь Господа в свою жизнь и признаешь Его Господом и становишься продолжением Его дела на этой земле, становишься Его частью, да, ведь причастие — это как раз когда мы причащаемся, становимся частью Господа и все вместе таким образом объединяемся. Вот если это происходит, значит, будет жизнь, значит, работает новый договор, и это прекрасно. Вот, поэтому послание, с одной стороны, сегодня трудное, с другой стороны, ничего трудного в нем нету, и не бойтесь Священного Писания, просто смотрите на него в общем контексте, не пугайтесь каких-то отдельных слов. И пусть Господь даст нам мудрости правильно понимать вот эти самые глаголы вечной жизни. Вот я верю, что он даст мудрости, если мы будем ее искать. А, друзья мои, мы ждем группу «Белые кирпичики» уже через 20 с копеечками минут в этой студии. Пока что послушаем новинку группы «Белые кирпичики», песни «Мой творец», которая была опубликована вот буквально в эту пятницу и впервые звучит в эфире «Свободного радио». «Мой творец», «Белые кирпичики», а группу, которая нам споет вживую, и мы с ним пообщаемся, ждем через 20 с хвостиком минут.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио.
3: Ну что, песни отрепетированы, кружочки записаны, все готово, да? Все готово к взлету. Готово. Здравствуйте, друзья.
4: Привет всем.
3: Всем привет, ребятки. Рад вас видеть и слышать. Мы сегодня встретились с группой «Белые кирпичики» не просто так. Как вы понимаете, надвигается фестиваль «Пикник свободного радио» уже через месяц и два дня. Вы себе представляете?
4: Нет.
3: Как время бежит, да?
5: Какие точные цифры.
3: Вот уже прям чуть-чуть-чуть совсем осталось.
5: Отмечаем на календаре.
3: У меня сегодня день точных цифр, кстати говоря.
4: Отлично.
3: Потому что мы сегодня вспоминаем про дни крещения тоже.
4: Прекрасно.
3: Завтра день крещения Руси. В связи с этим я и наших слушателей спрашивал, и вас буду спрашивать. Помните ли вы точную дату вашего крещения? И вообще, как это прошло? Почувствовали ли вы что-то? Или ничего не почувствовали, не поняли вообще, что это было и зачем, как меня сюда занесло? И изменилась ли жизнь после крещения? И что это было там? Просто какой-то символ там, не знаю, или перед общиной, не знаю, вы как-то заявили о своей вере? Или, может быть, это для вас мистический договор с Богом, после которого все меняется и начинается новая жизнь? Вот все эти вопросы я предлагаю в самом начале нашего эфира обсудить. Ребят, супер. А что вы так? Что вы так?
5: А ты же при нас спрашиваешь, да?
3: Да, я начну сам. Я крестился вообще случайно. Знаете, сейчас такой подход серьезный к крещению у людей в церквях так обычно. Типа, хочу креститься. Ну, это ты за год скажи. Пройди там такие курсы, сякие курсы, там подготовку, еще что-нибудь пройди. И потом только, может быть, с разрешения всех пасторов, там, ты... сможешь креститься. И я крестился вообще нечаянно совершенно. Просто пришел в церковь. Я тогда недолго ходил в церковь. Всего-то, ну не знаю, может быть, полгода. И просто пастор меня спросил после проповеди. Говорит, о, Андрей, мы сегодня крестимся. Хочешь креститься? Я говорю, ну, наверное, да. Он говорит, а что, наверное? В Иисуса Христа веруешь? Я говорю, верую. Ну и все, тогда ничего не препятствует нам креститься. Вот. И я почему запомнил дату, сейчас бы не вспомнил. Это был далекий 2002 год. Я тоже только сегодня уточнил, что это именно 2002. То есть это совсем давно было. Потому что в тот день был финал чемпионата мира по футболу, когда играли Бразилия и Германия. Я вот загуглил. Со счетом 2-0 Бразилия выиграла, если что. Мы после служения пошли смотреть футбол сначала всей церкви на квартиру. Набились туда, посмотрели футбол, а потом уже пошли креститься. Это было 30 июня 2002 года.
5: Прекрасно.
4: Вау.
3: Вот. И это было что-то, то есть как бы внезапно, спонтанно. Я оказываюсь на крещении, захожу в эту воду, окунаюсь. И вы знаете, как будто бы что-то особенное все-таки произошло. Я не такой скептик, я не сторонник мистики. Но вот какое-то ощущение полной перезагрузки очищения было.
4: Mm-hmm.
3: Вот, такое что-то прям такое особенное, что-то необычное, мистическое, как будто бы было. Вот. Это было мое крещение. Мы про крещение говорим. Василин, привет.
4: Привет, Василина.
6: Всем привет. Я доехала, МКАД меня выпустил и домчал к вам. Спасибо, что дождались.
3: Да, ну мы, видишь, без тебя практически не начинаем. Тут мы пока просто паузу занимаем, беседуем. Про крещение говорим, вот все вспоминаем, у кого как оно было, потому что завтра день крещения Руси, решили вдруг вот так внезапно, спонтанно вспомнить.
5: У меня было ближе всех к нашей дате сегодняшней, поэтому я начну. Я крестился в 2018 году, вот сейчас сидел, вспоминал, нашел ВКонтакте беседу, где мы группы молодежи, которым мы праздновали крещение, которым мы проходили крещение, мы через год начали отпраздновать.
3: Во-первых, уже был крещение. ВКонтакте, когда ты крестился.
5: Да, был ВКонтакте. В 2002 не был ВКонтакте еще?
3: Не был. В 2007 появился.
5: Ага. Ну, хорошо. 2002 год был, 29 июля. У нас был большой праздник в церкви. Нас крестило человек 15. Вот. Я и большое количество моих друзей и молодежи. Мне было 16 лет тогда. Вот. И это было здорово. Меня крестили в реке Каме. У нас тогда было такое выездное собрание в церкви. Вернее, не в церкви, а выездное собрание церкви не в церкви. Вот. И интересно очень было... После того, как крещение прошло, нашего пастора забрали последствия.
3: Ого, за что? За то, что крестил
5: вас? За то, что мы крещение организовали. Я не знаю всех деталей, я уже

0: не помню. Его отпустили, все хорошо было, но по сообществам разлетелась фотография, как у нас стоит пастор, его так вот задержали, ему то ли наручники, не наручники, вот он так стоит и улыбается, в общем, а его каким-то кабинетом ведут где-то. Вот, так...
1: Незабываемо, действительно.
0: Незабываемо было событие, да, но все хорошо прошло, Господь сохранил. Вот, я не знаю всех тонкостей, наверное, и уже и не помню. Вот, но слава Богу, я крестился в тот день. Вот.
1: А что для тебя крещение было?
0: Для меня крещение что было? Что-то очень радостное. Наверное, тогда было меньше какой-то такой осознанности, все еще 16 лет. И да здорово, не знаю. Мы все церковью празднуем. Я вот говорю, что да, я верующий человек, я верю в Иисуса Христа. Вот, и мы все вместе, вот с теми тоже, с кем принимали крещение, проходили курс подготовки к крещению. Ну, такой большой командой мы сидели, нам пастор рассказывал тоже, что это означает, что Писание рассказывает об этом. Вот, и я вошел в воду, да, и тоже вот размышлял. Ну, я, честно говоря, мало помню. Вот,
1: а
0: у меня
1: ты ДВР?
0: Тоже... Я не ДВР. Я бы сказал, я полу-ДВР, вот, потому что у меня бабушка верующая, вот, у меня бабушка верующая, и она меня так рассказывала о Боге, ходил в церковь туда, куда она ходила, вот, и как бы так наполовину, то есть не прям вот меня родители воспитывали в вере, но все равно в детстве было влияние бабушки, вот, но уверовал я уже не под влиянием бабушки, а уже Господь сам это сделал.
1: После крещения жизнь изменилась? Или вообще ничего не поменялось?
0: Мне кажется, где-то вот в процессе, где было крещение, тогда менялось много. То есть я не скажу, что прям вот крещение и все. Я такой, я другой человек. Я думаю,
1: ну, по идее, по задумке-то это так. Ты как бы хоронишь свою прежнюю жизнь, хоп, из воды вышел, воскрес в новую жизнь.
0: Ну да, но это совершает это рождение, свыше совершает Дух Святой. И мы не знаем, какой-то день произошел, какой-то час произошло, но точно работа Божья началась во мне. И я хотел показать этим крещением, что я теперь другой человек, я изменяюсь. Я все еще грешный. Я все еще несовершенный, и вообще им не стану, пока здесь на земле нахожусь, на этой грешной. Вот,
1: но ты Бог... почти совершенный.
0: Но Бог, да, во мне... но Бог во мне уже работает. И крещение это я показываю. Со мной работает Бог, я оправдан Христом, и теперь хочу заявить об этом этому миру. Конечно, весь мир об этом не узнал. Вот, может, и хорошо.
1: Как в старой доброй песне Хилсонга «Пусть увидит целый мир, что ты мой Бог».
0: Да. Я такую песню не помню. Вот.
1: Ну, это очень старая песня тоже.
0: Ну да, видимо.
1: Мы сейчас выяснили, я что... Настолько... Да, я говорю, я в 2002 году крестился, Даня говорит, а я родился.
0: Он просто родился уже свыше, а я только физически родился в этом году. Да, вот. Ну вот такая у меня история.
1: Мари, какая у тебя история?
2: Я тоже хорошо помню свой день крещения, потому что через неделю после дня крещения я родила своего первого сына.
1: Опять с рождением, смотрите,
2: связано. Да, опять с рождением связано. Мой сын был со мной в животе.
1: То есть он крестился, получается? Получается, дважды крестился он уже?
2: Ну да, но нет. Можно было так сказать, если бы так работало, то все бы были крещенные. А так, конечно, не работает. Но, слава Богу, мой сын вот крестился, ему 15 лет сейчас. Он крестился 7 июня. Вот буквально в прошлом месяце. И, слава Богу, за это. А мое крещение было таким трепетным, радостным. Не могу сказать, что я что-то такое прям мистическое тоже испытала, но радость и, наверное, больше всего я испытала в момент в момент покаяния, когда вот за год до этого у меня случилось покаяние, Господь вот четко призвал. И вот тогда случились перемены. Перемены именно в моем сердце, перемены в моем мышлении. И я точно понимала, что все, моя жизнь, она сломалась здесь сейчас. И я уже живу по-другому. Я живу ради Христа. Я иду за Ним. Я хочу делать то, что Ему нравится, то, что Ему угодно. И вот это вот мое острое желание следовать за Ним и не следовать за моими греховными желаниями, вот это я четко почувствовала в момент покаяния. А момент крещения уже был просто как такой вот завет, такая вот просто праздник, радость. И... Но у меня было волнение еще, что я как-то захлебнусь. Я помню, мне муж все время там нашептывал, говорит, ты когда будешь окунаться, выдыхай. Не вдыхай, говорит, а выдыхай. У нас как-то было принято не закрывать нос руками. И я вот так вот держала. Мне было очень страшно задохнуться там под водой. Думаю, ну это было бы эпично. принимать крещение и захлебнуться.
1: Ну, сразу к Господу, ну что, хорошо.
2: Вот, ну, как-то это было прям волнительно. Я там все равно все сделала неправильно, все равно наглоталась воды, и все такая вынырнула.
1: Синяя.
2: Да.
1: Потом откачали нормально.
2: Вот, но в целом, да, это был классный праздник.
1: Жизнь изменилась?
2: Жизнь, конечно, изменилась. Она до сих пор меняется, и спасибо Господу за это. Христос меняет сердце, Христос меняет мои ценности, мое тяготение к чему-то, мои цели. И они всегда синхронизируются с Его целями, и это прекрасно.
1: Ну, у вас трушное крещение было без зажимания руками носа. Это прям самое суровое, самое настоящее.
2: Да.
1: Вот. И всегда у меня возникает вопрос, как у тебя может быть 15 лет сыну, если тебе 18 самый. Вот.
2: Но...
1: Вообще непонятно. Мистика какая-то. Удивительная история Бенджамина Баттона. Смотри. И у нас Василина еще не рассказала.
3: У меня тоже было жесткое крещение без зажимания.
1: Ох.
3: Было не принято в 2004 году. Чуть-чуть попозже, да, чем Андрей, я принимала крещение. Но...
1: Я тоже не зажимал, но я как-то даже не задумался о том, что, ну, я могу захлебнуться, и я поэтому не захлебнулся.
3: Девочки об этом задумываются. Они слишком о многом задумываются, и получается не всегда.
2: Мы слишком тревожные.
3: Слишком. Да, и это был 2004 год. Я заканчивала 10 класс и уже знала, что я поеду в Москву поступать в институт и учиться в Москве. И поскольку я посещала большую, огромную, тысячную церковь в Краснодаре, церковь Ковчег, и там было принято, что когда в церковь приходят новые члены церкви, то они выходят на собрание перед всем собранием, и их представляют, задают им вопросы, как-то с ними общаются и принимают их в членство. Ну, так публично. И поскольку мне было 15-16 лет, я такая думаю, я не хочу отучиться и вот так вернуться перед всеми, встоять и говорить, что я вот буду членом вашей церкви. Я подумала так, я сейчас приму крещение и уеду в Москву членом церкви Ковчег. И вот такая у меня была мотивация странная, но мне очень хотелось быть частью церкви. Очень хотелось, чтобы я знала, что меня ждут, что это мой дом. И...
1: До сих пор ждут?
3: Уже не ждут. Нет, давай так, меня много где ждут. Но мы все на небесах встретимся. И я, получается, приняла крещение там, вот после окончания 10 класса, зачекинилась, что все, я член церкви Ковчег, я еще целый год ходила в церковь, и потом уезжала.
1: Удостоверение дали?
3: Нет, кстати, не давали ни грамоты, ни дипломы.
1: Вообще обидно даже.
3: Дали фотографию.
1: Вот, Данику дали.
3: Вот, Данику дали, а мне не дали. Мне дали фотографию, где я стою в бассейне, рядом пастор, вот, и прям за секунду до. Это, ну, она долго.
1: Мне крестик деревянный дали.
3: Ничего
1: подарок,
3: себе.
1: Подарок, да. На такой, на кожаной веревочке вообще.
3: Да.
1: Я его носил, пока он не разложился и просто не развалился на кусочки.
3: А у нас не принято крестики носить.
1: Я не знаю, почему-то мне такого тоже, по идее, не принято, но вот почему-то вот в тот момент вот мне подарили крестик, мне так это вот задело, я его с удовольствием носил. Но это про удостоверение просто вспомнил.
3: Ну, у каждого свое получается удостоверение, но главное, что в сердце у нас есть это. И... Когда я приняла крещение, я вот как почувствовала, что тебя частью семьи.
1: Видела свет вот, там, я не знаю,
3: да,
1: небеса,
3: кстати,
1: раскрылись,
3: да,
1: голубь сошел,
3: да, вот
1: на тебя.
3: Вот ты, голуби не было, но вы можете смеяться, но реально вот был это пасмурный день, был в Краснодаре очень жарко в августе, и вот тучи вот так немножко сошлись, потому что было реально очень жарко. И в момент, когда я прям помню, я захожу в воду, и эти тучи вот так расступаются.
1: Это и хор.
3: И хор стоит. Вот вы все смеетесь, а мне так и было. Потому что реально у меня очень солнечная фотография, засвеченные лица все. И на ступенях церкви стоит хор молодежный, там человек 50. И у нас было принято, что когда человека окунают, потом поднимают, и хор громко поет. Как раз вот песню, да, про что там, тра-та-та, что я не помню. Мы уже ее не поем,
1: я помню, забыла. Я помню, у меня пели сестры «Ты омой меня в реке чистой».
3: Вот я вспомнила, все вы во Христа крестились, во Христа облеклись. Это было так торжественно, так вообще. Причем у нас человек 20 принимало крещение, из них только 2 человека были молодежь, остальные были какие-то взрослые все. И это было очень удивительно. ну, как-то такое. И в итоге, вот я вот приняла крещение, я через уехала в детский лагерь потом, и все, кто приезжали, говорят, тебе повезло, что ты после крещения в лагерь уехала. Тут такая обстановка хорошая, и ты не столкнулась с испытаниями. Вот, но я уехала потом в Москву, там были все испытания. И, да, я вот прям... Вот у меня было ощущение, что мы с Господом договорились, что Он меня принял, поставил галочку, записал мне в книгу жизни и повел дальше в Москву. Мне было не страшно, правда. Но там уже пастора сказали, ну, ты определяйся, так нельзя, что ты член здесь, а ходишь там, поэтому пришлось менять.
1: Круто, круто. Давайте споем по этому поводу. По поводу того, что когда-то у нас началась такая новая жизнь, которую мы запечатлели перед общиной, да и для самого себя, да, я у вас слышал, какая-то вот такая галочка внутренняя, что что-то поменялось, теперь все по-серьезному, теперь все по-настоящему.
2: Да, мы хотим спеть песню «Мой Творец», которая вышла буквально в пятницу. Поэтому, друзья, если вы ее еще не слушали, то обязательно зайдите на ваш любимый музыкальный платформу.
1: Музыкальную платформу или на Свободное радио. Мы тоже публиковали, ссылочку там повесили.
0: Эффектики.

0: Ох, хорошо, ты как? Никогда не думал, что романсы полюблю. Вот. А почему группа «Белые кирпичики» вдруг в романс ударилась? А как же вот это вот раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре?
1: Ну, во-первых, почему же вдруг? Песня написана 3 года назад, и у нее была конкретная цель стать продолжением очень полюбившейся всем песни «Звезд дивные алмазы». Угу. Мы не устанем об этом рассказывать. И мы очень хотели сделать, чтобы у детей, взрослых появилась песня, которая станет таким продолжением, да, наблюдением за величием Творца.
0: А вот Ульяна нам пишет как раз, вот эту бы песню «У костра в последний день лагеря ночью петь».
2: Угу. Для этого она и была сделана.
3: Да.
0: Вот. Точно, попали, да?
3: Была цель именно, чтобы эта песня звучала очень душевно у костра, чтобы она объединяла людей. И, по-моему, так получилось.
2: Чтобы под гитарку можно было.
3: Под гитарку,
0: так
3: да.
0: Вот и получилось, видите, вот она так и читается, да, со стороны. Все, супер, по-моему.
3: Цель достигнута.
0: Можно, как ура, вы любите говорить, чекиниться. А еще Ульяна спрашивает, какая самая любимая песня у «Белых кирпичиков», у самих себя?
2: У каждого кирпичика, да?
0: Да. У вас, у самих, ваша песня какая самая любимая?
1: Как говорит наша Ирочка, после каждой новой песни она говорит, это будет хит. Ребята, это будет любимая песня, самая, да, любимая песня. И не знаю, как ребята, но мне сложно выбрать вот что прям одну. Потому что, когда было лето, я прям очень... Ну, было. Оно еще продолжается, да, вроде? Мне когда был выезд летний...
0: Нет, уже на самом деле... Это больно, но да.
1: Поплачем. Нет, я очень любила, люблю и продолжаю любить. И мои дети каждое утро теперь любят, вне зависимости от их настроения. Они любят зарядку «Новое утро», потому что она звучит у нас в доме. И также мы пели очень много песни «Этот мир». И вот я лично мечтаю, когда она уже выйдет на музыкальные площадки, и мы сможем ее сделать, на нее тоже там анимацию. Столько идей, так хочется ее быстрее записать.
3: Ну, этот вопрос очень сложный, потому что это все равно, что спросить маму, кого ты, да, из детей, да, да, больше любишь. Мы реально мамы и папы для наших песен. Вот по-другому сказать не могу, мы их реально рожаем. Некоторых по 9 месяцев, некоторых чуть меньше, чуть больше, но это действительно творческий сложный процесс.
0: Без анестезии причем.
3: Да.
1: И у нас недавно были экстренные роды, мы про них расскажем попозже.
0: Хорошо. Про духовный рост обещал вам поговорить. Вы опытные христиане уже, ну, как-никак, все-таки не первый год, да? Как, по-вашему, духовный рост, он все-таки существует? Движемся ли мы вверх, или все-таки это какая-то выдумка, какая-то, знаете, копирка с общего современного социального тренда на то, что мы должны расти, развиваться, все время куда-то переть? Вот. Духовный рост существует?
3: Да. Существует.
1: Тоже был такой вопрос у нас на основу христианской веры. Нам пастор Вадим задал вопрос, существует ли духовный рост. Мы все такие, да, ну мы же правильные, да, там христиане опытные. На что он сказал, что существует не рост, а такое волнообразное движение ко Христу. Mm-hmm. Потому что вот чем ближе ты ко Христу, тем ярче твои вот моменты роста, но и также, может быть, ниже и какие-то разочарования, падения.
0: Ну, то есть какие-то качели.
1: Да, волна, волна. Вот она вниз, вверх, вниз, вверх. И чем ближе ко Христу, это вот такая, как по треугольнику, да, закон перспективы. Вот оно не сужается только, а наоборот расширяется, и ты все выше, ближе, ближе стремишься к тому, чтобы достичь вот... Mm-hmm.
2: А может быть и нет духовного роста, смотря кого спрашиваю. Вот. Но сказал, теперь отвечай, да,
0: что пояснил? Давай, давай, что ты имеешь в виду?
2: Что я имею в виду? Но, конечно, тут каждый сам себя отвечает. То есть я не могу сказать, что точно все христиане растут духовно. Или каждый, кто называет себя.
0: У Дани нет духовного роста.
2: А, нет, у меня... Нет, слава Богу, Господь реально ведет. Ну, это же такой вопрос тоже, что мы имеем в виду под духовным ростом.
0: Ну, знаешь, про это просто очень много говорят, пишут книжки какие-то, там, семинар, конференции по духовному росту. А что это такое? Как его пощупать? Ну, давайте так, так. Какой признак духовного роста? Какие-то маркеры? Как понять вообще, ты растешь или нет? Вырос
2: Слушай,
0: насколько?
2: Ну, это точно то, как мы ощущаем себя по отношению к Богу. приближаемся ли мы к нему.
0: Ну, люди могут ощущать себя очень хорошими, знаешь, нарциссы очень себя любят и чувствуют себя супердуховными, но при этом они как фарисеи, как раз супер далеко от Бога.
2: Да, точно. И это ощущение, оно будет выражаться в том, как ты живешь, что ты делаешь. Ну, например, если ты будешь ближе к Богу, ты будешь молиться к Нему. Или ты будешь чувствовать нужду в Боге. Я чувствую, что я далек от Него, а мне нужно быть ближе к Нему. Я хочу быть с Ним. Я буду молиться с Ним. Я буду хотеть узнать, что Он хочет мне сказать. Это будет мое страстное желание
0: тяга к Богу,
2: читать,
0: да?
2: Писание.
0: Маркер тяга к Богу, собственно.
2: Да,
0: говоря,
2: тяга, наверное, к Богу, к Его Слову, к Его людям в том числе, к церкви. Mm-hmm. То есть Бог не создал верующего человека, растущего духовно, без церкви. Такого нет вообще в Новом Завете. Мы нигде не увидим, что есть такой человек. Поэтому тоже очень важный момент. Если человек говорит, я духовно расту, я вот один сам по себе, мне люди не нужны, они меня раздражают. Как же ты духовно будешь расти? Я вообще благодарен Богу.
0: Проще всего духовно расти без людей.
2: Да, проще всего, да. Это как это, знаешь, у пастора. Не было людей, не было проблем у пастора, по сути. Вот. И, конечно, благодарность Богу за его церкви, которые есть в этом мире. Разные церкви, и гонимые церкви, и церкви огромные, и тысячные, в которые Василина крестилась в том числе. Uh-huh. Вот. И в каждый Господь действует. И особенно духовный рост, мне кажется, ощущается, когда ты с людьми соприкасаешься. Uh-huh. Потому что вот тоже для меня моя церковь, она и любимая, и мои братья и сестры любимые, потому что они помогают мне расти. Они помогают мне видеть мою греховность. И я вот взаимодействуя с ними тоже... Не сразу вижу, это больно признать. Где-то ты видишь свою гордость, ты видишь свои желания. Ты, может, меньше думаешь о благе другого человека, но Бог через это меня учит расти. И одним из маркеров тоже будет, это что я вижу свой грех. Mm-hmm. Вот, я вижу свою греховность, mm-hmm. как Бог мне помогает в этом расти. Это на самом деле, вот даже в нашей команде «Белые кирпичики», хоть мы из разных церквей,
0: ты
2: но...
0: Ты видишь грехи
2: свои, и не только свои, да.
1: Идет духовный рост в нашей команде.
3: Он очень активный.
1: Очень, да.
0: Знаешь, если у вас нет тети, то ее вам не потерять, да? То есть, если нет человека, нет проблемы, и mm-hmm. если нет того, кто тебя раздражает, получается, тебе жить проще, но роста не будет при этом, да?
3: Mm-hmm. Так. Ну, вот как раз тоже, вот, мне кажется, один из маркеров – это христоподобие. Насколько мы вот в этих конфликтах, в этих ситуациях действуем подобно Христу. Вот у нас бывают ситуации, да, напряженные. У нас ни разу, наверное, конфликта не было, но напряженные ситуации бывают. И мне очень радостно видеть, как мы выходим из этих ситуаций, потому что виден Христос. Реально, я вижу в нашей команде милосердие, вижу доброту, вижу прощение, вижу, что мы редко обижаемся друг на друга. Это тоже такой созидательный момент. И это тоже очень похожи на Христа. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы быть похожим на Христа. Угу. Как Он реагировал, так и мы хотим реагировать.
2: Угу. Нет, в этой песне должна быть другая строчка. Нет, не то. Но реально учимся где-то отступать от себя, от своих желаний.
1: Особенно от своих желаний, когда ты думаешь, ну вот ты тут гениально, по-другому не скажешь вообще.
0: Потому что это я придумала.
1: Потому, ну, естественно. А эти люди просто не видят глубины всей задумки.
0: Конечно, куда им они по поверхности плавают?
1: Ну да, или сильно глубоко, например. Ну, они туда сильно заплывают, ну да, нужно поверхности лежат. И потом ты начинаешь вот реально ради Христа начинаешь отходить, отступать от своей вот твердыни, на которую ты твердо встал, и потом видишь, насколько Бог вообще проявляется и насколько Он благословляет в этом именно командные работы. Вот как, ну вот мы в своих церквах, да, этому учимся, и в нашей команде этому тоже очень-очень учимся. И я надеюсь, не перестанем учиться.
0: Если бы все было так просто, да, была какая-нибудь... Ну, знаете, когда дети растут, они там раньше на косяках дверей. Там, типа, я вот такого
3: черточки,
0: вот просто в этом году.
3: Да.
0: А в следующем году уже, хоп, уже выше. Я вот теперь вот такой вот. Да, и если бы духовный рост был линейным, и можно было бы вот так отмечать, было бы проще. Люди любят упрощение. Кстати, почему популярны компьютерные игры, например? Потому что это упрощение, когда ты видишь вот в цифрах, что у тебя уровень там растет, там, что бы ты ни делал, у тебя будет только накапливаться опыт, и ты будешь только развиваться. Это очень заманчивая идея. И мы бы хотели, чтобы христианская жизнь была точно такой же, чтобы, ну, как бы ты вкалываешь и получаешь, но все немножко сложнее. Да? Бывают и откаты, бывают и какие-то возвращения назад, бывают, когда христианин... Мы знаем такие истории, когда вроде как человек там на пике славы, какой-нибудь служит, житель или, ну, вроде как суперуспешный, суперэффективный, потом раз, он обвалился, и он где-то на дне. Может, Бог даст, он снова восстановится. А может, он так уже никогда не восстановится. Да? Ну, то есть я хочу сказать, что христианская жизнь — это не компьютерная игра, это не обязательно все время рост.
2: Это не какой-то простой алгоритм, где как бы это делай, этого не делай. Израилю был дан закон, этого делай, это не делай. Даже его они смогли провалить. Вот. Потому что они грешные, просто люди. И вот в этом...
0: Ну, ты бы тоже, может, не потянул.
2: Да я вообще не претендую. Я не претендую, точно. Вот. И в этом красота и сложность христианской жизни. Бог учит нас, чтобы мы учились быть близкими к Нему, и этим самым, чтобы из нашего мышления исходили правильные действия. Не из того, что у тебя есть инструкция, алгоритм, скрипт, да, типа, этого делай, этого не делай. Тогда было бы легко, гораздо легче. Но мы люди живые, и мы понимаем, одно и то же правило в разных обстоятельствах может не работать, да, то есть, ну, отношения с людьми вообще, вот это такая тоже сложная вещь, где нужно созидать, учиться. И поэтому Бог и хочет, чтобы мы были ближе к Нему, чтобы мы были... в таком духовной бодрости были. Потому что когда мы представляем духовно бодрствовать, тогда мы можем и в закон скатываться, и не видеть вообще своей греховности. Вот.
0: Иисус в Евангелии все время разрушает вот эти духовные алгоритмы. Там, что богатые должны быть, значит, раз не благословленные, значит, они сильно высокого духовного роста. Да нет, он говорит. Или там, ну, фарисеи-то точно, они же, вон как последовательно соблюдают букву закона. И Иисус разрушает эту идею. Да нет, на самом деле, опять не угадали. И в конце Евангелия мы встречаем вообще зубодробительный момент, когда он говорит, что многие придут и скажут, да мы твоим именем пророчествовали, мы твоим именем чудеса творили, мы твоим именем там исцеляли и, может, даже воскрешали. А он что ответит? Он скажет, отойдите от меня, я не знаю вас. Да? Mm-hmm. То есть, на самом деле, духовный рост — это штука не такая уж, как сказать, не такая простая, не так это все на поверхности. И она не измеряется эффективностью какой-нибудь. Служитель скажет, я пастор мега-церкви многотысячной, там, десятки тысяч у меня. Еще мне тут будете заливать вообще? Вон у меня где рост-то, посмотрите какой. Вот. А Господь, как знать, может сказать, я не знаю тебя, дружище, ты давно уже не со мной, давно отвернулся от меня. Вот, так что духовный рост штука непростая. Ну, классно Даня сказал, наверное, действительно такое вот смиренное стремление к Богу, да, один из маркеров.
3: Да.
0: Вот. А уж какого ты роста, это Господь будет определять, явно не ты, и даже не те, кто вокруг тебя.
3: Это точно.
0: Вот, это только Богу виден твой духовный рост. Еще песенку споем?
1: Да, и можно, прежде чем мы споем, как раз вот это были скорые роды были. Да, буквально пару недель назад Данила...
0: Стремительные,
1: да. Вот. Я же 3 раза рожала, что я такой не помню.
0: Вот, видишь.
1: 2 недели, да, или 2-3 недели назад Данила написал, говорит, друзья, у нас нет ни одной песни на морскую тематику.
0: А надо?
1: Ну, оказалось, что надо. Мы говорим, мы хотели про Иону написать еще давным-давно.
0: А вот мы на берегу залива.
1: Вот. И мы такие сидели, и вдруг в голове начали рождаться слова. Просто, ну вот ни с чего. Ну вот со слова «морская тематика» начались рождаться слова, и мы написали песню за 2 дня.
3: Да?
1: Да. Мы потратили ровно 2 дня, чтобы написать песню. Причем мы написали ее, нам говорят, 1 куплета не хватает. Мы его раз и опять написали, и всем и понравилось. И почему мы хотим ее сейчас спеть? Потому что мы вот сейчас говорили о духовном росте, и мы это про человека, да, который вот он переживает, колеблется, и вот именно этот человек, герой этой песни, мне кажется, у него был один из самых стремительных вообще и очень показательных духовных ростов, если так можно сказать. Это песня про Иону, но не совсем про него. Это песня про Божью любовь, которая любит людей, несмотря ни на что, у нас таких вот, да, грешных, недостойных, он нас очень-очень сильно любит.
3: И хочет спасти.
2: Да, и мы как раз говорили тоже про волнообразность. Песня называется «Море волнуется».
1: Да, кстати.
2: Вот, мы ее первый раз исполняем. Надеюсь, у нас получится.
0: Да, я захожу сейчас, спускаюсь из студии, они поют песню и говорят, мы ее вот решили порепетировать перед премьерой, почему бы нет? Хотя можно было и без репетиции, мне кажется, знаете. Вы профессионал, пишете песни за сутки.
1: Ну да.

0: Они очень радуются. Пример состоялся, друзья. В эфире свободного радио. Ура, море волнуется. Раз. Вы опять шаблон ломаете. Прям так хочется сказать, морская фигура замри. А нет, что-то другое.
1: Бог любит и хочет спасти.
0: Замечательная песня. Ульяна пишет, какая классная песня. Будет ли она на фестивале свободного? Они все вдохнули и переглянулись, потому что они еще не решили. Они не знают.
2: У нас там есть уже другой списочек, и музыкальная команда готовится, поэтому, наверное...
3: Да, к сожалению, поскольку музыкальная команда — это больше, чем раз-два человека, и им нужно чуть дольше готовиться, чем нам.
4: Все возможно.
0: Ну, смотрите, я так намекнул, что можно попросить на бис. Вот.
2: Ну, мы подумаем. Мы подумаем и решим.
0: Они подумают и решат. Хорошо.
4: Когда мы определили список песен, которые мы будем
0: еще
4: планировать.
0: Еще не было песни, да.
4: Этой песни еще не было вообще.
0: Вот, так что, может быть, еще напишите, как знать. Хорошо, мы вам перезвоним. Я понял, Мария. Итак, еще у нас сообщение для вас было. Михаил пишет, на выезде песни «Зарядка» просто огонь, ни дня не было без белых кирпичиков.
3: Вы не представляете, как нам радостно слышать и читать сообщения, получать видео, когда вы присылаете нам. Mm-hmm. Это какая-то валюта, которую нельзя потрогать. Mm-hmm. То есть мы же работаем для славы Божьей, для того, чтобы помогать людям, служить детям. И вот когда эта обратная связь, как это, да, правильно называется, mm-hmm. когда мы ее получаем, она вдохновляет, мы думаем, значит, все не зря. Значит, есть еще... люди, которым это нужно. Угу. Потому что ты вот сидишь, да, там каждый в своем закутке, там я на детской площадке, Маша в студии, там Данила вообще на работе. Иногда угу. пишет нам, говорит, а можно я поработаю уже? Ну, мне как бы семью содержать.
0: Так, для разнообразия.
3: Да. И вот мы в такие моменты думаем, а надо ли это вообще кому-то, кроме вот нас и, допустим, детей из наших церквей, и то даже иногда бывают какие-то сомнения. А потом получаем, там, ребята нам из Эстонии пишут, мы вот в лагере пели ваши песни. Там ребята из Парижа нам написали, говорят, у нас вот был лагерь, мы там пели ваши песни. Там из Иркутска, из Владивостока прислали. Mm-hmm. В общем, спасибо, что вы это рассказываете, что вы делитесь, и что дети любят эти песни, значит... Господь не зря нас собрал.
4: Это так вдохновляет, что песни за два дня пишутся.
2: Да.
0: Ну, у вас есть еще новый свежий фанат в лице моего младшего сына, которому 3,5 года.
3: Дорос. В прошлом году только дочь была.
0: Да. Мы вот Ленечка, мы вчера ложились спать. Я говорю, он говорит, любит так сказать, давай поболтаем. Он все время пытается оттянуть момент засыпания. И я рассказывал ему, что вот завтра папа поедет на эфир, и у меня будет группа «Белые кирпичики». Он очень обрадовался. И он стал цитировать какую-то из ваших песен, я не разобрал, честно говоря, как, что он именно цитировал, но то есть он вот знает вас, и даже песни наизусть ваши знает, и иногда их просто ходит, декламирует или напевает, пока играет в машинки. Вот. 3,5 года.
3: Да, слава Богу. У нас на самом деле очень много таких примеров, в том числе мой младший сын, которому почти 4. Мы вчера сидели на фудкорте, что-то поели, пообедали, и насытый желудок хорошо поется. И он сидит, и потом начинает «Бахма, большая скала!» И ему братья говорят «Тише!» Он прям сильно громко поет, он «Жизни, Надежда моя!» Вот пока он не допел припев песни «Скала Давида», он не успокоился. И мы такие примеры замечаем все больше и больше, mm-hmm. и от маленьких тоже.
0: Так что у нас дома тоже ни дня без белых кирпичиков.
4: Слава Богу, это ободряет. Мы хотим, чтобы дети и пели вот это вот свободное время, не какие-то, может быть, трендовые и просто пустые слова.
0: Далой синий трактор.
4: Но он еще не самый плохой на самом деле, он еще нейтральный. Всякое есть, потому что...
2: Да, это наша цель, это наша ценность, чтобы песни распространялись, чтобы Божье Слово пелось. Поэтому мы за это молимся, мы за это сражаемся и делаем все. Даже на свободное радио ходим ради этого.
0: Даже так.
2: Да. Поэтому все делаем, чтобы песни как можно больше распространялись, и дети их знали и пели.
3: И у нас есть мечта, можно, да, я про нее расскажу? А, есть мечта, чтобы мы вот вспомнили «Синий трактор», да, и у них есть такая особенность, они делают мультики со своими песнями, и потом эти песни крутятся постоянно у детей, они их слушают, они их поют. И вот мы попытались сделать тоже, да, какие-то анимации. И вот недавно Господь ответил на нашу молитву. Я вообще не знаю, как это по-другому назвать. Я в Инстаграме видела человека, который делает мультики с помощью нейросети. Но это не в таком стиле «я клубника, ты клубника, почему наш сын банан?» Вот прям он, ну, для него ИИ — это настоящий инструмент, с помощью которого он воспроизводит то, что у него в голове. Я ему написала, говорю, мы вот такая команда, мы пишем песни, не хотите ли вы поучаствовать в этом балагане и придумать для нас мультик? Угу. Ну, я думала и так, ну что там
0: поучаствовать вы... в вашем балагане — это поработать бесплатно на нас, да?
3: Почти. Ну, денег у нас немного было. Но сколько было, вот сколько он попросил, мы ему дали. Он говорит, хорошо, я поучаствую, я сделаю. В итоге он говорит, давайте вот эту сумму на то, чтобы генерировать. Оказывается, нужны деньги, чтобы генерировать вы. Вот. Мы не знали. А он говорит, вот давайте вот мы эту сумму возьмем на генерацию, а эту сумму я возьму за работу, ровно такую же. В итоге он получил прям вот совсем немножечко, потому что оказалось, что этот парень настолько втянулся в процесс, и ему так понравилось, что он вдохновился и хотел сделать максимально хорошо. И вот у нас такое благословение, что вот... Ой, я прям сейчас плакать буду. В понедельник мы получим... А, сегодня, это сегодня понедельник. Да, сегодня последний. Да. Спасибо большое. Да, сегодня последние правки вносятся, и уже, наверное, через неделю-полторы этот мультик на самую такую сейчас ходовую, скажем так, песню выйдет мультик, прям полноценный мультик на песню «Скала Давида». Угу. Причем так получилось, шикарно, что мы очень давно планировали, очень долго это думали, а в итоге он выйдет практически одновременно с мультиком в кинотеатрах, который сейчас тоже выходит про Давида. И вот нам так хочется, чтобы не то, что это был там конкурент или еще что-то, чтобы это было дополнение вот всей этой истории, которую дети увидят на экранах, чтобы они могли ее потом смотреть, петь и видеть эту историю вот прям в размере 3.5 минут. Угу.
0: Здорово! Очень здорово. Мурашки разбежались, вон, да, побежали даже по полу. Вы предвосхитили один из моих вопросов. Я про духовное состояние синусоиду хотел вас спросить, но вы даже песню уже на эту тему спели, поэтому этот вопрос я удаляю. Какие есть методы для духовного роста? Этому посвящены тоже всякие книжки, семинары и множество всяких прямых эфиров. Методы духовного роста. Можно ли как-то его простимулировать? Есть ли у вас личные годные лайфхаки? Так сейчас говорят еще, или это только миллениалы так говорили?
4: Ну, начнем просто с лайфхаков. Так, сейчас просто, может, в топку сразу. Я предполагаю, что который задает вопрос, он в церкви находится. Вот просто в церкви нужно оглянуться. А что вообще происходит? А есть ли какие-то, ну, проблемы, сложности, может быть? То есть, есть ли какая-то нужда, может быть, в церкви? Пробовать найти ее, и если есть возможность, откликнуться и служить людям, может, какое-то служение организовать. Даже можно не называть это организовать служение, но просто откликнуться на какую-то нужду. А может, уже в служениях есть какая-то нужда. Это будет точно духовный рост, вот, если пойти вот таким лайфхаком.
0: Еще есть идеи? Идеи лайфхаков для духовного роста.
3: Ну, вот поработать в команде очень полезно.
0: Какое-то дело, да, вообще? В упряжку с кем-то влезть.
3: Да, причем желательно с человеком, которого ты не сказать, что это твой лучший друг.
0: О, да, ну это совсем же какой-то мазохизм.
3: Ну, да, мы тут ради этого собрались. В плане
2: Христос
3: того, что
2: так делал.
3: Да, Бог шел к людям неудобным, и мы идем, и вот идем как будто бы навстречу своему страху, и вот попытаться, ну да, молиться о том, чтобы реагировать не так, как ты привык, потому что хочется там обидеться, закрыться, там, ой, меня не послушали, и все, делайте сами, я пошла.
0: Ну и все теперь.
3: Ну и все.
0: Нанимайте профессионалов.
3: Нет,
0: если хотите,
3: думаете,
0: я
3: кто-то,
0: не буду.
3: Да, кто-то сделает лучше меня, значит, все, идите, ищите. Нет, вот идти.
0: Вы еще прям... наплачетесь, я даже так бы добавила. Да, вы еще ко мне вернетесь.
3: Вернетесь, да. Но вот как будто бы это один из путей именно вот мощного, конкретного духовного роста. И когда ты в это идешь, и Бог идет вместе с тобой, и ты потом, оглядываясь назад, думаешь, ого, вот она отметочка, да, вот та самая черточка. И вот, ну, иногда бывает, ты смотришь такой, ух ты, я даже никогда бы не подумала, что так может быть.
0: Что с этими людьми что-то может получиться вообще.
3: Нет,
0: да,
3: не то, что с этими людьми, да, а то, что я смогу с этими людьми, я смогу, и вот мы вместе сможем. Не я, мы вместе. Мы вот, Господь, среди нас мы сделаем вот такое большое дело.
0: Да, мне понравилось, что Мария добавила, что Иисус так делал, да, ведь действительно он создал общину, даже если посмотреть ближайших учеников, 12 учеников, да, там ведь политические радикалы, там этот был сикарий, да, там мытарь был, там рыбаки были, и все это вот вместе, Он объединил необъединимое, и им было, возможно, нелегко вместе.
3: Они же абсолютно
0: поначалу,
3: разные,
0: да? Там какие-то подкольчики видны. Даже в евангельском таком причесанном тексте это можно заметить. Вот. Но Господь специально как будто это вот делает, чтобы мы росли. Вот. А рост это ведь, ну, по любви, которая будет между вами, люди узнают, что вы мои ученики, да, рост ведь в этом.
4: Да, ну, конечно, мы говорим, это не просто какое-то дело, ну, это точно Божье дело должно быть. Это не просто вот собрались
0: не
4: там.
0: Бизнес.
4: Не бизнес, да. Потому что о бизнесе у Бога может быть свой план, но о церкви он всегда будет заботиться. О том, что мы делаем ради Него, ради церкви, потому что церковь — это невеста Христа. Он готовит ее, он помогает ей расти, вот. И точно... Если мы делаем что-то ради Бога, и мы понимаем, это не просто я решил, типа, я хочу что-нибудь сделать, давай вместе, вот, это точно будет благословением, там точно будет рост, и Господь точно позаботится сделать так, чтобы будет учить нас смиряться, будет учить расти, будет учить нас, будет взращивать наш характер, вот. И вообще, на самом деле, такой вопрос от тебя, вот, он немножко имеет какую-то поломку внутри. Верующий не может духовно не расти. Если я духовно не расту, значит, какая-то у меня есть, ну, проблема, сложность. Я могу не замечать прямо вот сегодня духовного роста, но если, допустим, задать себе вопрос, как вот за последнее время Бог работал со мной? Если я не могу просто ответить, значит, ну, что-то, может, не так происходит. Нужно, может быть, что-то переосмыслить, пообщаться с кем-то из верующих, духовно зрелых людей. Слушай, а вот можем пообщаться с тобой, давайте расскажу, может быть, какие-то, может, переживания есть. Но точно я сейчас не могу поверить людей, которые живут без переживаний, которые вот как бы так вот на нейтральном просто отключились и вот живут и ничего не видят. Вот. Точно Бог, он будет действовать с его человеком, вот. А если почему-то не вижу Божью работу, то может что-то переосмыслить. Может быть, я отдалился от Бога, тоже о чем мы говорили. Вот, может быть, я перестал бежать к Нему, читать Его Слово, общаться с Ним.
0: Ты тоже чуть-чуть предвосхитил мой вопрос. Обычно типа методы духовного роста, но самое стандартное, что напрашивается, типа, ну, Библию читай, что ты... Или там кто-нибудь скажет, иди покорми бездомных, посмотри, как им плохо, а ты что тут вообще ноешь? Вот, но на самом деле, мне кажется, этот совет может напоминать совет ходить на утреннюю пробежку или в спортзал человеку, который не может встать с постели из-за болезни, потому что может такое духовное состояние быть, что человек еще не готов вообще даже Библию читать. У меня было такое состояние, типа, надо читать Библию. Я открываю Библию, начинаю читать, а мне все противно там. Вот слушайте, я серьезно говорю, то есть я читаю, я там, там Ветхий Совет Пророка открыл, а мне кажется, что это какой-то жестокий Бог, я его не понимаю, не хочу вообще про него ничего читать. Да? Читаю Евангелие, это какое-то все нереальное, ну, в смысле, невозможное, недостижимое, вы что, издеваетесь, что ли? То есть мне, то есть даже читать Библию мне было тяжело, вот. Как вы думаете, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, с чего начать тому, кто сейчас вообще не в состоянии качать духовную мышцу, но он вот даже встать с постели духовно не может?
4: Нужен человек. Нужен человек. Бог, опять же, сделал так, что мы не абсолютно одиночки, христиане. Вот, а если я нашелся одиночкой, то мне точно нужен помощник, друг, брат, сестра, старший брат, духовный отец, духовная мать, кто угодно. Бежать просто тому, кто может помочь, подсказать. Если я понимаю, что мне тяжело сейчас даже просто общаться с Богом, да, если у меня какое-то, не знаю, может, выгорание, может, какое-то разочарование, какая-то трагедия случилась в жизни, никто не застрахован от этого. Мне точно нужна помощь. И ну, к большому сожалению, если я пойду к первому попавшемуся, я могу просто еще хуже сделать, или он может хуже сделать тем, что он просто не сможет помочь мне.
0: Ты утопишь его просто еще. А? Ты утопишь его тоже, и
4: ну,
0: все.
4: Ну да, да, то есть тут тоже, ну, конечно, хорошо идти к служителям, вот, к служителям, может быть, церкви, к зрелым людям, вот, которые могут помочь провести, подсказать, а может просто сказать, слушай, тебе нужно просто время. У меня такое было вот в моей жизни. Я как-то пришел к пастору, слушайте, ну, мне почему-то вот неохота ничего. Вот какое-то такое состояние, что я понимаю, как правильно жить надо по-христиански, какие надо правильные там духовные дисциплины соблюдать, а у меня нет желания. Он говорит, ну, слушай, ну, просто может отдохнуть. То есть, ну, там был определенный период жизни, вот, мне сказали, надо просто, он привел историю с Ильей, по-моему, это Илья был, да, когда Бог просто перевел пустыню и сказал, просто кормил его, и он спал в пустыне под деревом, вот. Просто нужно отдохнуть. Порой такие бывают времена. А порой нужна хорошая помощь, даже душепопечительская, вот, чтобы понять, может, какой-то есть грех, который подкрался, и которого я не вижу, вот, который я сам тоже не могу убрать. Вот.
0: Угу. Поэтому община и существует, чтобы мы друг другу помогали и друг другу вытаскивали. Для песенки для еще одной есть возможность? Да? Вы готовы еще что-нибудь спеть?
2: У нас много песен.
0: Да. Вы готовы,
3: да,
0: хорошо.
3: Главное нас остановить.
0: Да. Михаил тут написал, зарядка есть, нужна колыбельная еще. У вас же есть колыбельная?
3: У нас есть колыбельная. Мы ее называем между собой колыбельная, но она потому что по мотиву, по настроению такая, но она вообще о Рождестве, называется «Поиски царя царей».
0: Угу.
3: И очень многие люди ее включают прямо перед сном. У нас даже есть анимация, она специально темная, чтобы экраны не раздражали детей. То есть она выполнена в виде теневого театра. И можно вот ее включать детям перед сном. Она есть на музыкальных площадках. Поэтому...
0: Так что, Михаил, есть колыбельная, если что. А что мы сейчас споем? Они все переглядываются и пожимают плечами.
2: Мы просто не знаем, какую песню выбрать, потому что мы хотели еще одну спеть песню. Вот ты нам подскажи, мы успеваем или нет, и мы решим.
4: Тогда. Кого только на одну песню время. Надеюсь, не будет уже.
0: На одну песню,
3: ну, давайте новую.
2: Давайте.
3: Давайте.
2: Чуть-чуть я пару секунд уделю время, расскажу про нее. Эта песня называется «Он выбрал гвозди». Это
0: же Макс Лукадо, книга.
2: Да, Макс Лукадо написал... такую же книгу.
0: Вдохновившись вашей песней.
2: На самом деле, да, все наоборот. Несколько лет назад, это было уже почти 5 лет назад, я прочитала книгу Макса Лукадо и очень-очень на меня тронула. И решила написать песню. И, конечно, позвала Василину.
3: Это было так. Нам нужна песня на эту книгу.
2: Очень сильная, очень мощная. И сейчас... еще один человек был тоже с нами, Лора Трескина. И, в общем, мы сделали песню. Сейчас такой момент наступает, что белые кирпичики начинают взрослеть, и мы хотим выпускать взрослые песни. И поэтому вот пришли к этому, что пора. И вот сегодня решили вам тоже спеть одну из взрослых песен, которая еще не выпущена, но в процессе. Дай бог, что она выйдет в ближайшее время.

0: Ну, хитяра. Хитяра, хитяра. Спасибо, ребята. Очень мощная песня. Ульян пишет «Самое сердце». Марина нам еще написала. «Солнечный привет из города Жлобина, Беларусь. Белые кирпичики. Благодарю вас за ваш труд, которым трудитесь для Господа. У вас классные песни. Продолжайте дальше славить Господа». Марина, 45 годиков.
1: Спасибо, Марина.
2: Вам привет. Всем, да, вам привет и большой привет всей Беларуси. Мы вас очень сильно любим. Всех белорусов.
0: Ребят, ну вообще красавчики. Очень, очень рад того, что вы пришли, нашли время, возможность, как было сказано, даже приходим в эфир свободного радио.
2: Полтора часа в дороге, да, давайте.
0: Я понимаю, это тяжко, да.
1: Нет, ну мы с радостью, правда.
0: Времени у нас не остается совсем-совсем. Если у вас есть какое-то объявление, которым вы хотите поделиться с нашими слушателями, то поделитесь, пожалуйста.
2: Вот объявление первое. Кто не слышал еще песню «Мой творец», она на музыкальных площадках с пятницы. Пожалуйста, слушайте, делайте репосты. Мы есть в многих социальных сетях. Нас можно найти по нику «Белые кирпичики» и делать репосты. Это будет большая-большая поддержка нам, чтобы больше еще людей, детей слышали наши песни. И на песню «Мой творец» готовятся хоровые ноты, поэтому хоровики, если у вас есть желание, пишите нам в личные сообщения канала, мы пришлем вам ноты, чтобы вы уже готовились к новому сезону и радовали церковь и прославляли Господа.
3: И ждем всех на пикнике свободного радио.
1: 29 августа мы будем. Вы, пожалуйста, не опаздывайте, друзья, потому что мы открываем это мероприятие. Поэтому, если вы опоздаете, к сожалению, вы пропустите.
0: Да, к самому началу.
1: К

0: Но обложка уже готовится. Вот мы все вместе нарисуем обложку для
1: вот это
0: новой
1: да.
0: песни «Белых
1: вот
0: кирпичиков».
1: Это интерактив какой. Спасибо большое, ребята. Было здорово послушать и повидать вас. До новых встреч. 29 августа приезжайте, друзья, все. Увидимся, встретимся, вместе будем петь и танцевать. Если Господь позволит, и жив да. будем. Всем пока.
0: Всем пока.
2: Пока.
3: Новый час на свободном.
4: Время слушать Бога. 28 июля отмечается День крещения Руси. Это также день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Как государственный памятный день, этот праздник был установлен в 2010 году. Как повествует летописное сказание об испытании или выборе вер, в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов, чтобы выбрать веру для своего народа. Сначала пришли волжские булгары, мусульмане, потом легаты папы римского, следом хазары иудеи. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Константинополя. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил 9 посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о том, что увидели в этих странах. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинопольском соборе Святой Софии. В 988 году Владимир захватил Корсунь, это территория современного Севастополя, и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Именно там, в Корсуне, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II. Существует предание о том, что в Корсуне князь Владимир ослеп, однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием «Крещатика». Вслед за ними крестились и многие бояре. В Киеве Владимир приказал разгромить устроенное им некогда капище, пантеон Владимира, а затем собрать всех жителей города на берегу Днепра. Как гласит летопись, на следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни по шее, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988 годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси. Именно это событие и отмечаем мы сегодня, 28 июля, как день крещения Руси.
5: След в истории.

0: Зинаида Миркина. Прочла в 5-м номере журнала «Искусство кино» совершенно блистательную статью Бориса Хазанова «Письмо из прекрасного далека». Прочла, мало сказать, с сочувствием, с восхищением. «Центральное событие нашей эпохи — это Освенцим», — пишет Хазанов. «Это он дал ей имя. 17 век называется веком разума. 18-й — веком просвещения. 19 век — это век прогресса. А 20-й — век Освенцима. После Освенцима нельзя жить так, как до Освенцима». Вот, может быть, основной пафос статьи. И то, что люди в России, русские правые, живут так, как будто Освенцима не было, приводит Хазанова в ужас. Разумеется, меня тоже. После Освенцима никто не имеет права на националистические мифы. Их невинное романтическое начало уже не может смотреться невинным теперь, когда мы видели, к чему это ведет. Анализ развития национализма, шовинизма, фашизма дан прекрасно, с предельной горечью, но и достоверностью и спокойной убедительностью. И прежде всего анализ немецкой культуры, которую автор хорошо знает и любит. Культура ответственна за фашизм и все его преступления наравне с политиками и народом. «Немецкая культура преподала человечеству три урока», — говорит Хазанов. «Первый из них в том, что она изменила гуманизму. Вот почему после веков разума, просвещения и прогресса наступил век Освенцима. И вот тут мне хочется спросить, только поэтому? А сами по себе, в чистом, так сказать, виде, разум, просвещение и прогресс — достаточно твердые кирпичи для основания человеческой цивилизации?» Помнится, еще Руссо в этом сомневался. И Достоевский, и Толстой.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: скрыто облаками. В ноябре 2016 года можно было наблюдать редкое суперлуние. Луна в своем движении по орбите приблизилась к Земле на самое близкое за последние 60 лет расстояние. Из-за этого она казалась намного больше и ярче, чем обычно. Однако в нашей местности в тот день небо было затянуто тучами. Я видел фотографии, сделанные друзьями в других местах. Когда я пристально вглядывался в небо, мне приходилось просто верить, что суперлуния действительно есть, хотя и скрыта за облаками. Апостол Павел побуждал церковь в Коринфе перед лицом трудностей верить, что невидимое будет пребывать вечно. Он сказал, что их кратковременное легкое страдание производит вечную славу. Поэтому им следовало смотреть не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Павел желал, чтобы вера коринфян росла и чтобы они, несмотря на страдания, доверяли Богу. Они не могли видеть Господа, но могли верить, что Он со дня на день обновляет их. Я размышлял о том, что Бог невидим, но вечен, когда всматривался в облака в тот день, зная, что за ними скрывается удивительная огромная луна. И я надеялся, что в следующий раз, когда у меня будет искушение думать, что Бог далеко от меня, я направлю свой взгляд на невидимое. Господь Бог, порой мне кажется, что Ты где-то очень далеко от меня. Помоги мне верить истине, что Ты всегда рядом, независимо от того, ощущаю я Твое присутствие или нет.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Величие Иисуса. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Евангелие от Луки, 1 глава, 31 и 32 стихи. Насколько велик сын? Он так велик, что Иоанн написал: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Он так велик, что Павел написал: «Ибо им создано все, что на небесах, и все, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Он не только Создатель, Он центр творения. Вы были созданы для Него и для Его радости. Нам сказано, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено и всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 6 по 11 стих. Какое это благословение для нас, что мы любим и нас любит такой великий Бог! Отец, мы восторгаемся Тобой, Твоим величием, силой, славой, мудростью, терпением и восторгаемся Твоей красотой. Приходи за нами скорее, Господь Иисус! Молимся в драгоценное имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.

0: Время подумать.
1: Отдых на седьмой день заповедал нам Господь. Я хочу обратить на это ваше самое пристальное внимание. 6 дней работай, а на седьмой отдыхай – это не просьба, это не совет, чтобы улучшить цвет вашего лица. Это заповедь. Обратите, пожалуйста, на это самое пристальное внимание. Сделайте так. Это сложно, но давайте постараемся сделать так, таким образом организовать свою жизнь, чтобы все-таки седьмой день был недотрожным для нас. Чтобы в седьмой день мы были с семьей, с друзьями, в церкви, безусловно, но не в гипермаркетах. Надо изо всех сил постараться так организовать свою жизнь, чтобы воскресенье стало любимым днем. Все-таки, если вы в мире живете, вы, наверное, заметили, что чаще всего у людей вот такая внутренняя градация. Вечер пятницы – это карнавал и фестиваль. Суббота – это такой, ну, хороший выходной день. А воскресенье – это грустный день, когда, особенно во второй половине дня, ты думаешь уже, ну вот, завтра все сначала, начинаются будни. И это лишнее подтверждение тому, как все в современном мире с ног на голову. Будьте исключением. Организовывайте свою жизнь таким образом, чтобы все дела делать когда угодно, но не в седьмой день. Седьмой день пусть будет днем отдыха полноценного, восстановления сил, общения. И я уверена, что тут цепочка за цепочку, звено за звено, того глядишь, и будут в жизни очень многие вопросы налаживаться. Я в этом уверена. Может быть, прислушаетесь, может быть, в советах не нуждаетесь, а может быть, и сами лучше меня знаете, как так жить, чтобы в буднях особо не страдать и особо не ждать выходных. Как так жить, чтобы каждый день быть счастливым? Вы рецепт знаете?
0: Время подумать.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
0: «И свет во тьме светит». Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Савченко Олег Михайлович. Я пастор-душепопечитель церкви города Рузы. Сегодня мы поговорим о событии, которое изменило историю нашего народа. Ну, о таинстве, которое меняет жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «Моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988 году наши предки принимали крещение не для галочки. Вступая в воды Днепра, они с ним символически умирали для язычества, для страха перед идолами, для темных суеверий и разобщенности. Они воскресли со Христом, чтобы стать новым народом, народом Божьим. Крещение Руси – это не просто дата, учебники. Это момент, когда наше государство официально вступило в этот союз с Богом. Мы перестали быть рабами стихии и стали наследниками Царства Небесного. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем не просто исторический выбор князя, а личный выбор каждого из нас. Друзья, крещение – это дверь, но войти в нее можно только через личную веру. Как сказано в том же стихе: через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механически, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам, что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Время подумать.
2: Один замечательный психолог и мыслитель однажды сказал, что если женщина желает быть успешной в браке, она должна быть психотерапевтом для своего мужа. А что это значит прежде всего? Речь вовсе не об образованиях и не о дипломах. Речь о том, чтобы супруга была хорошим собеседником. А знаете, чем хороший собеседник отличается от плохого? Умением слушать и слышать. А еще очень важно не оставлять недосказанности. Потому что если помыслить, то ложь – это не только вранье как таковое. Ложь – это еще и несказанная вслух правда. Почему опасно не разговаривать в семье? Почему очень опасно не вести, может быть, нечастые, но все-таки задушевные беседы? Да потому что очень трудно нести бремя другого человека, не зная, что его наполняет, не зная, что, собственно говоря, он несет, какое бремя на его спине, что нужно подхватить, в чем нужно поддержать. Знаете, в чем интересный момент? Может быть, логично, может быть, потому что сама женщина, но я могу перечислить на пальцах рук и ног все, что должна в браке женщина. Все, за что она отвечает. Жена должна позаботиться о домашнем уюте, чтобы семья знала, что и дом – это крепость, уголок рая на земле, создает внешний уют для мужа и детей. И атмосферу любви-то надо организовать, и нежности, и ласки, и взаимной уступчивости, и готовности служить друг другу. Все это надо демонстрировать. Но все это я знаю про женщин. И в какой-то момент складывается впечатление, что вот этот райт-лист, так называемый, у женщин есть, у мужчин он либо меньше, либо просто я рассуждаю о том, чего не знаю. Я рассуждаю со своей колокольни и говорю об этом, не стесняясь. Но когда говорится о служении друг другу в браке, ведь я правду говорю, что говорится о взаимном служении друг другу. И если я точно знаю, в чем обычно служит в браке женщина, то в чем служение мужчины? Я понимаю, что в каждой семье складывается индивидуальная ситуация, и служение может выражаться в самых разных вещах. Но если говорить о хрестоматийных каких-то прописных истинах, если кто-то из ваших знакомых там, парней только собирается жениться, о чем вы расскажете ему? Какое служение его ждет в его семье?
1: Вы подумали? А мы сказали.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
3: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне пребыть в тебе, Спаситель, и ты пребудь во мне, Христос.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открыть истинное «я». Кто я? Такой вопрос задает себе выцветшее игрушечное животное из детской книжки «Никто» Мика Инкпина. Оставленное в пыльном углу на чердаке, оно услышало, как грузчики произносят слово «никто» и решило, что так его зовут – «Никто». Встречи с другими животными пробуждают в нем воспоминания. Никто вспоминает, что у него был хвост, усы и полоски. Наконец он встречает кота, который помогает ему добраться домой, где никто, наконец, вспоминает, кто он такой. Оказывается, он полосатый кот по кличке Тоби. Хозяин с любовью чинит его, пришивает новые уши, хвост, усы и полоски. Когда я читаю эту книгу, то думаю о себе самом. Кто я? Иоанн писал верующим, что Бог назвал их своими детьми. Мы не можем до конца осознать свою новую сущность, но когда увидим Иисуса, то станем подобными Ему. Как и игрушечный кот Тоби, мы однажды избавимся от всего плохого, что сделал с нами грех. Сейчас мы можем только отдаленно распознать в себе и других Божий образ. Но однажды, когда мы увидим Христа, мы станем такими, какими нас задумал Бог. Мы будем созданы заново. Боже, спасибо Тебе за наше спасение и восстановление.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Всем привет! Наверху Капитолия в Вашингтоне имеется тихая маленькая комната, которую редко показывают посетителям. Это часовня для членов Конгресса. Каждый член Конгресса имеет возможность удаляться туда для молитвы, чтобы просить Господа указать на правильное решение той или иной проблемы. Хороший пример для каждого из нас. Прежде чем принимать важное решение, возьми паузу и поговори с Богом. Может быть, прямо сейчас под музыку на свободном?
1: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. «Здесь нет его», так ангелы сказали в гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос.

0: душа поет, Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и не спровержен дьявол, тогда его пронзил Голгофский крест, а Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 28 июля отмечается День Крещения Руси. Это также день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Как государственный памятный день, этот праздник был установлен в 2010 году. Как повествует летописное сказание об испытании или выборе вер, в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов, чтобы выбрать веру для своего народа. Сначала пришли волжские булгары, мусульмане, потом легаты Папы Римского, следом хазары иудеи. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Константинополя. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил 9 посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о том, что увидели в этих странах. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинопольском соборе Святой Софии. В 988 году Владимир захватил Корсунь, это территория современного Севастополя, и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Именно там, в Корсуне, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II. Существует предание о том, что в Корсуне князь Владимир ослеп, однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием «Крещатика». Вслед за ними крестились и многие бояре. В Киеве Владимир приказал разгромить устроенные им некогда капище, пантеон Владимира, а затем собрать всех жителей города на берегу Днепра. Как гласит летопись, на следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни по шее, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988 годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси. Именно это событие и отмечаем мы сегодня, 28 июля, как день Крещения Руси.
0: След в истории.